останутся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Это был стих «Благой вести» от библейского вещания BBN на эту неделю. Исаия 40:31.

0: Псалом 141. «Голосом моим Господу возвал я, голосом моим Господу помолился, излил перед Ним моление мое, печаль мою открыл Ему, когда изнемогал во мне дух мой. Ты знал стезю мою, на пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня».
1: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы продолжаем цикл под названием «Давид – человек по сердцу Бога», на протяжении которого мы будем изучать жизнь Давида, простого пастуха, одаренного музыканта, талантливого военачальника, величайшего израильского царя. Сегодня мы посмотрим на сложный период в его жизни, когда Давид остался без поддержки, без привычных опор, был вынужден бежать в пещеры, прятаться там от Саула, чувствуя себя никому не нужным, несчастным и сломленным. Но Бог не оставлял его ни на минуту. Он работал в его жизни, готовя Давида к великой миссии. «Только для жителей пещер» – название передачи сегодня.
0: Мир вам, дорогие друзья! Прошу вас открыть Библию, первую книгу Царств, 22 главу. Сегодня мы обратим внимание на первые два стиха этой главы. Это уникальные тексты Писания, и хочется, чтобы вы обратили на них свое пристальное внимание. Читая жизни и пути Давида, мы дошли до эпизода, когда он жил в пещере. И единственный раз, когда об этом написано, как раз в первых стихах 22 главы. Размышляя о том, как ему удавалось справляться с такими обстоятельствами, мы научимся ценить моменты, когда мы оказываемся в темном, замкнутом пространстве и научимся взывать к Богу в смирении, молитве, доверяя Ему, полагаясь на Его помощь. Послушайте, пожалуйста, а лучше откройте сами Библию и читайте вместе со мной. Первая книга Царств, 22 глава, с 1 стиха. «И вышел Давид оттуда и убежал в пещеру Адоламскую, и услышали братья его и весь дом отца его, и пришли к нему туда. И собрались к нему все притесненные, и все должники, и все огорченные душою, и сделался он начальником над ними, и было с ним около 400 человек». Аминь. Дорогие друзья, прежде чем мы будем рассуждать о жизни Давида, позвольте мне сказать несколько слов о нашей жизни. Возможно, среди наших слушателей есть те, кто сейчас живет словно в пещере, не физически, но эмоционально. Окружающие этого не замечают, но вы чувствуете себя именно так. Пещера темная, мрачная и сырая. Вам одиноко, и вы разочарованы. И самое ужасное для вас – это то, что вы не можете поделиться этим с окружающими вас людьми, и вы удручены. Я встречаюсь с разными людьми, слушаю истории жизни, сам прохожу через разные обстоятельства и не могу всем все рассказать. Задаю вопрос, как задавал Давид: «Господи, что делать? Почему так плохо?» Я слышу истории: семья разваливается, дети не радуют, одни проблемы. На работе не ценят. Я на грани увольнения. Мне зарплату не выплатили. Непонимание, предательство. Подставили. Прошу помощи, но никто не может защитить. Есть такое зарубежное издание, журнал «Психология и богословие», в котором опубликована интересная статья «Посмотрите на себя с библейской точки зрения». Прочитаю отрывок из этой статьи, написанной Патрисой Куинглей. Интересно, что многие христиане сегодня находят больше понимания, поддержки и удовлетворения внутренних потребностях в светских организациях, чем в своих церквах. Кто-то однажды сказал, что церковь – это больница для грешников, а не музей для святых. Но это удивительно. В церкви я не вижу никаких признаков болезни вокруг меня. Люди одеты в свои нарядные одежды, лучшие туфли, красивые улыбки. Мы обсуждаем то, что делаем, но редко то, что чувствуем. Мы можем говорить о духовных победах, но умело маскируем поражения и страдания. По воскресеньям я приезжаю в церковь с чувством острой нужды в духовном исцелении. Но я испытываю неловкое ощущение, что я такая одна и не подхожу под общую атмосферу. Мне кажется, что я похожа на ребенка с ветрянкой в детском саду, полном здоровых малышей. Несколько раз я пыталась рассказать о своих переживаниях на классах библейских занятий, но почувствовала, как вокруг меня растет напряжение все больше и больше, по мере того, как я рассказываю о своих симптомах. Поэтому, когда градус переживаний и страданий поднимается особенно высоко, я просто молчу и остаюсь в стороне, потому что вокруг меня кажутся исключительно все здоровыми. К счастью, я нашла компаньонов по страданиям в Библии. Это Давид, Иов, Петр, Фома, Павел. Они откровенно говорили о своих переживаниях. И мне кажется странным, но я лучше понимаю именно этих мужчин из Библии, а не своих друзей из церкви на воскресных встречах. Печально читать такие слова, согласитесь. Не все дни в нашей жизни полны радости. Некоторые дни заставляют нас упасть очень низко и потерять самоуважение. Давид – один из любимых библейских героев. Он реален, он обычный человек. И Библия не скрывает его грехи, падения, не возвышает только его победы. Он такой, какой есть. И мы читаем о нем как о реальном человеке. В его жизни было все. Взлеты и падения. Не просто быть человеком верующим. И мы можем многому научиться. В предыдущих главах описана непростая полоса испытаний. Давид обманывал, хитрил, сбежал от царя Саула, спасался, бежал. И вот он в пустынном месте, в пещере, рядом с ним сотни огорченных людей, таких же беглецов. Духовный конфликт в его душе. Он чувствует чувство вины. После его посещения одного селения, когда он его покинул, Саул вырезал целое поселение, где жили священники. Трагедия. И в начале 22 главы мы читаем о том, что с Давидом были сотни семей и его родные. Нужно помнить, что Давид отослал своих родителей в Моав, чтобы они были в безопасности. Давид был внуком Руфии Моавитянки. Она вышла замуж за Вооза. Там оставались родные со стороны Руфи. И переживания Давида так похожи на наши переживания, огорчение, непонимание. Хотя мы продолжаем молиться Господу. В книге «Псалтырь» есть 8 псалмов, написанных Давидом, когда он бежал от Саула. Мы обратим внимание на 3 псалма. Друзья, мы не можем приукрасить нашу пещеру. Нам нужно признать, что сейчас мы в ужасном состоянии. Конечно, есть те, кто быстро прочитывает эти первые 2 предложения из 22 главы и говорят. Давид же вышел из пещеры. Зачем вообще уделять этому столько внимания? Это же все временно. Но мы не должны так пренебрежительно относиться к Священному Писанию. Нужно останавливаться на всех деталях. И кроме того, этот эпизод из жизни Давида на самом деле очень важный. Давид жил в пещере, потому что он потерял все страховки и опоры, на которые мог положиться в своей прежней жизни. И если вы помните, в прошлый раз мы говорили об этом, Давид лишился своего положения в обществе, своей работы в армии. Он потерял свою жену, которая предала его, оклеветав перед Саулом. И позже мы прочитаем, что они продолжили жить вместе, но она никогда больше не занимала того места в его сердце, как это было прежде. Давид потерял свой дом. Он лишился своего духовного наставника Самуила, и затем он потерял своего лучшего друга Иоаннафана. И, наконец, Давид лишается самоуважения, он вынужден корчиться перед царем Гафа, изображая безумного. Он бросался на косяк двери, пускал слюну. Давид потерял свою гордость. Он был постоянно в бегах, постоянно менял свое место пребывания. И вот дождливой ночью он набрел на пещеру Адоламскую. Это был самый ужасный период в его жизни. Не упускайте этот эпизод жизни Давида из виду и не забывайте о нем. Но я не хочу, чтобы вы подумали, что я впадаю в другую крайность и считаю, что жизнь христианина – это сплошные испытания и страдания. Одна туча за другой. Нет, я не говорю так. Но в ней есть место и пещере. И в жизни есть страдания, печали и радость, и утешение. И если вы в пещере уныния именно сегодня, то хочется, чтобы вы поняли, что это часть Божьего плана. Обращение души – это чудо мгновения, а вот созидание святого – задача продолжительностью в жизни. И Бог не собирается сдаваться, даже когда вы находитесь в пещере. Он еще не закончил свой план, даже если вы опустились так низко, как никогда ранее вам не приходилось быть. Сейчас у вас нет никакого комфорта, нет никакой надежды, только пещера. Интересно, как чувствовал себя Давид. Ну, давайте прочитаем 141-й псалом. Там хорошо описаны его чувства, и он написал песню. Мне кажется, музыкантам намного легче описывать свои ощущения именно через песню, а не просто словами. Давид был лишен чувства безопасности, ему нечего было есть, не было никого, кто мог бы дать ему совет, не было никакого якоря, который бы удержал его, он был в пещере совершенно один, все были вдалеке. И там он написал псалом. 141-й псалом начинается словами «Учение Давида». И это не просто развлекательная песня. Это произведение, которое чему-то учит. Он как бы пишет, пусть другие люди, которые будут жить после меня, прочитав этот псалом, чему-то научатся. Я предлагаю нам именно этим сейчас и заняться. Научиться у Давида, читая его 141-й псалом. Учение Давида, молитва его, когда он был в пещере. Голосом моим Господу возвал я, голосом моим Господу помолился. Излил перед ним моление мое, печаль мою открыл ему. Когда изнемогал во мне дух мой, ты знал стезю мою. На пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня. Смотрю на правую сторону и вижу, что никто не признает меня. Не стало для меня убежища, никто не заботится о душе моей. Я возвал к Тебе, Господи, и сказал, Ты прибежище мое и часть моя на земле живых. Внемли воплю моему, ибо я очень изнемог. Избавь меня от гонителей моих, ибо они сильнее меня. Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя Твое. Вокруг меня соберутся праведные, когда Ты явишь мне благодеяние. Аминь. Удручающе, не так ли? Все казалось потеряно. Есть прекрасная книга «Дисциплина в нашей жизни». В ней есть глава «Дисциплина через разрушение иллюзий», которая очень помогла мне. Я прочитаю отрывок. Как глубоко разочарование разбивает на куски равновесия нашего духа и наши сердечные ожидания. Мы все пострадали от его жала. Наши большие надежды, как огромные галеры, отплыли издалека и вернулись не все

могли его терпеть. И вот такие люди, которых притесняли, должники и недовольные, пришли в пещеру, где был Давид. Целая пещера оппозиционеров. Вы можете представить себе такое? Давиду и так было плохо. Он был одиноким беглецом, прячущимся в пещере. Но быть руководителем 400 таких же несчастных, вот это уже проблема посерьезнее. Ну, а теперь посмотрим на следующую главу. Мы посмотрим на первую книгу царств, 23 главу, 13 стих. «Тогда поднялся Давид и люди его, около 600 человек, их уже 600». То есть добавилось еще 200 недовольных. А Давид рассказывает истории военных действий и побед на поле боя. И сейчас я хочу обратить ваше внимание на деталь, которую легко упустить из виду. Если вы просто прочитываете главу за главой, я хочу, чтобы вы не просто увидели, но и почувствовали, что Бог менял жизнь Давида. Он в пещере. Он чувствует себя никому не нужным. Он чувствует, что его несправедливо гонят, его не понимают. В отчаянии он прячется в пещере. Но тут приходят его братья, приходит его семья. Люди все приходят и приходят. Новости распространяются очень быстро. И довольно скоро рядом с ним уже 600 человек, с которыми он начал нести служение. И Давид становится их начальником. Он принял на себя лидерство над ними, а это была далеко не простая задача. Давид удивительно одаренный музыкант, но работая с людьми, у которых совсем нет слуха. Я даже могу представить себе, как Давид пытается разучить с ними какой-нибудь псалом. Но этот народ не может понять ни ритм, ни мелодию. И еще один момент. Вы, конечно, простите меня за такие подробности, но только представьте себе, какой запах должен был стоять в пещере, где жили 600 мужчин. Что за место была эта пещера для Давида? Это была его школа. Там он набирался опыта, практиковался. Знаете ли вы, что эти люди, которые сидели с ним в пещере, в дальнейшем стали для него надежной армией, его опорой? Они стали его помощниками, его кабинетом министром, если можно так сказать, когда он пришел к власти. Давид перевернул их жизнь, сформировал в них новый характер, помог найти направление, куда двигаться. Он не сбежал от них, не спрятался в новой пещере. Давид принял решение стать их руководителем. В наших церквах есть разные служения. И иногда это именно такие виды служения, когда нужно работать с теми, чье сердце разбито, кто в унынии, отчаянии. Например, те, чьи семьи распались, кто вынужден в одиночестве воспитывать ребенка. И знаете, кто чаще всего берется за это служение? Те, кто сам однажды оказался в пещере, кто сам испытал на себе, что такое боль и страдания. Те, кто не побоялся взять на себя ответственность и начать помогать таким же, как он. Когда другие больные душой протягивали руки и просили помощи, потому что сами не могли найти сил справиться со своей болью. Эти служители не побоялись взять на себя ответственность и стать их поддержкой. И это прекрасно. Я благодарю всех тех, кто занимается служением с людьми, чьи сердца кровоточат и кто не знает, куда идти. Пусть Господь поможет нам, дорогие друзья, в свой взор обращать к Богу. Только в Боге мы можем найти утешение и покой. Бог так возлюбил этот мир, что Он послал Сына Своего Единородного, Господа нашего Иисуса Христа, в этот мир, чтобы Он пришел, проповедовал, учил. Но Он пришел как Агнец, как Мессия, который зашел на крест, чтобы умереть за грешников, чтобы мы имели жизнь вечную. Уверовав в Него, мы можем жить духовно. И я призываю вас, дорогие друзья,

Сегодня, когда есть сложности, трудности, проблемы, прийти к Нему и попросить о мире и покое в сердце, успокоиться в Нем. Да благословит вас Господь!

Дорогие друзья, вы услышали заключение передачи «Только для жителей пещер». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное, учиться доверять Богу и следовать Его воле. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Слово Божие вместе с нами, находите в нем полезные уроки и применяйте прочитанное в жизни. Сегодня мы вспомнили, как Бог воспитывал Давида через боль и страдания. И эти уроки сделали его сильнее и ближе к Господу. Это стало возможным, потому что Давид страдал настолько сильно, что понимал свою нужду в Боге. Он не боялся молить Бога о помощи и был достаточно кротким, чтобы учиться у Бога. У Бога был особенный план для Давида, и Давид следовал по тому пути, который Бог приготовил для него. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот тема следующих передач цикла: «Самое тонкое искушение в жизни». Чем накормить разъяренного мужчину? Облачные дни и темные ночи. А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! Самое тонкое искушение в жизни – это тема следующей передачи «Свет жизни».

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса, взять на Себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами вместо приговора на смерть слышим такие чудесные слова: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам 5:8. Вместо слова «нас» вы можете сегодня поставить свое имя. Христос умер за вас. Но вы должны принять верою это условие, и только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня? Поспешите. Завтра может быть поздно.

В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN».

Спасибо за то, что вы вместе с нами, дорогие друзья. Иоанна 15:5. «Я есть лоза, а вы ветви. Без меня не можете делать ничего», так сказал наш Спаситель Иисус Христос. Может ли ветвь слишком полагаться на лозу? Дело в том, что ветвям без лозы вообще никак не будет. Они засохнут и погибнут. Иисус нам сказал, что если ветви, то есть мы с вами, не пребудут на лозе, то есть не будут полагаться на него, то не смогут приносить плод. Если мы ветви живые, мы полностью должны быть отданы лозе Богу. А какие вы ветви, дорогие друзья? Проверьте сегодня.

Ну а сейчас давайте уделим время для того, чтобы прочитать из книги «Летти Кауман. Потоки в степи». Эти размышления помогали ей особенно в последние 6 лет, когда она ухаживала за умирающим мужем. Сегодняшнее место из Писания записано в послании к римлянам в 8 главе в 28 стихе. Послушайте: «Притом знаем, что любящим Бога все содействует ко благу». Как много вмещает в себе это утверждение апостола Павла. Он не говорит, что мы знаем, что некоторые обстоятельства, или что в большинстве своем обстоятельства, или же что счастливые обстоятельства, но Павел говорит, что все, от мельчайшего до самого значительного, от самого скромного события в обыденной жизни до величайших духовных потрясений, все содействует ко благу. И все содействует, все обстоятельства действуют, не действовали или будут действовать, но находятся в действии в настоящее время. В тот самый момент, когда кое-кто, возможно, говорит, что непостижимо его решение, ангелы на небесах, наблюдающие за претворением в жизнь великого плана, сложив крылья, восклицают: «Праведен Господь во всех путях своих и благ во всех делах своих». Псалом 144, 17 стих. «Все содействует». Здесь речь идет об удивительном преобразовании. Из многих сырых и неприглядных цветных нитей сплетается чудесный узор. Из многих отдельных музыкальных звуков и аккордов, даже неблагозвучий и диссонансов, слагается прекрасный гимн. Из многих отдельных колесиков и шарниров создается любой механизм. Возьмите отдельную нить, или ноту, или колесо, или зубец колеса, и вы вряд ли сможете увидеть в них пользу или красоту. Но стоит закончить полотно, соединить звуки, собрать вместе отдельные стальные и железные детали, и вы увидите, как прекрасен и гармоничен результат. Вот урок для веры. Чего ты не знаешь теперь, познаешь после. Из 1000 испытаний не 500 будут во благо верующему, но 999, и сверх того еще одно.

0: послании к римлянам 8:26 мы читаем: «Мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас». Наши молитвы станут меньше про нас и больше про Бога, если мы будем приближаться к Нему, искать Его славы и подчинять свои просьбы Его воле. Общение с Богом – это большая честь и самый важный элемент молитвы. Правильно ли мы молимся? Давайте проверим самих себя в свете Слова Божия. В эфире BBN. Оставайтесь с нами.
1: Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org.
0: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 22. О воспоминании многочисленных благодеяний Божиих. Открой, Господи, сердце мое в законе Твоем, и в уставах Твоих научи меня ходить. Даруй мне уразуметь волю Твою, и все благодеяния Твои вместе, и всякое особенно вспоминать с великим благоговением и с прилежным размышлением, досилен буду хвалу Тебе воздавать ради благодеяний Твоих. Но знаю и исповедую, что и в самой малой вещи не могу я достойно воздать долг благодарного хваления. Выше меры моей все блага мне дарованные, и когда устремляюсь я к славе Твоей, исчезает в ее величестве дух мой. Все, что есть у нас и в душе, и в теле, и все внешнее и внутреннее, чем только мы по естеству и сверхъестества обладаем, все Твои благодеяния, и все проявляет благодетеля милостивого и щедрого, от которого мы приняли все блага. Пусть один больше получил, другой менее, но все от Тебя, и без Тебя ничто и самое малое не приходит. Тот, кто больше получил, не может похвалиться своим достоинством, не превозноситься над другим, не презирать того, кто меньше имеет, ибо тот больше и лучше всех, кто себе менее приписывает, и кто всех смирение и благоговение в благодарении, кто себя почитает всех ниже и думает про себя, что он недостойнее всех, тот более всех достоин воспринять большее. А кто менее получил, тот не должен печалиться и роптать, и завидовать богатому, но тем более должен возносить мысль свою к Тебе и восхвалять Твою благость и доброту, что так изобильно, и с такой любовью, и так безвозмездно, и без лицеприятия расточаешь Ты щедроты свои. Все от Тебя, и для того во всем хвала Тебе да будет». Ты ведаешь, что каждому даровать надобно, и для чего один меньше имеет, а другой больше. Не нам о том судить, но Тебе, ибо у Тебя определено всякому, чего кто достоин. И для того, Господи Боже, великое еще благо вменяю себе, что немного есть у меня того, от чего происходит хвала и слава во внешнем мире и между людьми. И всякому человеку, когда посмотрит на свою бедность и на унижение свое, не тяготиться этим надобно или печалиться, или приходить в отчаяние, но скорее утешаться и премного радоваться, ибо Ты, Боже, нищих и смиренных и презренных у здешнего мира избрал себе ближними и домашними сожителями, свидетели этому сами апостолы Твои, ибо князьями поставил Ты их по всей земле. Псалом 44:17. Без ропота было обращение их в мире, и так они были смиренны и просты, без всякой злобы и хитрости, что с радостью принимали бесчестие за имя Твое. И отчего мир отвращается с ужасом, к тому стремились с великим желанием. Кто Тебя любит и разумеет благодеяния Твои, того ничто не должно так радовать, как Твоя о нем воля и благоизволение Твое, предуставленное от века. И Твоя воля должна быть ему в такое успокоение и в такое утешение, что пожелает он быть всех меньше, как иной пожелал бы быть больше всех. и так будет мирен и доволен на последнем месте, как другой хочет быть на первом, и с такой охотою прибудет в презрении и в унижении, без всякого имени, без всякой славы, как другой будет в почести и величии мирском. Ибо воля Твоя и желание славы Твоей должны быть ему всего выше, и больше должны утешать его и радовать, нежели все блага, какие только даны ему или даны быть могут». Глава 23. О четырех способах к великому миру. «Сын мой, ныне покажу тебе путь мира и свободы истинной. Сотвори, Господи, по слову Твоему, слово Твое радостно мне слышать. Старайся, сын мой, больше чужую волю исполнять, нежели свою. Выбирай всегда, что меньше, а не то, что больше. Ищи всегда нижнего места, чтобы тебе позади всех быть. Желай всегда и молись, чтобы воля Божия совершенно в тебе исполнилась. Да войдет таковой человек в страну мира и упокоения. Господи, кратко слово Твое, но содержит оно в себе великое совершенство. Недолгая речь в нем, но исполнена разума и плодом изобильно. И когда бы мог я то слово соблюсти в верности, нельзя было бы мне так скоро приходить смущение. Ибо всякий раз, когда чувствую себя возмущенным и в тягости, вижу, что отступил от этого учения. Но Ты все можешь и в пользе душевной всегда ревнуешь, умножая великую благодать Твою, досилен я буду исполнить Слово Твое и совершать свое спасение. Молитва против злых помыслов. Господи, Боже мой, не удаляйся от меня, Боже мой, и будь помощником мне, Псалом 70:12. Восстали на меня суетные помыслы, и великие страхи сокрушают душу мою, и как я пройду невредимым, как сокрушу их? Но Ты говоришь, пойду перед Тобою и смирю гордых земли, Исаии 45:2. Отверзу двери темницы и сокровенное таинство открою Тебе. Сотвори, Господи, по слову Твоему, и да убегут от лица Твоего все помышления беззаконные. Одна моя надежда и одно утешение мое — к Тебе прибегать во всякой напасти, Тебе веровать и из глубины сердечной взывать к Тебе и терпеливо ждать Твоего утешения. Молитва о просвещении мысли. «Осияй меня, Иисус благой, сиянием внутреннего света, изведи всякую тьму из обители сердца моего, укроти брожение многое и изгони насилующее меня искушение, побори во мне крепкою бранью и победою, и изгони зверей хищных, похоти мои обольстительные, да будет мир в силе Твоей, и да возгремит Тебе хваление многое во дворах святых Твоих в совести чистой, запрети ветрам и бурям». И скажи, усмирися, и ветру бурному, не движися, и будет тишина великая. Пошли свет Твой и истину Твою, Псалом 42:3, да сияют на земле, я земля пустая и безводная и праздная, доколе Ты не просветишь меня. Излей свыше благодать Твою, исполни сердце мое небесною благодатью, уготовь воды умиления, да напоится лицо земли, да возрастят плод благой и совершенный. Вознеси мысль угнетенную бременем грехов, и к небесному утверди все мое желание, да будет мне горько помышлять о земном, когда укушу от радости вышнего блаженства. Восхити меня и отторгни от всякого приходящего утешения в творениях, ибо не может ничто сотворенное в полноту насытить мое желание и в полноту утешить меня. Свяжи меня с собою неразрывным союзом любви, ибо в Тебе едином исполняется желание любви, и без Тебя все напрасно». И глава 24. О том, как избегать любопытного исследования жизни ближнего. «Сын мой, не будь любопытен и оставь праздные заботы. Что тебе до того или до этого? Ты на меня взирай. Что тебе до того, каков тот или другой человек, как говорит, как действует? Не нужно тебе отвечать за других, а сам за себя ответ давать будешь. Что же ты себя припутываешь? Вот я всех разумею и вижу все, что не есть под солнцем, и знаю, что в каждом совершается, о чем кто помышляет, чего кто хочет и к какому концу у кого мысль направлена. Итак, мне должно все предоставить. Ты же храни себя в добром мире и оставь суетливого суетиться, сколько он хочет. Все дела его и слова его на него обратятся, ибо меня обмануть он не может. Да не будет тебе заботы ни о великой славе, тенью мелькающей, ни о близком знакомстве со многими, ни о тесном содружестве людском, ибо от этого рождается всякое рассеяние и великое помрачение в сердце. Любил бы я тебе возвещать слово мое, и сокровенное открыл бы, когда бы прилежно ты ждал на страже пришествия моего, и открыл бы мне двери сердца своего, уцеломудрился и трезвился в молитвах своих, и во всем смиряй себя».
0: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кемпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Это записано в послании Иакова в 1 главе, в 5 стихе. В этих словах нет обещания, что все будет даваться нам без всяких усилий. В них есть обещание, что Бог не оставит нас без своей поддержки, когда Он будет допускать в нашей жизни беды и искушения. Иаков заверяет нас, что если мы не знаем, как дать Богу возможность действовать в нас, мы можем получить мудрость напрямую, прося ее у Бога. Учитесь у Господа, как жить в этом мире и славить Его. Оставайтесь с нами.

слушаете BBN, не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Этот образ жизни, служение и времен великого апостола Павла, апостола к язычникам, является важным, когда мы признаем, что одна из главных частей Нового Завета произошла из-под пера апостола Павла. Мы уже отметили, что он родился вскоре после рождения Иисуса Христа в Вифлееме. Апостол Павел, однако, родился в Тарсе Киликийском. Господь предсказал разрушение храма в Иерусалиме, которое произошло в 70-м году до Рождества Христова. Очевидно, апостол Павел умер перед тем, как произошло разрушение храма, несмотря на то, что он называет себя Павел Старец в послании к Филимону в 9 стихе. Переносимые страдания на протяжении многих лет его служения Христу отразились на его здоровье. Он переносил немощи. Кроме религиозного аспекта жизни среди народа, во время жизни Христа и ранней жизни апостола Павла была также очевидна разница в культуре. Это произошло перед рождением Христа, когда иудеи были побеждены Египтом. В Александрии, городе, названном в честь великого греческого генерала Александра Великого, иудеи приняли во многом греческий образ жизни. Они приняли греческий язык, как их собственный. Во времена Христа и апостола Павла поэтому греческий обыкновенно употреблялся как язык. Семитический язык евреев был хранимым языком, в то время как арамейский тоже был в общем употреблении в Палестине. Народный еврейский язык Палестины не был иностранным языком для младенца и юноши Савла, после известного как апостол Павел. В Тарсе, однако, он слышал разговор на греческом языке так часто, как и на еврейском. Мы должны помнить, что его родители гордились их иудейским происхождением, и поэтому могли косо смотреть на греческий язык, который свободно употреблялся евреями и язычниками. Мы должны заметить в связи с этим разницу мнений и отношений ранних христиан, которые находили себя на раздорожье между этим языком и образом жизни культуры. Обращаясь к деяниям святых апостолов, в 6 главе 1 стиху мы читаем: «В те дни, когда умножились ученики, произошел у еленов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном разделении потребностей. В то время и в результате того особенного вопроса интересно отметить, что мужи, избранные для разрешения этого особенного положения, были мужи с греческими именами. Не было еврейского имени среди них. Было отмечено, что 6 избранных мужей были еленические евреи, тогда как один был прозелит, то есть греком, который стал евреем через религию. Мудрость, проявленная апостолами, и забота, оказанная деликатному положению в жизни ранней церкви, разрешалась мужами греческого происхождения, которые теперь заботились об еленах и евреях. Бог имеет своих мужей, которые, замечая возможность разделения, предоставляет через апостолов правильное разрешение трудностей. Мы упоминали, что апостолу при рождении было дано имя Савл. В послании к Фессалоникийцам, 3 главе, апостол Павел ссылается на свое происхождение. Он был из колена Вениаминова. Первый царь израильского народа был Савл, также из колена Вениаминова. Таким образом, имя Савл было почетным именем. Совершенно возможно, что юноша рос в Тарсе. Он также был известным для язычников как Павел. Однако имя Павлус или Павл римского происхождения, а не греческого. Мы также должны помнить, что его родители были римскими гражданами, и апостол Павел называет себя римским гражданином. В посланиях, написанных им, апостол употребляет имя Павел. В книге «Деяния святых апостолов» в 14 главе, 1 стихе, мы узнаем, что апостол говорил в синагоге в Иконии, где были обои иудеи и елены. Греческие прозелиты, принявшие иудейскую религию. Многие прозелиты в иудейство и среди греков поверили слову. Мы поговорим об этом позже. События, ведущие к обращению апостола Павла к язычникам. Нужно предположить, что Савл Павел из Тарса провел большинство своего времени после окончания своего образования у Гамалиила в своем городе в Тарсе. Оттуда периодически он посещал Иерусалим, но свое время в основном проводил дома. То же самое было после его обращения, ибо мы узнаем из книги «Деяния святых апостолов» 11 главы 22 стиха, что Варнава пошел в Тарс искать Павла для того, чтобы он мог помочь ему учить обращенных в Антиохии. Саддукеи. Очевидно, первые попытки подавить новое течение или новую жизнь, провозглашаемые ранними апостолами, начались саддукеями. Из книги «Деяния святых апостолов» 4 главы мы знаем, что они досадовали, видя силу, с которой Петр и Иоанн провозглашали Слово Божие, Евангелие, и демонстрировали это чудесами, такими как исцеление хромого при дверях храма. Эффект исцеления хромого человека не был потерян в толпе, посещающей храм. И саддукеи, из которых первосвященник был членом, пришли в ярость. Саддукеи, как раньше мы упоминали в наших изучениях, отрицали воскресение. Свидетельство Петра и Иоанна о воскресении Христа и силе, проявленной через это славное имя, нужно привести в молчание. Но повеление, изданное ими, было нарушено Иоанном и Петром. Поэтому их опять взяли и поставили пред Синедрионом. На этой второй очной ставке Гамалиил, бывший учитель Павла и строгий фарисей, обратился к совету, чтобы они проявили осторожность. Гамалиил сказал: «Мужи израильские, подумайте сами с собою о людях сих, что нам с ними делать?» Библейские студенты утверждают, до этого времени борьба в основном велась арамейскими иудеями. Теперь Стефан возбудил ненависть и отвращение еленистов. Ученые, члены иностранных синагог, старались опровергнуть его аргументом или криком. Синагога из Киликии особенно упоминается в книге «Деяний святых апостолов» в 6 главе 9 стихе. Могло быть, что Савл из Тарса, уже отличившийся своей ревностью и способностях среди борцов фарисейства, нес руководящую часть в дискуссии, упомянутой в 6 главе «Деяния святых апостолов». Он был в это время еще юношей. Священное Писание делает заключение, что способности Савла, как бывшего ученика Гамаила, плюс его ревность для дела религии, которые он защищал, ставила его на передовую борьбу против ранней христианской церкви. Достопримечательно, что апостол после своего обращения должен был переносить ту же самую ненависть и нападение за свое свидетельство, которое, возможно, он питал к Стефану. Таким образом, тогда оказалось, что саддукеи были ранними соперниками новой веры, учения апостолов о воскресении Иисуса Христа, фарисеи были втянуты в сопротивление их положением в Синедрионе. Интересный случай можно рассмотреть в этом обстоятельстве. Синедрион представил судебное дело Господа Иисуса Христа пред Пилатом, римским прокуратором или администратором Рима в Иерусалиме, чтобы приобречь смертный приговор для Христа. Здесь, очевидно, Стефан был побит камнями без всякого обращение за разрешением к римским властям. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности нашего Господа Иисуса Христа, конечно же, поможет каждому в личном хождении пред Богом, если мы будем подражать Ему, как в свое время подражал Иисусу апостол Павел. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в нашем эфире.

В эфире BBN, библейское вещание для славы Господа. Возвышу глас среди народа, прославлю Господа Отца за то, что Он моя свобода и жизнь святая без конца. Я возвеличу Бога славы и всем поведаю о Нем. Люблю, Господь, Твои уставы, хочу послушным быть во всем. Благословляю имя Бога, Его чудесные дела. Он — жизнь, Он — свет, и Он — дорога. Лишь в Боге смысла жизнь полна. Прими, Господь, от сердца славу, хвалу из уст моих прими. Имей меня себе во славу, на свои горы подними. Оставайтесь с нами, мы продолжаем нашу программу.

круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 40:31. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Исаия 40:31.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио BBN передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь на тему «Ответственная свобода для христианина». Что такое свобода и как мы должны ей пользоваться? Эти вопросы очень важны для нас сегодня. Данная проповедь была подготовлена Ладом Голзом. Он нес пасторское служение на протяжении нескольких десятков лет и был автором и ведущим передачи «Внимая Божьему Слову». Итак, добро пожаловать на церковную кафедру.
1: Соответствует ли ваш облик, который видят все, вашей частной и личной жизни? Мы оцениваем других по тому, что доступно нашему взгляду. Бог же взирает на сердце. Он знает, что вы действительно представляете из себя. Представьте себе, если бы плотник Иисус получил вот такое письмо. Плотницкая мастерская Иисусу, Назарет, Галилея. Уважаемый господин Иисус, спасибо за предоставленные данные относительно 12 человек, которых вы избрали для руководящей должности вашей новой организации. Мы тщательно проверили их квалификацию и личные качества. Это тестирование проведено не только с помощью компьютеров, но и посредством личного собеседования с каждым из них, нашими психологами и специалистами по профессиональной пригодности. Результаты тестирования прилагаются для вашего изучения. Наше единодушное мнение заключается в том, что вашим кандидатам недостает образования, воспитания и определенных профессиональных качеств, необходимых для того положения, которое вы для них предусматриваете. Они не готовы к работе в команде. Мы рекомендуем вам продолжать поиски кандидатов, обладающих необходимыми руководящими способностями. Симон Петр отличается эмоциональной неустойчивостью и склонен к несдержанности. Андрей совершенно лишен качеств руководителя. Двое братьев Иаков и Иоанн, сыновья Заведея, ставят свои интересы выше интересов компании. Фома склонен к сомнениям, что может привести к подрыву морального духа у сотрудников. Считаем своим долгом сообщить, что Матфей находится в черных списках в Большой Иерусалимской торговой палате. Иаков, сын Алфеев, и Фадей склонны к ранним решениям. При проверке на маниакально-депрессивное состояние оба они оказались в группе риска. Один из наших кандидатов, однако, продемонстрировал высокий потенциал и большие способности. Это человек способный и предприимчивый. Он умеет общаться с людьми, обладает деловым складом ума и необходимыми контактами в высших кругах. Его отличает высокая степень мотивации, ответственности и честолюбия. Мы рекомендуем Иуду Искариота на должность контролера и первого заместителя в вашей организации. Все остальные результаты тестирования самоочевидны. Желаем вам всяческого успеха в вашем предприятии. С уважением, иорданская консультативная фирма по подбору руководящих сотрудников. Хорошо, что, избирая апостолов, Иисус Христос свои оценки видел не только внешнее. Он видел личную, скрытую от посторонних глаз жизнь этих людей. Да, они были далеки от совершенства, но ученики были людьми посвященными и открытыми для Бога. Вполне возможно, что и мы с вами рекомендовали бы Иуду Искариота, единственного, о котором так высоко отзывались придуманные нами консультанты. Даже ученики беззаговорочно доверяли ему распоряжаться всеми своими деньгами. Только мы знаем, что происходит в нашем внутреннем мире. Только мы сами можем приоткрыть его для других. То есть только мы и Бог, который знает нас лучше нас самих. Бывает ли так, что вас удивляют собственные мысли, чувства, побуждения или намерения? Мало кто из нас понимает себя. Мы мастера маскировки и самообмана. Приходя к Иисусу Христу, мы должны предстать пред Ним такими, какие мы есть. Он принимает нас такими, как есть. Войдя в жизнь человека, Иисус постепенно изменяет его. Начинает он с нашей внутренней жизни. Иисус освобождает нас от всякого наносного, снимает все маски. Он делает видимой нашу внутреннюю сущность, чтобы другие могли видеть нашу истинную жизнь. В прошлом мы хорошо научились скрывать свои недостатки. Это мешает нам. Нелегко победить устоявшиеся навыки. Но когда вы обретаете ответственную свободу, ваша личная жизнь приходит в соответствие мерилам христианской жизни. Если вы желаете жить достойно звания, в котором вы призваны, необходимо оценить свою внутреннюю жизнь во многих параметрах. Во-первых, следует поразмышлять над такой важнейшей истиной: ваш Отец знает все тайное. В этой части Нагорной проповеди Иисус говорит о необходимости давать нуждающимся, молиться и поститься. Матфея 6 глава 4, 6, 8 стихи. Иисус не только рекомендует, Он предписывает нам жить таким образом. Представляется, что если я буду поступать таким образом, то больше и беспокоиться не о чем. Иисус, однако, видит ситуацию совсем иначе. Важно также, как, почему и где вы творите добрые дела, молитесь и поститесь. Если все это делается так, чтобы все окружающие видели это, вы уже получили свое вознаграждение в виде признания людей. Эта награда, такая важная для многих, а может быть и для большинства, заменяет вознаграждение, которое вы могли бы получить от Отца на небесах. Согласно Иисусу, вы творите добрые дела, молитесь и поститесь, чтобы вас уважали окружающие. Вы уже получили награду сполна. Не забывайте, однако, насколько быстротечно уважение людей. Стремление к почестям естественно для каждого человека. Поэтому Иисус наставляет творить добрые дела, молиться и поститься для Него и других, делая это по возможности в тайне. Этот совет объясняется так. Публичная помощь зачастую смущает нуждающихся. Кроме того, они будут чувствовать себя обязанными вам. Во-вторых, Богу ведомо все, что делается в тайне. Вам не нужно творить добрые дела принародно для того, чтобы Бог заметил их. Он обещает благословить и вознаградить за все, что делается для Него в тайне. От вас, однако, требуется вера и терпение, качества, которые нам явно не достают. Не будем забывать эту важную истину. Бог способен видеть самые скрытые и потаенные уголки человеческой жизни. Он знает, что мы делаем и какие побуждения нами движут. Мы не можем обмануть Бога, как Иуда Искариот не мог обмануть Иисуса. Помимо этой истины, Иисус сообщает человеку, как он может оценить свою жизнь. Матфея 5 глава 7 стих. Этот перечень охватывает почти все области нашей жизни. Отношения, брак, клятвы, правосудие, материальные нужды и вечные несомненные ценности. Матфея 5, 6, 7 главы. Иисус ясно дает понять, что его больше занимает то, что скрыто от взгляда в личном измерении нашей жизни, больше, чем внешнее соблюдение правил и установлений. Слишком поздно осознают эту истину многие люди, которые ведут внешне праведную жизнь. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Матфея 7 глава с 21 по 23 стихи. Всякому человеку пойдет на пользу, если он воспринимает всерьез наставление Павла. Испытывайте самих себя, верили вы. Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос вас? Разве только вы не то, чем должны быть? 2 Коринфянам 13 глава 5 стих. Обращаясь к Галатам, Павел развивает эту мысль дальше. «Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело» – Галатам 6 глава с 3 по 4 стихи. Далеко не всегда бывал апостол удовлетворен применив этот совет к своей жизни. Временами он жестоко, доходя до отчаяния, терзался собственным несовершенством. Павел писал: «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать онное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Не нужно быть особенно внимательным, чтобы заметить, что во всем этом тексте постоянно подразумевается «я». Это воистину воздействующее слово здесь. Павел говорит о поражении в личной, частной и скрытой области своей жизни. Многие из христиан знают, как нам следовало бы чувствовать и поступать в повседневной жизни. Большинству из нас хотелось бы поступать в соответствии с волей Божией. Мы много об этом размышляем. Тем не менее, в этой сфере мы зачастую терпим поражение. В нас происходит внутренняя борьба. Для внешней жизни у нас есть несколько масок, и в зависимости от обстоятельств одеваем наиболее подходящую. Внутренне же мы мучаемся от неразрешимых вопросов. Но эти терзания скрыты от посторонних взглядов. Даже себя мы часто убеждаем, что все хорошо. Хуже всего, иногда мы считаем, что и Бог не видит нашего истинного состояния. Честно думать о себе – дело очень мучительное и неловкое. Мы всячески откладываем такой анализ. А приступив, мы делаем ряд неприятных открытий. Не миновал этого и Павел. Он пишет: «Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от сего тела смерти?» Римлянам 7 глава с 21 по 24 стихи. В этом сущность внутренней борьбы христианина. Он желает творить добро. Более того, он радуется закону Божьему. Закон твердо запечатлен в его разуме. Этот закон разума борется с законом греха, который проникает всюду, подобно плесени. Понятно, от чего христианин может испытывать изнеможение. Он старается одержать победу, но обнаруживает, что закон греха до сих пор пребывает в нем. Мы видим здесь стремление отойти от Бога. От чего? Как может такое быть, если человек испытывает радость, удовольствие и стремление исполнить волю Божью? Вопль Павла относится к каждому, кто честно желает угодить Богу. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» В своей поэзии «Энеида» Вергилий говорит о парадах победы, которые имел обыкновение устраивать царь этрусков, возвращаясь после захватнических походов. Он привязывал разлагающиеся трупы убитых к живым пленникам и под звуки фанфар прогонял их перед этрусками. Некоторые комментаторы полагают, что именно это подразумевает Павел, когда он восклицает: «Кто избавит меня от тела смерти?» При этом он вовсе не подозревает, что тело есть зло само по себе. Речь идет о том, что все время, пока мы пребываем в земном теле, закон греховный подспудно, но иногда очень настойчиво действует в наших членах. Говоря об этой проблеме, я привожу такой наглядный пример. Я от природы боюсь собак. Мне нравится, когда они привязаны, а еще лучше, когда они в клетке. Представьте себе сидящего в клетке злобного пса, а ключ находится у вас в кармане. Как бы злобно пес ни рычал, он не может причинить вам зла. Иногда он успокаивается и как будто приходит в благодушное настроение. Возникает даже желание подойти к клетке и поговорить с ним. Может быть, я даже протяну руку, чтобы погладить его. Если пес хорошо себя ведет, я, может быть, приоткрою дверь клетки, чтобы мне было легче гладить его. А может быть, я вообще выпущу его из клетки, чтобы мы могли поиграть. Но в таком случае я подвергаю себя опасности, поскольку пес вполне может вновь обозлиться и наброситься на меня. Именно так я воспринимаю закон греховный или греховную природу. Став христианином, я умираю для греха. 6 глава, 2 стих Римлянам. Это следует понимать так, что я распинаю свою прежнюю природу вместе со Христом, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Римлянам 6:6. Запертый в клетку пес остается живым, однако он бессилен напасть на меня, то есть все равно, что он мертв. Он более не может причинить мне вреда. С другой стороны, если я выпущу злобного пса и начну играть с ним, я становлюсь беззащитным. В его власти причинить мне вред. Моя грешная природа упразднена, то есть сдерживается Иисусом Христом, пока я сохраняю веру в моего Иисуса Христа и позволяю Святому Духу преодолевать природную наклонность противиться Божьей воле, я остаюсь победителем. Вот почему, с такой мукой воскликнув «Кто избавит меня?», Павел тут же с уверенностью возвещает «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господа нашим». Римлянам 7 глава, 25 стих. Иисус знает о той борьбе, которая непрестанно бушует в нашем внутреннем мире. Он нанес смертельный удар нашему врагу. Уверуем же в его победу. Он устранил осуждение. Римлянам 8 глава, 1 стих. Когда человек верой принимает Иисуса как Господа и Спасителя, в него входит Святой Дух. Римлянам 8, 9. Таким образом, мы подвластны иному закону, закону Духа жизни. И этот новый закон подавляет закон греха и смерти, освобождает нас от него. И вновь перед нами возвещение о победе, победе над законом греха и смерти. Это победа над нашей природной склонностью делать то, чего мы не хотели бы, и не делать того, что действительно нужно. Одержать такую победу можно лишь Святым Духом, уверовав в Иисуса. Интересно отметить, что через веру к нам приходит не только победа. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Римлянам 8 глава, с 3 по 4 стихи. Практические вопросы для нашей жизни. Вы когда-нибудь задумывались, насколько ваша внешняя жизнь соответствует внутреннему миру? Если нет, сделайте это. Если да, то оцените это числом от 1 до 10. 10 означает, что вы пребываете в полной гармонии, и ваша внешняя жизнь в полной мере отражает внутреннюю. 1 означает, что между внешней жизнью и вашим внутренним миром нет ничего общего. Вкратце поясните свою оценку. 2. Если ваши оценки ниже 8, то какие шаги вы могли бы предпринять, чтобы повысить ее?
0: Благодарим вас за то, что вы прослушали передачу «Церковная кафедра». Сегодня прозвучала проповедь Лада Голза об ответственной свободе для христианина. Продолжение этой проповеди вы можете услышать завтра, в это же самое время. С вопросами пишите нам russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.

Нет слов, чтоб имя описать, что так люблю я восхвалять. Пускай звучит оно опять. Прославьте имя Иисуса. Желаю вам обильных Господних благословений, радости, счастья в прослушивании прекрасных христианских песен и в размышлении над священными писаниями. Оставайтесь на волне библейского вещания BBN.

Часто в нашей жизни мы говорим: «Если бы я мог вернуть все назад». Но знаете, грех назад не вернешь. Но в нем можно искренне раскаяться. Наш милостивый Бог именно в эту минуту хочет окунуть твое беспокойное сердце в радость своего прощения. Давайте будем помнить, что, обличая, Бог делает нас несчастными для того, чтобы после исповедания грехов мы стали счастливыми. В эфире BBN.

Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господен? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Один из верных признаков возрожденного человека, то есть родившегося свыше от Бога, тот, что он любит пришествие Иисуса Христа. Но кто-то спрашивает, что это значит пришествие Христа? О каком это пришествии вы говорите? Ведь Христос уже пришел 2000 лет тому назад. Да, действительно, Он пришел на эту землю, но Слово Божие говорит, что Он придет еще один раз. Видите, первый раз Он пришел, чтобы голгофской смертью взять на Себя грехи наши, а во второй раз Он явится уже не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение. Христос Сам сказал, когда Он был еще здесь на земле, «Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где Я». Это, дорогие мои, и есть наша блаженная надежда, что в любое время Христос может прийти и взять своих к себе. Слава и благодарение Ему! В конце первой главы своего первого послания фессалоникийцам апостол Павел напоминает им о том, какой вход он имел к ним и как они обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его. Павел не считал учение о втором пришествии второстепенным. Это мы видим из того, какое большое значение он придает этому учению в своем послании недавно обратившимся фессалоникийцам. Он, Сила и Тимофей пробыли в Фессалониках всего лишь 3 недели. И год спустя Павел пишет им первое послание, и в этом послании, как никакое другое учение, он подчеркивает второе пришествие Иисуса Христа. Заметьте, как в конце каждой из 5 глав первого послания он упоминает о втором пришествии Христа. И не только в первом послании, но и во втором послании, в каждой главе он говорит о втором явлении Иисуса Христа. Приходилось ли вам когда-нибудь встречать воистину возрожденного человека, который не верил бы или не знал, что Христос вернется на эту землю второй раз? Не знаю, может быть, есть такие верующие, но я, по крайней мере, с такими никогда не встречался. Правда, они, может быть, мало знают об этом учении, и возможно, что у них не ясное представление о нем. Но учение о втором рождении так тесно связано со вторым пришествием Христа, что почти невозможно знать об одном и в то же время не знать о другом. Из одного послания фессалоникийцам, которое было написано совсем недавно обратившимся людям, видно, какое значение придавал Павел этому учению. Но не ограничиваясь этими 2 посланиями, посмотрите, и вы убедитесь, как эту истину вообще подчеркивает Дух Святой во всем Писании. От первых страниц Библии и до последних говорится о том, что Христос придет во второй раз на эту землю. Да, дорогие мои, было много славных и значительных дней в истории человечества, но самый великий и самый торжественный день еще впереди нас, а именно, когда наш прославленный и вечный Господь, сам Иисус Христос, наш Спаситель, придет во второй раз, чтобы восхитить собой своих и позже явиться вместе с ними, чтобы царствовать здесь на земле. И когда Он явится во славе Своей со всеми святыми, которых Он уже воскресил, Он уничтожит зло и восстановит Свое царство здесь на земле, которое будет длиться 1000 лет. Это и имел в виду Павел, когда он писал в 8 главе послания к римлянам, «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих, когда освобождена будет от рабства тления в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь, то есть все созданное Богом существо, совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего». О, какой это будет чудный день! Вот почему мы ожидаем с небес Сына Божия. Сегодня мое желание поразмыслить с вами, дорогие друзья, об этом грядущем событии второго пришествия Иисуса Христа. Для этого обратимся к самому верному и авторитетному источнику – Слову Божию, и посмотрим, что оно говорит о втором явлении нашего Господа. Конечно, предмет этот такой обширный, что сегодня мы сможем коснуться только одного маленького аспекта этой истины. Подумайте, что в среднем каждый 20-й стих Священного Писания говорит об этом событии. Можно было бы год проповедовать на эту тему и все же не исчерпнуть ее, настолько она огромна и значительна. Не без интереса отметить также, что в Библии гораздо больше пророчеств о втором пришествии Христа, чем о его первом пришествии. И тут следует сказать, что с той же точностью, с которой исполнились пророчества о его первом пришествии, исполнится также и о втором пришествии. Можно насчитать, по крайней мере, 318 определенных обетований о втором пришествии Иисуса Христа на эту землю. Когда мы серьезно беремся изучать вопрос второго пришествия Христа, то мы сразу обнаруживаем, что все то множество мест в Священном Писании, говорящие на эту тему, как будто не согласуется одно с другим. Иными словами, одно место, говорящее об одном событии, как будто противоречит другому, тоже говорящему о втором пришествии. Например, в одном месте говорится, что Господне пришествие будет тайным, то есть, что Спаситель восхитит своих к себе скрыто от мира. А второе место, тоже говорящее о втором пришествии, представляет его явным, то есть, что узрит его каждое око, и придет он судить мир и воздвигнет свое царство здесь на земле. Как это понять? Выходит, что будто еще два пришествия Христа. Поэтому, прежде чем углубиться в эту тему, следует выяснить этот вопрос. Почему пророчества, говорящие об одном и том же событии, как будто взаимно опровергаются? Во-первых, это вовсе не опровержение. Факт тот, что второе пришествие Христа имеет два аспекта. В это событие входит две фазы. Беря это во внимание, вопрос разрешается само собой. Возьмите для примера первое и второе послание Фессалоникийцам. В первом послании апостол Павел ясно говорит, что пришествие Господне будет за церковью, то есть оно будет тайное. А во втором послании он говорит, что после пришествия Христа за церковью он вернется вместе с нею на эту землю. В пятой главе первого послания сказано так: «Сами вы достоверенно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью». Ясно, что тут говорится о тайном пришествии Христа, о том славном моменте, когда Он восхитит Своих к Себе, и это, возлюбленные, может произойти в любое время. В предыдущей главе того же первого послания Фессалоникийцам он писал об этом же событии такими словами: «Сам Господь при возвещении, при гласе архангела и при трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Это произойдет внезапно и неожиданно, как тать ночью. Но вы скажете, если оно произойдет при гласе архангела и трубе Божией, то как же понять, что оно будет тайным, как вор ночью? Дело в том, что услышат этот глас и звук трубы только его искупленные дети, желающие и ожидающие его явления. Псалмопевец говорит: «Блажен народ, знающий трубный зов». В этом же 88-м псалме, в 16-м стихе, псалмопевец говорит: «Кем является этот блаженный народ? Слушайте, они ходят во свете лица Твоего, Господи». Вот они, знающие трубный зов. Остальные его не услышат. Они не ходят во свете, как Он во свете, и потому не знают Господа. Поэтому они трубного зова его не услышат. Во втором послании Павел говорит о той стадии второго пришествия, когда Господь Иисус Христос убьет духом уст своих и истребит человека греха, то есть Антихриста, явлением пришествия своего. Это будет явное его пришествие, когда он придет на эту землю со всеми искупленными своими. Или возьмите последнюю книгу Библии, книгу Откровения. В первой главе, в 7 стихе, тут тоже говорится о этом втором этапе, о втором аспекте его пришествия. Слушайте. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают перед ним все племена земные». Тут уже ничего тайного нет. Или читайте 14 главу книги Захари, как сказано в 4 стихе. «И станут ноги его в тот день на горе Илионской, который пред лицом Иерусалима к востоку». И в 9 стихе в той же главе сказано: «И Господь будет царем над всею землею. В тот день будет Господь един, и имя Его едино. О, как будет чуден тот день, когда Его святые ноги ступят на эту греховную землю! Слава и благодарение Ему! Тогда и только тогда будет мир на земле, когда князь мира Иисус Христос восстановит свое царство». В этом царстве, благодарение Господу, уже не будут говорить о 10-процентном или даже о полном разоружении. В нем оружия никакого не будет. Иногда слышишь, как правители стран, даже атеисты, говоря о разоружении, цитируют Библию и перекуют мечи свои на орала и копья свои на серпы. И в то же время идет лихорадочная гонка вооружения. Что значит все эти конференции и мирные переговоры, когда в одно и то же время те, которые говорят о мире, приготовляются к еще хужему кровопролитию? В Слове Божьем сказано, когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве и не избегнут. Нет, дорогие мои, только когда Христос придет во второй раз, не поднимет народ на народ меч, как говорит Слово Божие, и не будет более учиться воевать. Итак, мы видим, что в первом послании Фессалоникийцам Павел говорит, что Господь придет в воздухе, и мы Его там встретим. А второе, что Он явится на эту землю, поразит человека греха и установит свое царство, в котором будут царствовать вместе с ним мы, которые искуплены его драгоценной кровью. Первый говорит о тайном, а второе о явном, его пришествии. И обратите внимание на то, что всегда, когда в Слове Божьем говорится о восхищении Церкви, о тайном пришествии Христа, то оно связано или с призывом к бодрствованию, к святости и к очищению, или со словом утешения. А когда говорится о явном его пришествии, то всегда с предупреждением о наступающем суде Божьем над нечестивыми. Дорогие друзья, как относимся мы ко второму пришествию Иисуса Христа? Ожидаем ли мы с небес Сына Божия, как делали верующие в Фессалониках? Является ли второе пришествие Христа нашим блаженным упованием? Горит ли наш светильник? Наполнен ли он елеем? Мой дорогой брат, дорогая сестра, готов ли ты к пришествию твоего Спасителя? Перед тем, как твой сосуд может быть наполнен елеем Духа Святого, он должен быть чистым. Слово Божие говорит, имеющий сию надежду на Него очищает себя, как он чист. И как нам очиститься? Исповеданием нашего греха Ему. Тогда кровь Иисуса Христа очистит нас от всякого греха. И тогда чистый сосуд Господь сможет исполнить Духом Святым. Но, мой друг, если ты еще не спасен, знай, что если ты без Христа, то тебя ожидает только одна участь – Божий суд. Как ты избежишь, если ты пренебрегаешь призывом Божьим к тебе? Сегодня к тебе простирается рука Господня, и дух и невеста говорят «приди». И слышавший да скажет «приди». Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. И куда зовут тебя и дух, и невеста, и сам Господь? Они зовут тебя на брачный пир. А для того, чтобы быть допущенным на брачный пир, ты должен быть одет в брачную одежду. Иначе ты окажешься, как тот человек в Христовой притче, который вошел на пир без брачной одежды. Когда царь спросил его: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Сказано, он молчал. То есть он остался без ответа. Мой друг, какое будет твое тогда извинение? Если ты не одет в ризы Христово оправдание, тогда ты окажешься там, куда был ввержен тот человек. О, приди сейчас к источнику для очищения греха и нечистоты. Он готов тебя принять, простить и омыть своей святой кровью. И тогда ты будешь готов к сретению Бога твоего. Тогда и ты будешь ожидать Сына Божия с небес. Маранафа, Господь наш грядет. Да, Он скоро придет. Слава и благодарение Иисусу Христу. Ей гради, Господи Иисусе. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

четвертом царств, в 7 главе мы читаем: «День сей – день радостной вести. Да будет он радостной вестью для вас, что вы сегодня приняли нашего Господа Иисуса Христа в свое сердце как личного Спасителя. И мы об этом молимся постоянно. Поэтому, дорогие друзья, оставайтесь вместе с нами и прославьте Господа так же, как Он славится ангелами на небесах».

В эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org.

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому, конечно же, она поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Иезекииля. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. По повелению Божию в главах 4 и 5 пророк открыл народу путем знаков, символов о печальных результатах греха в жизни Иерусалима и всего народа. Следует всегда помнить, что Бог не может смотреть на грех народа своего равнодушно. Он проявляет исправительные действия, которые являются наказанием за грех. О, как мы должны быть благодарны Господу, будучи спасенными Господом Иисусом Христом, искупленными Его пречистой кровью, что мы не теряем спасения, даже в случае случайного согрешения. Однако мы получаем упрек от Господа и наказание, которое побуждает нас и ведет к святому общению с Ним. Если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. После провозглашения этих четырех знаков, символов, Иезекииль снова произнес сильное слово обличения по поручению Божию за грехи народа, который был уже наказан, но еще большее наказание приближается. Заметьте, какие тяжелые результаты принесло народу его идолопоклонство. Говорит пророк: «И поверну убитых ваших пред жертвенниками идолов ваших». 6 глава, 4 стих. Причина наказания заключалась в отступлении от Господа, а цель Божия была в том, чтобы народ осознал свое положение и величие его, который есть владыка над всеми народами и над вселенной. «И узнаете, что я Господь». Эти слова повторяются только в 6 главе 4 раза, в 7, 10, 13, 14 стихах. Весьма важно помнить, что после плена идолопоклонства не было такой же проблемой народа. Они перестали поклоняться идолам. Однако, хотя суды Божьи были весьма тяжелые, но остаток народа не был истреблен. Это следует помнить, когда апостол Павел размышляет об этом. Он написал в послании к римлянам, 11 главе, 5 стихе: «Итак, и в нынешнее время по избранию благодати сохранится остаток». Поэтому мы знаем, что остаток Израиля и в нашем веке благодати будет спасен и станет частью тела Христова Его Церкви. Также и в грядущих диспенсациях будет остаток, который сохранится во время кровопролития и войдет в радость и благословение тысячелетнего царства. Поэтому мы обязаны возвещать слово благодати. Даже и члены завета Бога с человеками могли войти в Царство Христово, пережив радость спасения пречистой крови Его на кресте. Второе слово пророка об отвержении Израиля находится в 7 главе. Завершение судов Божьих ясно передается словами: «Конец тебе». Так говорит Господь Бог: «Земле Израилевой конец, конец пришел на четыре края земли». 7 глава, с 2 по 3 стих. А потом следуют слова: «И узнаете, что я Господь». Читая эти слова, вы не можете избежать переживания ужаса в сердце и уме вашем. Подумайте, что чувствовали слушатели Иезекииля его дней в плену. Бремя сердца пророка открывается в 6 стихе. «Дошла напасть на тебя, житель земли. Приходит время, приближается день смятения, а невеселых восклицаний на горах». Сравните эти слова с чудными обещаниями, дарованными верующим во Христе в наше время. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках в слетение Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга сими словами. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 17 стих. После этих сильных слов обличения и возвещения о грядущих судах, описанных в главах 6 по 7, пророк переходит к описанию жизни народа, низко павшего в грехи. Вот частица этой картины. «Дух поднял меня между небом и землею и принес меня в видениях Божиих в Иерусалим, где стоял идол ревности, возбуждающий ревнование». 8 глава, 3 стих. Бог показал пророку страшное духовное падение народа, которое влекло за собой суды Божии, упомянутые в 7 главе. Все, что делалось в тайне, было уподоблено мерзости зверей, пресмыкающихся, и всего, что Бог назвал нечистыми. Вы припоминаете, как апостол Петр видел видение на крыше дома и слышал голос: «Встань, Петр, заколи и ешь». Инстинктивно Петр реагировал согласно своему воспитанию. «Я никогда не ел ничего нечистого». Деяния апостолов, 10 глава, 14 стих. Иезекииль имел такое же чувство, когда ему Бог повелел есть пищу нечистую, загрязненную. В повелении апостолу Петру было указание на то, что и языческие народы получат очищение кровью креста Господа Иисуса. Преграда падет между народом Израиля и нееврейскими народами. Видениями же Иезекииля было показано ужасное падение народа в Иерусалиме, когда придет окончательная осада этого города. Пресмыкающиеся по земле были связаны и объявлены Богом нечистыми существами. Это указывало на духовную нечистоту, на разницу между святостью и грехом. Запомните, что сказано во Второзаконии, 14 главе с 3 по 20 стих. Пророк говорит об этом в 8 главе 10 стихе. «И вошел я, и вижу, и вот всякие изображения пресмыкающихся и нечистых животных, и всякие идолы дома Израилева, написанные по стенам кругом». Это было страшное видение, но Иезекииль видел и религиозных вождей своего народа, поклоняющихся идолам и говорящих: «Бог нас не видит». От одного до другого ужасного видения вел пророка Господь, пока не привел его во внутренний двор, где мужчины поклонялись солнцу вместо живого Бога. По причине этих страшных отступлений от Господа он навел суды, наказания на народ свой. Зато и я стану действовать с яростью. И хотя они взывали в уши мои громким голосом, не услышу их. 8 глава, 18 стих. Придет великий день суда, и на весь мир, нечестивый и неверующий. И будут люди взывать громко о спасении, но Бог не услышит и не окажет им помощи. Хотя эти люди и будут взывать о помощи в мучениях великих, но не будут каяться пред Богом в грехах своих, кусая в муках языки свои. Как истина эта картина передает испорченность человеческого сердца. В наши же дни благодати Господней человек может возмать в покаянии пред Ним, и Бог услышит его и избавит его и спасет душу его. Это чудная весть Евангелия. В главе 9 заключается дальнейшая часть возвещения пророка. Громкий голос пришел к Иезекиилю, говоря: «Пусть приблизятся каратели города Иерусалима». Ужас объял сердце пророка, и он начал ходатайствовать о городе, прося милости. «Тогда я пал на лицо мое и возопил, и сказал: „О Господи Божий, неужели Ты погубишь весь остаток Израиля, изливая гнев Твой на Иерусалим?“» 9 глава, 8 стих. Это говорит о полноте суда Божия. Ответ пришел пророку: «Нечестие дома Израилева и Иуды велико, и земля сия полна крови. Ибо они говорят: „Оставил Господь землю сию, и не видит нас Господь“» 9 глава, 9 стих. Пророк умолял о помиловании, хотя некоторых, и Господь совершил это, повелев человеку, одетому в льняную одежду, с прибором писа при поясе его, который сделал знак на челах скорбящих людей в Иерусалиме. Они были помилованы. Где же этот суд начался? От святилища и далее. Эти слова напоминают нам пророчество, находящееся в первом послании Петра, 4 главе, 17 стихе. «Ибо время начаться суду с Дома Божия, если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва спасется, то нечестивый и грешник где явится?» 18 стих. Снова Иезекииль увидел в видении славу Божию, подобно тому, как он видел в первой главе. Окруженный этой славой человек в льняном одеянии с прибором писа взял горящие уголья и разбросал их над городом. Слушайте 10 главу, 4 стих. «И поднялась слава Божия с Херувима к порогу дома, и дом наполнился облаком, и двор наполнился сиянием славы Господа». Эти суды были совершены по велению Божию, и Он управлял всеми происшедшими событиями. В главе 11 говорится о князьях народа, которые не только не хранили себя от беззакония, а еще и народ увлекали в грех. Пророк произнес осуждение им по повелению Божию. Один из князей пал мертвым, когда пророк возвещал Слово Божие. Сердце его было чувствительным ко всем, что происходило в народе. Слово Божие коснулось его. Слава Божия удалялась, но пророк слышал обещание, что она снова явится. Несомненно, что это утешало пророка. Дорогие слушатели, да утешат вас слова о любви и милости Господней. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио BBN. Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Иезекииля. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «укрепляемый Богом», каковым он и был в принесении пророческого служения, которому его Господь призвал. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Вы слушаете библейское вещание BBN. В человеке физическое должно быть подчинено духовному. Дитя Божие находится в центре сражения. Фактически это война не только с внешним. Это внутренняя война с мыслями и телом. Каждый человек имеет старый характер и новый. Имеется плоть и имеется живущий дух. Чтобы быть духовным победителем, дитя Божие должно умерщвлять старое и питать новое. Чем мы питаем нашу душу? Давайте проверим свой день, как мы его проводим. Благодарение Господу, что на волне BBN вы можете получить правильное духовное питание, наслаждение в Слове Божьем и в христианской музыке. Оставайтесь с нами и расскажите о нас своим друзьям.

0: Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 40:31. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Исаия 40:31.
1: Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
2: Книга Эсфирь, глава 9. В 12-й месяц, то есть в месяц Адар, в 13-й день его, в который пришло время исполниться повелению царя и указу его, в тот день, когда надеялись неприятели иудеев взять власть над ними, а вышло наоборот, что сами иудеи взяли власть над врагами своими, собрались иудеи в городах своих по всем областям царя Артаксеркса, чтобы наложить руки на зложелателей своих. И никто не мог устоять перед лицом их, потому что страх перед ними напал на все народы. И все князья в областях, и сатрапы, и области начальники, и исполнители дел царских поддерживали иудеев, потому что напал на них страх перед Мардохеем. Ибо велик был Мардохей в доме у царя, и слава о нем ходила по всем областям, так как этот человек, Мардохей, поднимался выше и выше. И избивали иудеи всех врагов своих, побивая мечом, умерщвляя и истребляя, и поступали с неприятелями своими по своей воле. В Сузах, городе престольном, умертвили иудеи и погубили 500 человек. И Паршандафу, и Далфона, и Асфафу, и Парафу, и Адалью, и Аридафу, и Пармашфу, и Арисая, и Аридая, и Ваезафу, 10 сыновей Амана, сына Амадафа, врага иудеев, умертвили они, а на грабеж не простерли руки своей. В тот же день донесли царю о числе умерщвленных в Сузах в престольном городе. И сказал царь царице Эсфири: «В Сузах, городе престольном, умертвили иудеи и погубили 500 человек и 10 сыновей Амана. Что же сделали они в прочих областях царя? Какое желание твое? И оно будет удовлетворено. И какая еще просьба твоя, она будет исполнена». И сказала Эсфирь: «Если царю благоугодно, то пусть бы позволено было иудеям, которые в Сузах, делать то же и завтра, что сегодня, и 10 сыновей Амана пусть бы повесили на дереве». И приказал царь сделать так. И дан на это указ в Сузах, и 10 сыновей Амана повесили. И собрались иудеи, которые в Сузах, также и в 14-й день месяца Адар, и умертвили в Сузах 300 человек, а на грабеж не простерли руки своей. И прочие иудеи, находившиеся в царских областях, собрались, чтобы стать на защиту жизни своей и быть покойными от врагов своих, и умертвили из неприятелей своих 75 тысяч, а на грабеж не простерли руки своей. Это было в 13-й день месяца Адар. А в 14-й день этого же месяца они успокоились и сделали его днем пиршества и веселья. Иудеи же, которые в Сузах, собирались в 13-й день его и в 14-й день его, а в 15-й день его успокоились и сделали его днем пиршества и веселья. Поэтому иудеи сельские, живущие в селениях открытых, проводят 14-й день месяца Адар в веселье и пиршестве, как день праздничный, посылая подарки друг другу. И описал Мардохей эти происшествия, и послал письма ко всем иудеям, которые в областях царя Артаксеркса, к близким и к дальним, о том, чтобы они установили ежегодно празднование у себя 14-го дня месяца Адар и 15-го дня его, как таких дней, в которые иудеи сделали спокойны от врагов своих, и как такого месяца, в который превратилась у них печаль в радость и сетование в день праздничный, чтобы сделали их днями пиршества и веселья, посылая подарки друг другу и подаяние бедным. И приняли иудеи то, что уже сами начали делать, и о чем Мардохей написал им, как Аман, сын Амадафа, вугиянин, враг всех иудеев, думал погубить иудеев и бросал пур, жребий об истреблении и погублении их. И как Эсфирь дошла до царя, и как царь приказал новым письмом, чтобы злой умысел Амана, который он задумал на иудеев, обратился на голову его, и чтобы повесили его и сыновей его на дереве. Потому и назвали эти дни Пурим, от названия Пур. Поэтому, согласно со всеми словами этого письма и с тем, что сами видели и до чего доходило у них, постановили иудеи и приняли на себя и на детей своих, и на всех присоединяющихся к ним неотменно, чтобы праздновать эти два дня по предписанному о них и в свое для них время каждый год, и чтобы дни эти были памятны и празднуемы во все роды, в каждом племени, в каждой области и в каждом городе, и чтобы дни эти Пурим не отменялись у иудеев, и память о них не исчезла у детей их. Написала также царица Эсфирь, дочь Авихаила, и Мардохей, иудеянин, со всей настойчивостью, чтобы исполняли это новое письмо о Пуриме. И послали письма ко всем иудеям в 127 областей царства Артаксеркса со словами мира и правды, чтобы они твердо наблюдали эти дни Пурим в свое время, какое постановил о них Мардохей иудеянин и царица Эсфирь, и как они сами назначали их для себя и для детей своих в дни поста и воплей. Так повеление Эсфири подтвердило это слово о Пуриме, и оно вписано в книгу. Глава 10. Потом наложил царь Артаксеркс подать на землю и на острова морские. Впрочем, все дела силы его и могущества его, и обстоятельное показание о величии Мардохея, которым возвеличил его царь, записаны в книге дневных записей царей Медийских и Персидских, равно как и то, что Мардохей иудеянин был вторым по царе Артаксерксе и великим у иудеев и любимым у множества братьев своих, ибо искал добра народу своему и говорил во благо всего племени своего. Книга Иова, глава 1. Был человек в земле Уц, имя его Иов. И был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла. И родились у него 7 сыновей и 3 дочери. Имение у него было 7000 мелкого скота, 3000 верблюдов, 500 пар волов и 500 ослиц и весьма много прислуги. И был человек этот знаменитее всех сынов Востока. Сыновья его сходили, сделая пиры, каждый в своем доме в свой день, и посылали и приглашали 3 сестер своих есть и пить с ними. Когда круг пиршественных дней завершался, Иов посылал за ними и освящал их, и, вставая рано утром, возносил всесожжения по числу всех их и одного тельца за грех о душах их. Ибо говорил Иов: «Может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем». Так делал Иов во все такие дни. И был день, когда пришли сыны Божьи предстать пред Господом. Между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане: «Откуда ты пришел?» И отвечал сатана Господу и сказал: «Я ходил по земле и обошел ее». И сказал Господь сатане: «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». И отвечал сатана Господу и сказал: «Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя?» И сказал Господь сатане: «Вот все, что у него в руке твоей. Только на него не простирай руки твоей». И отошел сатана от лица Господнего. И был день, когда сыновья его и дочери его ели и вино пили в доме первородного брата своего. И вот приходит вестник к Иову и говорит: «Волы орали, и ослицы паслись подле них, как напали совияне и взяли их, а отроков поразили острием меча. И спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще он говорил, как приходил другой и сказывает: «Огонь Божий упал с неба и опалил овец и отроков, и пожрал их, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще он говорил, как приходит другой и сказывает: «Халдеи расположились 3 отрядами и бросились на верблюдов, и взяли их, а отроков поразили острием меча, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще этот говорил, приходит другой и сказывает: «Сыновья твои и дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата своего. И вот большой ветер пришел от пустыни и охватил 4 угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою, и пал на землю, и поклонился, и сказал: «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Как угодно было Господу, так и сделалось. Да будет имя Господнее благословенно». Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге.
0: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

BBN – библейское вещание на интернете. Что может быть более постоянно, чем круглосуточное радиовещание для вашей души? Мне дан короткий срок земного заключения, чтобы я усвоить смог небесное учение. Учение о том, что смерть – дорога к вечности, что спасено Христом от ада человечества. Мне дан недолгий срок и скромное имущество, чтобы я познал, как строг Господь в Своем могуществе, как Он велик в любви. Мы, грешники и мытари, в Его святой крови соделались омытыми. Тебя мы славим, Бог, и в юности, и в старости. Нам жизнь дана, как срок для этой благодарности. Будьте с нами.

0: эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам «Библейское вещание BBN». Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Сегодня мы продолжаем наше изучение Священного Писания Библии. В предыдущей беседе мы остановились на 14 стихе 26 главы книги «Исход». Я думаю, ваши Библии уже открыты, и открыты именно на этой 26 главе книги «Исход». В этом последнем стихе дается описание четырех покрытий для скинии. Цвет, размеры, материал, из которого были сделаны эти покрытия, все это символы, рисующие путь к спасению для грешного человека. Сегодня мы продолжаем изучение 26 главы книги «Исход». Если вы имеете перед собой Библию, я прошу вас раскрыть ее именно на этой главе. Если у вас еще нет Библии, пожалуйста, пишите нам, мы постараемся вам прислать ее. Я прочитаю вам сейчас отрывок, начиная с 15 стиха, где написано следующее. «И сделай брусья для скинии из дерева сетим, чтобы они стояли длиною в 10 локтей брус, и 1,5 локтя каждому брусу ширина, у каждого бруса по 2 шипа». Один против другого. Так сделай у всех брусьев скинии. Так сделай брусья для скинии. 20 брусьев для полуденной стороны к югу. И под 20 брусьев сделай 40 серебряных подножий. 2 подножия под 1 брус для 2 шипов его. И 2 подножия под другой брус для 2 шипов его. Так, читали мы 15 по 19 стихи книги «Исход» 26 главы. Дерево сетим – это исключительно прочное дерево. Эти брусья из сетим покрывались затем золотом. С южной и северной стороны скинии находилось по 20 брусьев. С задней стороны, расположенной к западу, 6 брусьев. К брусьям прикреплялись кольца, через которые проходили шесты, державшие всю скинию вместе. Все в скинии указывает либо на самого Христа, либо на его дела. Каждое покрывало, каждый предмет утвари раскрывает какую-нибудь сторону Спасителя. И как шесты держат скинию вместе, так и Святой Дух Божий объединяет воедино искренних верующих. Каждое покрывало для скинии имело свой особый цвет, и каждое из них имело свое особое значение. Синий цвет – это символ небесного. Красный цвет говорит о крови Христа. Смесь синего с красным дает, как вы знаете, пурпурный цвет, или, как говорится в данном случае, червленый. Этот цвет символизирует царственность. Синий, сопрокрасающийся с красным, это, можно сказать, прикосновение небесного к земному, или человеческая природа Христа. Пурпурный цвет указывает на Христа, как на царя еврейского народа. Брусья, шесты и кольца, покрытые золотом, говорят о божественной природе Господа Иисуса Христа. Дальше мы читаем: «И сделай завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученого весона. Искусные работы должны быть сделаны на ней херувимы. И повесь ее на четырех столбах из сетим, обложенных золотом, золотыми крючками, на четырех подножьях серебряных». Мы читали стихи 31 и 32. Завеса, дорогие друзья, висела на четырех столбах. Столбы были сделаны из дерева сетим и покрыты золотом. Их подножья были сделаны из серебра. Эти три детали говорят о том, что божественное начало берет через искупление. Завеса была сделана из крученного весона, льна, и это был единственный путь, ведущий в святые святых. Завеса говорит о человеческой природе Христа. В момент его смерти, помните, завеса в храме разорвалась пополам, показав этим самым, что его тело и его дух разделились. Когда завеса разорвалась пополам, открылся доступ к Господу Богу. Единственный путь к Богу сегодня лежит через Господа Иисуса Христа. В Евангелии Иоанна, в 14 главе 6 стих, сам Иисус сказал: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Друзья мои дорогие, мы спасены с вами смертью Иисуса Христа. Его жизнь обвиняет нас. Когда я стою перед завесой, мне выносится, можно сказать, обвинительный приговор. Я сам своими силами никогда бы не смог войти в Божье присутствие. Смерть Иисуса Христа открывает для нас эту возможность, дорогие слушатели. И об этом символически говорит завеса.

Далее речь идет о другой завесе. «И сделай завесу для входа в скинию из голубой и пурпуровой и червленой шерсти и из крученного весона узорчатой работы. И сделай для завесы 5 столбов из ситим, и обложи их золотом, крючки к ним золотые, и вылей для них 5 подножий медных». Читаем 36 по 37 стихи. Эта завеса вела в святое место, место богопоклонения, где находились золотой светильник, стол для хлебов приношения и жертвенник, жертвенник для курений. Сегодня, друзья дорогие, мы не можем поклоняться Богу по-старому. Мы должны приходить к Нему через Господа Иисуса Христа. Мы должны приходить к Богу в духе и истине. Иисус сказал: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Евангелие Иоанна, 14 глава, 6 стих. Мы выходим сейчас из самой скинии во двор святилища, где все предметы, связанные с поклонением Богу, сделаны из меди. Медный жертвенник и медный умывальник. Внутри, как вы помните, все было сделано из золота. Чем ближе мы подходим к Богу, тем больше значения придается личности Христа. По мере удаления от Бога все возрастающее значение приобретает дело Христа. «И сделай жертвенник из дерева ситим длиною 5 локтей и шириною 5 локтей так, чтобы он был четыреугольным, и вышиною 3 локтей. И сделай роги на 4 углах его так, чтобы роги выходили из него, и обложи его медью. Сделай к нему горшки для высыпания из них пепла, и лопатки, и чаши, и вилки, и угольницы. Все принадлежности сделай из меди». Мы читали первых 3 стиха из книги «Исход», 27 глава. Медь символизирует суд над грехом. Человек, прежде чем войти во святилище, должен очиститься от греха. В самом святилище все было сделано из золота, что говорит об общении с Богом. В святом месте не может быть греха. Чтобы встретиться с Богом и не умереть при этом, человек должен принести взамен себя искупительную жертву. Кто-то должен умереть на медном жертвеннике вместо него. Таким образом, медный жертвенник символизирует крест Христа, на котором Христос умер за всех, став жертвой всесожжения и искупления за каждого человека. Поэтому, друзья, Иисус Христос не просто хороший какой-то человек и мудрый учитель морали. Нет, Он также Агнец. Он Агнец, предназначенный еще прежде создания мира, говорит нам Священное Писание. Апостол Иоанн говорит о Иисусе как об Агнце, заместительной жертве за грешников, приготовленной для медного жертвенника всесожжения. Именно этим медным жертвенником стал крест в те последние 3 часа, когда на землю опустилась тьма, и Христос сполна заплатил за грехи мира. Но Иисус Христос не только Агнец, который умер за нас. Он также воскресший Агнец. Да, воскресший. Медный жертвенник стоял перед входом во святилище. Крест Христа стоит перед входом на небо. Путь к Богу лежит только через этот жертвенник. Крест Христа. Обходного какого-то другого пути нет, дорогие слушатели. Медь, покрывавшая жертвенник, говорит о Божьем суде. Дерево ситим, покрытое медью, говорит о его силе для принесения жертвы.

0: написано «Сделай двор скинии». С полуденной стороны к югу завесы для двора должны быть из крученного весона, длиною во 100 локтей по одной стороне. А для ворот двора завеса в 20 локтей из голубой и пурпуровой и червленной шерсти и из крученого весона узорчатой работы. Столбов для нее 4 и подножий у к ним 4. Мы читали 9 по 16 стихи книги Исход 27 главы. Здесь, дорогие слушатели, во двор входили священники и левиты. Этот вход имел высоту только 5 локтей. Ограда вокруг двора скинии имела 100 локтей в длину и 50 локтей в ширину. И была покрыта по всему периметру завесами из белого весона. Эта ограда отделяла внутренний двор святилища от окружающего мира. В заключении этой главы Бог говорит о масле для светильника. Это несколько неожиданная тема для данного места в Писании. Написано в 20 стихе: «И вели сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе елей чистый, выбитый из маслин для освящения, чтобы горел светильник во всякое время». Елей или масло является символом Святого Духа Божьего. Говорит пророк Захария: «Не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф». Святой Дух дает свет, но этот свет говорит не о нем самом, а о Иисусе Христе. В 21 стихе мы читаем: «В скинии собрания, вне завесы, которая перед ковчегом откровения, будет зажигать его Аарон и сыновья его от вечера до утра перед лицом Господним. Это устав вечный для поколений их от сынов Израилевых». Горящий светильник говорит о Христе. Сейчас все это изменилось. Христос вернулся на небо. И мы с вами, верующие в Него, свет мира, говорит нам Священное Писание, Евангелие от Матфея, 5 глава, 14 стих. «Вы свет мира». В книге Откровения Христос показан ходящим посреди светильников. Христос старается поддерживать этот свет своей церкви живым и горящим по всей земле, дорогие друзья. В 27 главе не упоминается о жертвеннике для курений, о котором будет сказано позднее, в 30 главе. Здесь также не говорится о медном умывальнике. Умывальник был поставлен во дворе скинии для очищения того, кто собирался войти в святилище для поклонения Богу. У медного жертвенника вы принимаете Иисуса Христа как своего Спасителя. У медного умывальника вы омываетесь и очищаетесь Святым Духом Божьим. Только после этого вы можете войти в святилище для поклонения Богу. До скорой встречи, дорогие друзья-радиослушатели. Да благословит вас Господь. И до следующей встречи, если Он нам разрешит встретиться в это же время и на этой же волне. У меня к вам, друзья, два вопроса. Первый вопрос таков. Читая 26 и 27 главы книги Исход, что символизирует дерево сетим и что символизирует медь? Читая 26 и 27 главы книги Исход, что символизирует дерево сетим и что символизирует медь? И второй вопрос. Как была сделана завеса, разделявшая место святых, и что она символизирует? Как была сделана завеса, разделявшая место святые святых, и что она символизирует? Друзья, всего вам хорошего. До следующей встречи в эфире. До свидания.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka.bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Иисус в Евангелии от Иоанна в 15 главе 12 стихом сказал: «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Любить значит рисковать, подставлять под удары свое сердце. Иногда бывает очень больно, но и Христу было больно, и Он все равно любил, хоть это стоило Ему жизни. Мы должны тоже любить, несмотря ни на что. Любить жену, ребенка, соседа, товарища по работе. Это по-христиански, и это лучше, чем запирать свое сердце в ларце себелюбия. Подумайте над этим.

Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Как утверждает энциклопедия «Британика», вдоль северного побережья Сибири и Аляски погребены останки около 5 миллионов мамонтов, замерзших несколько тысячелетий тому назад. По свидетельству других источников, только в одном месте в Сибири было найдено около 20 тысяч бивней мамонтов. Когда Беринг, датский исследователь Арктики, прибыл на Медвежий остров, расположенный в Ледовитом океане, он сделал вывод, что почва острова состоит из останков мамонтов и песка, причем с преобладанием костей мамонтов. В американском штате Аризона у туристов захватывает дух при виде нагромождения массивных каменных глыб Большого каньона. Эта гигантская формация достигает в некоторых местах 1500 метров в глубину и более 7500 метров в ширину. Большой каньон тянется с востока на запад более чем на 160 километров. Куда ни посмотришь, видишь только толстые горизонтальные пласты из отложений различных пород, покоящихся один на другом. Береговая линия южного полярного континента Антарктики кажется суровой и неприступной. А между тем, открытые там повсеместные залежи угля и окаменелого дерева наводят на мысли о совсем другом климате, царившем на этой части Земли. Наличие полезных ископаемых свидетельствует о том, что когда-то климат там был теплым и влажным. Что же произошло на планете несколько тысячелетий тому назад? Как сформировались напластования Большого каньона и почему изменился климат Антарктиды? О чем свидетельствуют находки окаменелостей? Откуда появились мамонты в тундрах Сибири, Аляски и островов Арктики? Как и почему произошло их замерзание? Возможно, сегодняшнее изучение Библии вместе с доктором МакГи прольет свет на эти вопросы.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начнем изучение 5 главы книги «Бытие». В определенном смысле 5 глава кому-то может показаться самой разочаровывающей и удручающей главой во всей Библии. Причина этому проста. Чтение этой главы подобно прогулке по кладбищу. Бог сказал Адаму: «Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Бытие 2.17. «И все, кто были сыновьями Адама, умерли». Павел говорит: «Как в Адаме все умирают». Первое послание Коринфянам 15.22. В 5 главе мы в последний раз встречаемся с Адамом. Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека. «По подобию Божью создал его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, и нарек им имя «человек» в день сотворения их». Бытие 5 глава, 1-2 стихи. «И благословил их, и нарек им имя». Благословил не его, не ее, а их, и нарек им имя Адам. Ева же является его половиной. Вот родословие Адама. Это необычное выражение еще раз появляется только в начале Нового Завета. Родословие Иисуса Христа. Мы смотрим эти две книги и видим в них две родословные линии. Два семени, которые борются друг с другом. И эта борьба между линией сатаны и линией Христа, Божьей линией, длится долго. Божьей линии, которой теперь следуем мы, принадлежал Исиф. И именно по этой линии Христос пришел в наш мир. Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Сиф. Бытие 5.3. Когда Адаму было 130 лет, насколько он был стар? Иными словами, когда Бог сотворил Адама, сотворил ли он его 30-летним, 14-летним или 45-летним? Я этого сказать не могу. Все окажется только в области предположений. И если Бог сотворил его в определенном возрасте, было ли Адаму действительно столько лет? Разумеется, Бог, сотворив Адама, мог придать ему любой возраст. Могу сказать с известной долей уверенности, что такой подход отвечает на многие вопросы относительно возраста нашей Земли. Когда исследователи говорят, что каким-то горам несколько миллиардов лет, они просто не знают, что говорят. Вероятнее всего, что Бог сотворил эти горы с таким возрастом. Здесь же важно заметить, что когда Адаму было 130 лет, он родил сына по своему собственному подобию. Адам был рожден по Божьему подобию, а сын Адама уже был рожден по подобию Адама. Дней Адама по рождении им Сифа было 800 лет, и родил он сынов и дочерей. Всех же дней жизни Адамовой было 930 лет, и он умер. Бытие 5 глава, 4 и 5 стихи. Вот тут и начинается наша прогулка по кладбищу. Адам родил сынов и дочерей. Всех же дней жизни Адамовой было 930 лет, и что дальше? И он умер. В 8 стихе мы читаем о том, что случилось с Сифом. Он умер, у него был сын по имени Енос, и что случилось с ним? В 11 стихе написано, что он умер. У Еноса тоже был сын по имени Кайнан. А что произошло со старым Кайнаном? В 14 стихе мы видим, что и он умер. У Кайнана был сын Малилеил. И что же случилось с ним? В 17 стихе мы читаем, что он умер. Но у него был сын по имени Иорет, который, увы, тоже умер. Стих 20. Но прежде чем умереть, Иорет родил сына по имени Енох. Енох жил 65 лет и родил Мафусала. Бытие 5.21. А что потом, Енох умер? Нет, он не умер. Глава в целом довольно мрачная, но вот здесь мы видим в ней некий яркий просвет. И ходил Енох пред Богом по рождении Мафусала 300 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет. И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Бытие 5 глава с 22 по 24 стихи. Довольно примечательно то, что в веренице смертей вдруг появляется человек, который не умер, а просто исчез с лица земли. Писание говорит, что Енох ходил пред Богом. Это, кстати, тоже примечательно. Только о двух людях Писание говорит, что они ходили перед Богом. В следующей главе мы увидим, что перед Богом ходил Ной. Оба они жили в самый ранний период существования мира, и оба ходили перед Богом. И во всем Ветхом Завете эти два человека единственные не умершие. Один из них Енох, а другой Илия. Енох относится к числу тех немногих людей, живших до потопа, о которых вообще что-то написано. Мы читаем, что он не умер, но Бог забрал его. Он был переведен. Что мы понимаем под словом «перевод»? Перевод – это процесс, при котором какое-либо слово берется из одного языка и переносится на другой с тем, чтобы не изменился его смысл. Енох был забран из этого мира. Он был переведен. Он освободился от своего старого тела, которое имел. Он стал другой личностью. И в то же самое время он остался той же самой личностью, подобно переведенному слову, которое, по сути, осталось точно таким же. Бог забрал Еноха на небеса. Мы читаем, что Енох жил 65 лет и родил Мафусала, и после этого ходил перед Богом. Я не знаю, что он делал в течение первых 65 лет. Я думаю, что он был таким же, как и все остальные. Это был довольно беззаботный период, за которым следовали дни Ноя. Но когда родился Мафусаал, жизнь Еноха изменилась. Этот ребенок заставил его обратиться к Богу. Друзья мои, иногда Бог дарит той или иной семье ребенка именно для этой цели. И в таком случае, если этот ребенок не приведет вас к Богу, то к нему вас уже не приведет никто. После этого Енох еще 300 лет ходил перед Богом и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет. Именно столько он прожил на земле, но не умер. Здесь не сказано, и он умер, а именно, и ходил Енох перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Описать все это я могу лишь словами одной маленькой девочки, которая рассказала своей маме эту историю, когда пришла с занятий в воскресной школе. Она сказала: «Учитель нам сегодня рассказывал о Енохе и о том, как он ходил перед Богом». Мама спросила: «Ну и что же ты узнала о Енохе?» И маленькая девочка рассказала все примерно так. Бог каждый день приходил и говорил Еноху: «Енох, не хочешь ли ты походить передо мной?» А Енох выходил из своего дома, шел за ворота, ходил перед Богом. И ему это, наверное, так понравилось, что потом он каждый день ждал такой встречи возле ворот. А Бог снова приходил и говорил ему: «Енох, пойдем погуляем». Но вот однажды Бог пришел к Еноху и сказал: «Енох, сегодня мы с тобой будем гулять очень долго, потому что мне надо тебе сказать очень многое». И вот они гуляли, гуляли, и в конце концов Енох сказал: «Ой, уже поздно, мне пора домой». А Бог сказал ему: «Енох, отсюда до моего дома ближе, чем до твоего. Пойдем лучше ко мне домой». Так Енох и оказался у Бога дома. Друзья мои, по-моему, никак лучше здесь и не расскажешь. Это прекрасная история. Я думаю, что в книге «Бытие» можно найти все великие истины. На мой взгляд, история с Енохом является картиной того, что произойдет в будущем. Восхищение церкви. Ведь еще до потопа Бог решил взять к себе Еноха. Всех же дней Мафусаала было 969 лет, и он умер. Бытие, 5 глава, 27 стих. Мафусаал прожил на земле дольше, чем Адам. Эти два человека, Адам и Мафусаал, вместе довольно удачно охватили период между сотворением и потопом. Согласно нашему родословию, Мафусаал мог рассказать Ною все от сотворения мира. Лично я считаю, что в том родословии, которое нам дано, есть некоторый разрыв. Мы знаем, что в том родословии Господа Иисуса, которое представлено в начале Нового Завета, есть несколько пропусков, и это не случайно. Потому что здесь явно имеет место попытка разделить это родословие на три равные части. Что-то пропущено, но вы можете обратить внимание на то, что само родословие представлено в абсолютно правильной последовательности. Я не сомневаюсь в том, что это родословие правильно, но важно также учесть и то, что здесь есть разрывы. А это говорит об интересном факте. Человек живет на земле гораздо дольше, чем мы думаем. Но я не собираюсь здесь заниматься этим вопросом, потому что этой теме можно посвятить отдельный разговор. Писание здесь не дает четкой ясности. Почему? Потому что Бог не этому уделяет в Писании главное внимание. Бог в первую очередь стремится донести до нас религиозную и искупительную стороны истории человечества на этой земле. Имя Мафусаал буквально означает «посылающий». Другие считают, что Мафусаал означает, когда он умрет, Бог пошлет его. Пошлет что? Потоп. Пока Мафусаал был жив, потопа не могло быть. Очень интересно отметить, что потоп наступил в тот год, в который умер Мафусал. Когда он умрет, Бог пошлет его. Вот что значит это имя. Почему же Мафусал жил дольше остальных? Бог хранил его на земле, чтобы дать понять человечеству, насколько он терпелив и милостив. Бог будет ждать и вас, друзья мои, всю вашу жизнь. Петр говорит о долготерпении нашего Бога. Некогда непокорным, ожидавшему их Божью долготерпению в одни Ноя во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды. 1 Петра 3:20. Продолжая читать 5 главу книги Бытия дальше, мы видим, что сначала говорится о каждом человеке из этого родословия, а затем о его смерти. «Всех же дней Ламеха было 777 лет, и он умер. Ною было 500 лет, и родил Ной Сима, Хама и Иофета». Бытие, 5 глава, 31 и 32 стихи. В мире существует довольно популярная теория, слепо принимаемая на веру людьми и ставшая, я думаю, основой всей философии, согласно которой человеческая природа сама по себе добра, и ее можно сделать лучше. И вся программа действий, исходящая из этого положения, основана на том, что если мы только попытаемся улучшить ту среду, которая окружает человека и его наследие, человек действительно станет лучше. Вся идея социализма и коммунизма как раз и направлена на то, чтобы улучшить человека. Арминианизм утверждает, что человек может внести вклад в свое спасение. Модернизм учит, что человек вообще может сам себя спасти. Иными словами, спасение оказывается неким фронтом работ, которые Бог дает человеку и которые этот человек обязан сделать. Есть культы, которые утверждают, что человек по своей природе добр, а такого понятия, как грех, вообще не существует. Что же Бог говорит о человеке? Бог говорит, что по своей природе человек – суть абсолютное зло. И это неизбежно касается всех нас. Нет праведного ни одного. Послание к Римлянам, 3 глава, 10 стих. Это говорит Слово Божье. И если вы согласитесь с данной концепцией Слова Божьего, тогда у вас появится более правдивая концепция сегодняшней жизни по сравнению с теми, которые предлагаются другими учениями. Итак, нам представлена история человечества. И мы рассматриваем Божью линию родословия. Куда же она ведет? Ведет ли она нас к тысячелетнему царству на земле? А может быть, она ведет к Елисейским полям и утверждает утопию? Нет. Уже следующая глава повествует о потопе, то есть о Божьей каре, посланной на землю. В 6 главе книги Бытия мы читаем не просто о потопе, но и о причинах, вызвавших эту Божью кару. «Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал». Бытие 6 глава, 1-2 стихи. Выражения «сыны Божии» и «дочери человеческие» всегда вызывают бесчисленное множество споров. Очень многие люди утверждают, что сыны Божии – это ангелы. Лично я не могу с этим согласиться. Мои учителя в большинстве своем учили, что сыны Божии – ангелы, и многие исследователи наших дней также придерживаются этого мнения. Однако я не могу принять эту точку зрения. Потому что если это были добрые ангелы, они не могли грешить. А злых ангелов Слово Божье не могло бы назвать сынами Божьими. Кроме того, их потомками были обычные люди, а не какие-то сверхъестественные существа. Хотя некоторые считают, что их потомки были гигантами. Более подробно об этом мы поговорим, когда перейдем к 4 стиху. «И сказал Господь, «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет». Бытие 6.3. Ной проповедовал в течение 120 лет, и все эти годы Дух Божий боролся за спасение людей. Петр очень ясно говорит, что в дни Ноя Дух Божий боролся за людей, чтобы привести их к Богу, но люди к Богу не обращались. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом сошед проповедовал. Первое послание Петра, 3 глава, 18 и 19 стихи. Эти духи находились в темнице, когда туда сошел Христос, хотя им было проповедано во дни Ноя. Откуда мы об этом знаем? Читаем 20 стих. «Некоторым непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды». Когда они были непокорны? Во время Божьего долготерпения, в дни Ноя, в течение тех 120 лет. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди. Бытие 6.4. Здесь сказано «в то время были на земле исполины», но ничего не сказано о том, что они были потомками сынов Божьих и дочерей человеческих. О потомках же сказано, это сильные, издревле славные люди. То есть они были людьми, а не сверхъестественными существами. Данный стих совершенно ясно показывает, что исполины были на земле до того, как сыны Божьи стали жениться на дочерях человеческих. А это означает, что потомки не имеют к ним никакого отношения. Человечество обладает одной удивительной способностью. Человек сотворен удивительным образом. Эту великую истину мы упускаем из внимания. Идея о том, что человек произошел от какой-то протоплазмы, из мусорной кучи или из водорослей, абсолютно нелепа. Некоторые ученые глубоко убеждены, что у теории эволюции нет никакого будущего, а ее сторонники будут когда-нибудь выглядеть просто смешно. Если говорить о мировой науке, то эволюция – это не более чем теория, одна из многих. Никакое положение этой теории не носит характер исчерпывающих доказательств. Она не более чем философия, как и любая другая философия, которую можно либо принимать, либо отвергать. Если ее принять, то она ведет в конечном счете к абсурдным решениям мировых проблем и уже ввергла мою страну в многочисленные невзгоды глобальных неурядиц. Всем в мире, наверное, кажется, что мы некие рыцари в белых плащах, которые скачут по миру и искореняют зло. Но мы сами в своих взглядах во многом не правы. Я не понимаю, почему в моей стране сегодня многие интеллигентные люди в университетах и колледжах, правительственные чиновники, представители средств массовой информации, военные, думают, что мы представляем из себя сверхсилу. К когда люди начинают считать себя гораздо сильнее, чем они есть на самом деле, это нельзя объяснить ничем.

0: имени Адама и Сифа, а дочери человеческие принадлежат линии Каина. И здесь мы видим не что иное, как смешение и брачный союз этих двух линий, в результате которого вся линия оказалась развращенной, хотя не полностью. Есть одно исключение. Именно эта картина и предложена здесь нашему вниманию.
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы – www.bbnradio.org.

есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org.

В эфире BBN, библейское вещание на русском языке в интернете. Что может дать церковь сегодня для молодежи? Какова роль церкви сегодня? Церковь обязана во имя Бога дать богоугодных, духовно зрелых людей, которые будут любить молодежь и показывать им совершенный Божий путь. Кто призовет их отклонить тщетные, широкие пути этого злого мира? Кто изменит их, чтобы быть чистыми, удалит мирских идолов из их сердец, призовет отдать себя полностью служению Иисусу Христу? Пока все еще имеется время следовать повелению Христа идти и проповедовать Евангелие всем людям. Можем ли мы сегодня, как служители церкви, предоставить это молодежи? Давайте подумаем над этим и будем молиться о том, чтобы Господь вразумил нас на это. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Мозг. Так ли он необходим? Каким образом мозг запоминает то, что мы учим? Что именно происходит в мозгу, когда мы думаем? Мозг и ум – это одно и то же или нет? Чем больше ученые узнают о чудесах работы мозга, тем больше убеждаются. Им никогда до конца не понять, как работает мозг. Бывшие закоренелые материалисты задаются вопросом, нет ли в человеке нематериальной, духовной составляющей. Несколько лет назад врачи пытались спасти ребенка, страдавшего от тяжелого заболевания мозга, целиком удалив ему левое полушарие. В левом полушарии находятся важные центры, отвечающие за язык и речь, поэтому медики не ожидали, что ребенок когда-нибудь еще сможет нормально разговаривать. Однако же он полностью выздоровел. Более того, речь его была развита куда выше нормы. Профессор Джон Лорбер сообщает о школьнике с коэффициентом интеллекта 126, получавшем награды на математических олимпиадах, у которого, тем не менее, практически не было мозговой ткани. Лорбер решил исследовать сходные случаи. Оказалось, что в половине случаев, когда мозговая ткань человека была на 95% замещена спинномозговой жидкостью, коэффициент интеллекта был выше среднего. Профессор Лорбер описал этот феномен в статье, которую озаглавил «Ваш мозг, так ли он необходим?». Разумеется, мозг жизненно необходим человеку. Эти примеры показывают лишь, что мозг, данный нам Богом, устроен еще удивительнее, чем мы можем себе представить. Свидетельствуют они и о том, что человеческое мышление – нечто гораздо большее, чем набор органов и тканей. Совершенно очевидно, Бог наделил нас умственными способностями, чтобы мы использовали их во славу Его.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире библейское вещание BBN, оазис в пустыне радиозвука. Матфея 6:22-24. Светильник для тела – око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Кому я сегодня служу? Я с чистым сердцем могу сказать, что Господу. А вы, дорогие друзья, проверьте свое сердце и отдайте предпочтение Богу. И вы никогда в жизни не пожалеете об этом. Оставайтесь с нами.

0: Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 40:31. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Исаия 40:31.
1: Слово благодати представляет проповедь «Достоверность Библии», часть 5. «Свидетельство действия Библии». Проповедует пастор Алексей Коломидзе.
2: Заметьте, мы говорим о исторической точности Библии. Я сейчас отмечаю только те моменты, о которых долгое время люди сомневались, а критики и скептики насмехались над теми, кто верил в Библию. Да, Содом и Гоморра, да, это такое что-то, ну верьте. А нету данных. Представьте себе, мне когда-то пришлось быть в Израиле, и мы разговаривали с теми, кто ведет археологические там исследования. Уже сколько лет проявляют люди интерес к Израилю. На сегодняшний день откопано или вскрыто маленькая-маленькая часть из того, что там было. То есть для того, чтобы знать, что там было действительно, нужно перерыть все государство Израиль. И не просто перерыть, а представьте себе, там же слой на слое. Там 2000 лет назад, 1500 лет, 500 лет, там, 1000 лет. Это нужно, знаете, такую гигантскую операцию всего мира, чтобы вскрыть всю историю, чтобы точно сказать, какие факты есть, каких нет. То есть речь идет о том, что по мере того, как эти исследования проводятся, все больше и больше наблюдается доказательств достоверности Священного Писания. Еще один факт очень интересный – это взятие Иерихона войсками Иисуса Навина. Я читал два разных источника. Один человек по имени Брайан Вуд, он профессор ближневосточных исследований в университете в Торонто в Канаде. Вот. И второе исследование один немецкий археолог производил. И они далеко не одиноки, конечно, есть другие люди, которые исследовали. Но очень интересно яркие свидетельства этих двух человек о том, что произошло в Иерихоне. Брайан Вуд пишет следующее. Значит, археологическое свидетельство, когда он изучил Иерихон, старый Иерихон, говорят о следующем. Во-первых, что город был действительно сильно фортифицирован. То есть у него были мощные стены, которые очень трудно было взять. Вы знаете, когда мы читаем это, мы видим буквально почти слово в слово то, что написано или то, что представлено в книге Иисуса Навина. Описание вот этой ситуации, когда они брали. 6 глава книги Иисуса Навина, когда был взят Иерихон. Во-вторых, город был разрушен во время жатвы. Как они определяют? Они определяют, что там было достаточно большие запасы продуктов. Остались там зерно, которое было сложено. То есть, значит, его не съели. Значит, это было в самый-самый момент жатвы. Это происходило немножко позже. И мы говорили в прошлый раз о Езекии, мы говорили о пророчествах, что было связано с Езекией. Сегодня я хотел бы посмотреть на сам факт. Факт того, что действительно Синахирим – это царь, который очень прославился, очень был известным тем, что он захватывал все, у него не было никого, кто мог бы стать перед ним, и он подошел к Иерусалиму, он угрожал Иерусалиму, он угрожал Езекии. Езекия пошел к Исаии для того, чтобы у него получить слово, у него получить ответ, ободрение. И Исаия сказал точно, он говорит о том, что не переживай, не будет взят город, убегут эти люди. Вот. И После всего этого, после всего, город остался. Опять-таки, люди, которые не верят Библии, они говорят, ну невероятно, ну невозможно, ну как это так? Такая мощная машина, царь пришел для того, чтобы взять всю эту территорию. И как он мог ее оставить? Послушайте, что нашли в Ассирии, когда производили раскопки, когда раскопали дворец внука Сенахерима. В этом дворце остались опять-таки записи, исторические записи, летопись того, что происходило в ассирийском государстве. Вот, там было много тысяч, 26 тысяч различных глиняных табличек, и среди них описание Сенахеримом его похода на Иерусалим. Посмотрите, что касается Езекии, еврея, он не подчинился моему игу. «Я осадил 46 его сильных городов и великое множество маленьких деревень. Угнал в плен 200 150 человек, молодых и старых, мужчин и женщин, лошадей, мулов, ослов, верблюдов, крупный и мелкий скот неисчислимо. Его самого я запер в Иерусалиме, его царской резиденции, как птицу в клетке». И ничего больше не пишет. По всей видимости, стыдно было ему писать о том, что одного царя он оставил, что одного не взял. И он написал самое большое, что он ему сделал. «Я его запер, как птицу в клетке». И действительно так было. Действительно была осада до того момента, пока этот народ не повернул и не ушел. Вся эта армия, Бог использовал чудесным образом свои действия для того, чтобы развернуть этот народ. Итак, в 118-м псалме, 142-й стих, псалмопевец говорит: «Правда твоя, правда вечная, и закон твой истина». То есть правда Библии, она была правдой тогда, когда она писалась, она была правдой в средние века, она была правдой во времена эпохи Просвещения, когда абсолютно все ставили под вопрос, и она остается правдой сегодня, той правдой, на которую мы можем уповать. Сейчас мы будем говорить о фактах, некоторых фактах Нового Завета и некоторых научных фактах, которые представлены в Библии и их достоверности. Факты Нового Завета точно так же, как и то, о чем мы говорили, связанное с Ветхим Заветом, связанное с событиями, которые отстояли на 1000, на 1500, на 2000 лет от рождения Иисуса Христа. Точно так же многие-многие события, описанные в Новом Завете, подвергались и продолжают подвергаться жесткой критике самых-самых разных людей из самых разных сторон. Мне посчастливилось лично быть знакомым и учиться у человека, который является одним из лучших текстологов Нового Завета, то есть специалистом по тексту. Доктор Роберт Томас, он до сих пор еще преподает в мастер-семинарии, он когда-то преподавал, он был преподавателем греческого языка тогда, когда учился еще Джон МакАртур, который является сейчас президентом этой семинарии. И вот этот очень мудрый, убеленный сединой старец, который действительно знает каждый манускрипт, и больше 5000 манускриптов Ветхого Завета, он знает, вы его ночью разбудите, он вам скажет, где какой манускрипт лежит, и что в нем есть, и насколько он поврежден, и чем он важен, насколько он играет роль. Когда общаешься с такими людьми, ты видишь действительно, что Священное Писание при его тщательном изучении действительно подтверждается снова и снова все новыми и новыми фактами. У него есть много книг, большинство из них посвящены доказательству достоверности книг Нового Завета. Он специалист по Новому Завету. Вы знаете, что на сегодняшний день очень многие люди, которые называют себя евангельскими верующими, действительно верят, что Евангелие от Матфея было написано совсем не Матфеем. Оно было написано позже, когда-то, 200 лет после рождения Иисуса Христа. Просто кто-то собрал вот эти истории, которые ходили в народе от человека к человеку, обобщил их, ну и назвал, чтобы для пущей важности назвал от Матфея. Кто-то там назвал от Иоанна и так далее. На самом деле, когда мы говорим о фактах, которые представлены здесь. Я хотел показать это, опять-таки, только на основании одного автора Нового Завета, потому что у нас нет времени, нет возможности глубоко погружаться в детали. На основании Евангелия от Луки и Деяний апостолов, две книги, которые написаны были Лукой, в которых он представляет очень много фактов исторических. В Деяниях апостолов описано много мест, много путешествий, много городов, много рек, морей и так далее. То есть всякие разные, дальше правители городов различных и так далее. То есть достаточно много исторической информации в этих двух книгах. В Евангелии от Луки и в Деяниях апостолов. Заметьте, что Лука начинает свое Евангелие следующими словами, или таким вступлением, первая глава с первого стиха. «Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшее с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». Заметьте, что Лука, обращаясь к своему ученику или к человеку, которому он, скорее всего, ранее каким-то образом свидетельствовал о Христе, он обращается к нему, и он говорит: «Я пишу тебе абсолютно точные исследовательные факты. Для чего? Чтобы у тебя было основание учения. Чтобы ты не просто верил, поверил мне, а чтобы ты верил, поверив фактам, поверив истине Библии, истине, которая представлена действительно историей, представлена действием Божьим и так далее». То есть Лука представляет себя как историка. Мы знаем, что Лука имел высшее образование по тому времени, он был врачом, он был очень развитым человеком. Греческий язык, которым он пишет, отличается от других авторов. Некоторые люди явно простые и пишут простым языком. Лука явно человек достаточно образован. Он пишет очень таким элитным, так скажем, или пишет греческим, который был гораздо более высок по уровню, чем греческий язык других авторов Нового Завета. То есть это все говорит о том, что человек был достаточно образован, достаточно подготовлен. И он представляет себя здесь как историка. Он говорит, что я занимался историческими исследованиями. В результате исследований я написал вот это Евангелие. Дальше в Деянии апостола он продолжает. Начало Деяния апостола он то же самое говорит о том, что я хочу тебе продолжить писать то, что я писал раньше. Так вот, как мы уже говорили, очень многие люди считают, что все Евангелия были написаны, ну, во всяком случае, в конце второго века. И это 100 с лишним лет после смерти Иисуса Христа. Вот. В 19 веке один из исследователей, археолог, который закончил, он был сам англичанин, сэр Уильям Рамсей, он, в общем-то, получил образование в немецких университетах и семинариях. Это очень значимый факт. Почему? Потому что самые либеральные школы богословские в Германии, Тюбинген, одна из них, которая наиболее известна, которая, ну, очень сильно либеральна. То есть там люди практически давно уже не верят в Бога, которые занимаются исследованием вот этих всех библейских вопросов. Так вот, он получил образование в этих либеральных учебных заведениях Германии. Вот он, конечно, считал, что Евангелие от Луки и Деяния апостола написаны были во втором веке. Вот, и полностью является выдумкой. Просто кто-то писал вот то, что там происходило. Вот. Но однажды он поставил перед собой цель изучить топографию Малой Азии. То есть города, реки, какие-то там, знаете, географические образования, которые существовали тогда, в то время. И когда он стал исследовать, то он пришел к потрясающему открытию. Он пришел к тому, что исторические факты показывают, что Евангелие от Луки и Деяния апостолов не могли быть написаны во втором веке. они обязательно должны были написаны в середине первого столетия нашей эры. Послушайте, что он пишет. Честно сказать, что я начал эти исследования без всякой предвзятости по отношению к тому выводу, который сейчас постараюсь доказать читателю. Напротив, я даже был настроен против него, поскольку некогда был убежден в правильности теории Тюбингена. Тюбинген – это семинария, известная своим крайним либерализмом в Германии. Теория блестящая и, на первый взгляд, исчерпывающая. В то время у меня не было возможности тщательно изучить этот вопрос. Однако не так давно мне пришлось соприкоснуться с деяниями апостолов в качестве источника сведений по топографии, памятникам древности и обществу Малой Азии. Постепенно я все больше и больше убеждался в восхитительной истинности этого повествования по отношению к мельчайшим подробностям. Заметьте, это говорит человек, который был совсем не склонен искать подтверждение достоверности Библии. Наоборот, он был предубежден в том, что Библия недостоверна, в том, что Библия – это выдумка. Дальше он пишет, Лука является первоклассным историком. Мы говорим не только о том, что все его фактические свидетельства достойны доверия. Этот автор заслуживает того, чтобы быть поставленным в ряд с величайшими историками мира. Еще одна цитата из него. «Историческая работа Луки не имеет себе равных по достоверности». И так можно говорить практически о каждой книге Священного Писания. То есть, когда люди действительно серьезно, без предвзятости и предубеждения, начинают изучать факты, они обязательно рано или поздно приходят к тому, что Библия достоверна. Еще один элемент, который связан тоже с Лукой, который я немножечко подробнее попробую вам объяснить, это достоверность переписи, которая была во время Рождества Иисуса Христа. Опять-таки, долгое время критики считали историю с переписью просто хорошей выдумкой, которая так вот удачно поставила Иосифа и Марию из одного места в другое место. Они говорили, что в то время это просто неслыханно было, чтобы каким-то образом, знаете, люди возвращались с места своего рождения для того, чтобы их там переписывали. Кроме того, долгое время ставился под вопрос сам факт существования правителя Квириния. Помните, написано «во время правления Квириния Сирии». Не было доказательств, поэтому люди говорили о том, что что-то там Лука перепутал. Но несколько позже были, как обычно, обнаружены факты. Так, в Антиохии производились раскопки. Антиохия, она немножечко севернее Израиля находится, там как раз здесь Сирия. Вот, в Антиохии производились раскопки, и в результате этих раскопок были обнаружены данные о том, что действительно сирийский правитель Квириний не просто существовал, а он жил и правил как раз в то время, когда родился Иисус Христос. Как раз в этот период истории, плюс-минус 3-4 года. Кроме того, оказалось, что кесарь Август во время своей жизни два раза устраивал перепись. То есть у него есть два указа. Один датирован 22-м годом до нашей эры, второй датирован 8-м или 6-м годом до нашей эры. То есть пока он дал указ, тогда электронной почты не было, пока его довезли, пока организовали, пока сориентировались там на месте, вот и так далее. То есть речь идет о том, что действительно совпадает уже два таких элемента достаточно важных. Кроме того, немножко позже производили раскопки в Египте и откопали интересный папирус. В этом папирусе давалась информация о том, как производить перепись. Египет немножечко южнее Израиля, но тем не менее эти люди общались достаточно часто, и поэтому нет ничего странного, что то, что практиковалось в Египте, скорее всего, могло практиковаться в Палестине в то же самое время. Слушайте, что этом папирусе было написано. В связи с предстоящей переписью населения необходимо, чтобы все, кто по той или иной причине живет вне собственного дома, были готовы немедленно вернуться под власть своих правительств, чтобы всей семьей зарегистрироваться для переписи, сохранить за собой возделыванные земли, принадлежащие им. То есть, заметьте, то, что подвергалось вопросу, оказывается легко уточнимо. То есть, когда мы видим, что появляются данные исторические, настоящие исторические данные, они свидетельствуют о том, что Библия действительно достоверна. Итак, много-много разных фактов. Например, наличие религиозных партий. Фарисеи, саддукеи, зелоты, которые описаны в Новом Завете. История подтверждает действительно не только наличие их, а их характеристики, их особенности этих партий. Или традиции, обряды, исполнение субботы, помните, омовение чаш, омовение рук, ноги омывали и так далее. Много-много различных традиций, которые описаны в Новом Завете. И исторические данные показывают, что действительно, да, эти факты имели место в то время. Топография, то есть название и расположение городов, рек, озер, гор, сел, деревень различных. Вы знаете, если есть возможность у кого-то побыть в Израиле, это незабываемое переживание, когда ты можешь быть на том же самом озере Галилейском. Это то же самое. Вода, конечно, уже не та. Уже она поменялась, она уже испарилась много раз и сошла. Тот же самый Иордан, когда тот же поток Кедрон, та же гора Елеонская, Голгофа, то же самое, так скажем, стены Иерусалима, Самария, Десятиградия, различные-различные города, Назарет, Наин, помните, когда Иисус Христос воскресил этого? Есть маленькая деревенька там, Вифлеем, Капернаум, гора Кармил, это с Ветхим Заветом связано, и сегодня стоит эта гора, на ней стоит памятник Илии и так далее. То есть Священное Писание достаточно хорошо подчеркивает все особенности всех вот этих элементов, связанных с географией, топографией Нового Завета или библейской топографии. Правители Иудеи и Рима. Мы уже говорили о кесаре Августе, о царе Ироде и его династии. Мы говорили о Понтии Пилате. Интересно, между прочим, что до недавнего времени не было никаких исторических доказательств о том, что Понтий Пилат был действительно реальной личностью, которая тогда жила. Только в 1931 году французские археологи производили раскопки в Кесарии, и они обнаружили арку. Арку, которая была, по всей видимости, частью дворца в Кесарии. Кесария – это был город, который был построен специально для наместников римских на берегу Средиземного моря. И на этой арке было написано «Понтий Пилат, прокуратор Иудеи». Кроме того, конкретные места, указанные в Новом Завете. Сегодня вы можете идти по Иерусалиму и шаг за шагом находить те точки, которые имели место. Это реальная вещь. Это не какая-то выдумка, это не что-то оторванное от истины. Купальня Силаам. Купальня Вифезда имеет интересную историю. Вы помните, там написано о том, что было 5 крытых ходов. Вот, и в 5 главе Евангелия Иоанна об этом написано, что было 5 крытых ходов, вот, и в этой купальне Иисус Христос совершил чудо. То же самое, это была одна из точек, с которой, в общем-то, критики Библии не соглашались и говорили о том, что это выдуманное, до того момента, пока не произвели раскопки и не нашли эту купальню, не нашли то, что она была достаточно близка к храму, то, что люди, которые приходили на поклонение, у них была возможность, так скажем, кто-то ждал там исцеления и так далее. Синагога в Капернауме, остатки дворца Ирода, этот список можно перечислять больше и больше. Я хотел бы еще один текст прочитать из 118-го псалма, который говорит нам о верности Божьего слова, с 89-го стиха. «Навеки, Господи, слово Твое утверждено на небесах, истина Твоя в рот и рот. Ты поставил землю, и она стоит. По определениям Твоим все стоит доныне, ибо все служит Тебе». И последний элемент – очень коротко, научная точность Библии. Как я уже говорил, что Библия не является учебником по астрономии или физике, то есть мы здесь не найдем формул, там, закона притяжения и так далее. Но Библия написана достоверно, то есть она представляет факты физические, астрономические и так далее точно, даже тогда, когда люди не имели знаний научных, достаточных для того, чтобы, так скажем, сформулировать это. Например, создание мира из ничего, что Бог создал мир. Вы знаете, что гораздо рациональней верить в то, что весь мир был создан разумным Богом, чем верить в то, что мир появился в результате случая и хаоса. Какая глупость, да? Верить в то, что что-то было сотворено случаем и хаосом. Никогда еще никто не видел, чтобы из хаоса получалось что-то. Наоборот, все стремится к деградации. Деяния апостола, 18 глава, апостол Павел в 24 стихе, он говорит это в Афинах, он объясняет людям, он говорит, Бог, сотворивший мир и все, что в нем. Он сразу объясняет, потому что вера начинается с факта, что Бог является Творцом, что наша Вселенная, она имела того, кто отличается от нее. Она имела личность абсолютную, которая стала ее автором и создателем. Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду.

В древней книге Иова, 26 главе, сказано: «Повесил землю ни на чем». Это было еще много-много лет, примерно, наверное, 4 тысячелетия до Исаака Ньютона, который открыл гравитацию, который описал, что, оказывается, небесные тела, они посредством гравитации, они расположены, движутся в космосе. Но Бог открывает это много-много лет тому назад своим рабам. Они говорят о Боге: «Повесил землю ни на чем». Тогда люди читали это. Я представляю себе, что собрался научный совет тогдашнего времени, там, саддукеев каких-нибудь, и говорят: не может быть, земля стоит на китах. По нашим научным данным, всем известно, что земля стоит на китах. А здесь написано: «Повесил землю ни на чем». Заметьте, потребовалось достаточно много времени, пока люди действительно узнали, что земля висит ни на чем, что действительно Бог так сделал. Первый закон термодинамики. Что это такое? Это очень интересно, конечно. Даже для тех, кто не знает физику, можно объяснить просто, что этот закон говорит о том, что ничего на Земле не исчезает. То есть энергия никогда не появляется новая и никогда не исчезает. Она только превращается из одной формы в другую. Ну, например, энергия в вашем бензобаке – это энергия топлива, бензина. Когда вы проехали, то, в общем-то, энергия не потерялась. Она просто перешла в то, что нагрелся асфальт, выхлопные газы вышли, какое-то количество энергии, там, трение о воздух и так далее. То есть трение об эти части, которые в моторе, и так далее. То есть энергия просто перешла из одного состояния в другое. Это первый закон термодинамики говорит об этом. Но вы скажете: я в Библии что-то ничего не встречал о термодинамике. Тем не менее, если внимательно мы почитаем, то Библия действительно об этом говорит. Посмотрите, пророк Исаия, 40 глава, 26 стих. «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он называет всех их по имени, по множеству могущества и великой силе у него ничего не выбывает». То есть абсолютно все, что Бог сотворил, все это существует, оно не выбывает, оно из одной формы в другую переходит. Екклесиаста, 1 глава, 9 стих. «Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: смотри, вот это новое, но это было уже в веках бывших прежде нас». То есть Священное Писание достаточно конкретно говорит о всех этих фактах. Ну, если недостаточно первого закона термодинамики, давайте посмотрим еще на второй закон. Есть еще второй закон термодинамики, который говорит о том, что абсолютно все, что существует в мире, стремится к разложению на более мелкие составляющие части. То есть системное стремится в бессистемное, организованное стремится в неорганизованное. Ну, примерно, я вам объясню, второй закон термодинамики – это когда вы сварили борщ, забыли поставить его в холодильник и через 2 дня вернулись. Вот это второй закон термодинамики в действии. То есть он не стал чем-то более вкусным и более совершенным. Он начал разлагаться. Речь идет о том, что все идет к разложению. Абсолютно все. Это об этом говорит закон термодинамики. Посмотрите. Библия говорит о том, что в результате грехопадения абсолютно все на земле подвержено проклятию. Это проклятие ведет к тлению. Второй закон термодинамики. Послушайте Римлянам, 8 глава, 20 стих. «Потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению». То есть сказано, что все творение, оно находится в рабстве тления, тлеет все. Мы живем в теле, наше тело тлеет, стареет, болеет, умирает. И написано о том, что и мы сами немножко дальше ожидаем искупления и усыновления тела нашего.
То есть, когда мы будем освобождены от этого закона тления,

0: закона, который ученые называют почему-то второй закон термодинамики. И последнее. Далеко не последнее в Библии, последнее, что я хочу вам сегодня сказать, перед тем, как мы помолимся, круговорот воды в природе. Это старая-старая истина, или то, что мы проходили в 4 классе по природоведению. Когда-то был такой урок у нас в Советском Союзе по природоведению. Вот. То, что действительно вода совершает круговорот. То есть солнышко светит, вода испаряется, поднимаются облака. Потом эти облака плачут, идет дождь. Вот, и в результате опять водичка идет в море или в речку вот, и так далее. И получается круговорот. Пророк Исаия в 55 главе. Тогда, когда природоведение еще не проходили, он писал следующее в 10 стихе. «Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способной рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест». То есть речь идет о том, что дождь и снег, прежде чем он возвращается, он до этого сначала напояет. Теперь смотрите, что дальше написано. «Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, пока не исполнит того, что угодно мне, и совершит то, для чего я послал его». Вот мы пришли к прекрасному завершению сегодняшнего нашего урока, который говорит о том, что факты истории, факты науки, они находят свое подтверждение снова и снова в Священном Писании. Мы, конечно, уверовали не в науку, и мы уверовали не в историю, но мы сегодня говорим о том, что наша Библия, которую Бог нам подарил, она точная. И мы можем на нее уповать. И мы точно знаем, что это Слово Божие, которое исходит из Его уст, оно не возвращается тщетным, оно действует. И мы являемся этому свидетелями.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: В эфире радио BBN, библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа Никодиму: «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое родиться свыше? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Не медлите.

Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами.

В эфире библейское вещание BBN. Только о Христе и для Его славы. Нет, ни порыв бессмысленных дерзаний, ни вспышка смелости вели Его на крест, ни пламя чувств, ни боль страданий, но трезвый разум и любовь небес. Творил Он, созидал любовь любовью, знал, средства цели соответствовать должны. Кровь грешную очистил чистой кровью. Знал, палачи для этого нужны. Он видел все, все сознавал. В молении томился, ужасался, тосковал. Он шел навстречу страху и мучению. Любовью их смирял и побеждал. Да, это все Христос сделал лично для меня. И я принял Его в свое сердце как личного Спасителя. Как обстоит дело с тобой, дорогой друг? Сегодня есть время ответить Ему «Да, Господь».

эфире библейское вещание на интернете BBN. Спасение не найти, если искать его в своих делах. Его находят лишь те, кто верой принял то, что сделал для нас Бог. Принимаете ли вы, дорогие друзья, верою то, что сделал Бог для вас? Принимаете ли вы верою то, что Он родился для вас, умер и воскрес для вас? Если да, то сейчас тот момент, когда вы можете принять эту весть спасения в свое сердце. Сделайте это немедля.

0: По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.
1: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Приветствую, дорогие друзья! Бывает такое, что друзья становятся намного ближе, чем родные, а близкие родственники превращаются во врагов. Авессалом, сын Давида, предал отца и захотел завладеть царским троном. Хорошо, что Бог благословил Давида преданными друзьями, которые готовы были защищать царя ценой своей жизни. Один из них был советник Хусий. Совет Хусия, Библия, 2 книга Царств, глава 17. И вот Авессалом торжественно вступил в Иерусалим. Его сопровождал Ахитофел, бывший прежде доверенным советником Давида. Увидев, что в Иерусалиме его ожидает другой советник царя Хусий, Авессалом был немного удивлен. Но ему и в голову не пришло, что Хусий мог оставаться верен Давиду. Вскоре Ахитофел пришел к Авессалому и сказал: «Позволь мне набрать войско и этой же ночью двинуться в погоню за Давидом. Он и его люди будут утомлены и падут духом. Я смогу одержать легкую и быструю победу». Авессалом подумал немного, а затем сказал: «Я хочу выслушать, что скажет Хусий». Когда Хусий услышал, что советует Авессалому Ахитофел, он сразу понял, что совет хорош. «Если Авессалом послушается этого совета, — подумал Хусий, — Давид, у которого не будет времени подготовиться к битве, неизбежно попадет в руки врагов». Хусию надо было во что бы то ни стало убедить Авессалома поступить по-другому. «На этот раз мудрый Ахитофел дал плохой совет, — сказал Хусий. — Ты сам должен повести Израиль к победе. Пусть придет к тебе народ со всей страны и самых дальних ее пределов. И когда войско твое соберется, то ты выступишь с ним против Давида». Этот совет пришелся по сердцу Авессалому, хотя исполнение его требовало времени. А Давид за это время ко всему приготовился. Но Авессалом был суетным и жаждал славы. «Я последую совету Хусия», — важно объявил он. Хусий добился своего. Потом он немедленно сообщил обо всем Садоку и Авиафару, а их сыновья Иоанафан и Ахиамас, рискуя жизнью, доставили весть о решении Авессалома Давиду. Наши греховные привычки обязательно сыграют с нами злую шутку, если мы в них не раскаемся. Помнишь, чем страдал Авессалом? Он был самолюбивым и тщеславным. Советник Хусей знал это. Так как он был на стороне Давида, то воспользовался слабостью Авессалома, чтобы защитить царя. Урок для нас? Будь скромен, и будет тебе благо. Пора прощаться. До свидания. До следующей встречи, когда мы снова вместе будем слушать Слово Божие.
0: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 24. Евангелие Луки, 21 глава, 34 стих. «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно». Царь Ирод Великий, ну, великим его назвали люди, а не Бог, построил в Иерусалиме прекрасный храм для служения Богу. Он не пожалел для этого ни золота, ни драгоценных камней, ни самых красивых и прочных деревьев. Все жители Иерусалима очень гордились таким великолепным храмом. Нигде не было ничего подобного. И ученики Иисуса убеждали его полюбоваться красивым и величественным зданием, украшенным дорогими камнями и вкладами. На это Иисус ответил, что однажды и этот величественный храм, и многое построенное людьми будет разрушено так, что не останется и камня на камне. «Скажи нам, когда это будет?» – спросили ученики Господа. «И какой признак твоего пришествия и кончины века?» Христос не назвал ученикам ни года, ни месяца, ни дня своего пришествия, но предупредил, что этот день может наступить для них внезапно. И знаете почему? У них будет много забот и дел, и им некогда будет думать о пришествии Господа. Шарик и селедка. Шарика принесла с работы мама. Он был совсем маленьким щенком, круглым и пушистым, поэтому его и назвали Шариком. Щенок жалобно скулил, и всем хотелось его погладить и пожалеть. Только через несколько дней он перестал жаловаться на свою судьбу, радостно повизгивал при виде знакомых ему людей и вилял коротеньким хвостиком. За это время он уже успел обследовать двор, который полностью принадлежал ему. Так думал Шарик. А когда он еще чуть-чуть подрос, то встречал своих хозяев радостным звонким лаем. Голосок у него был мальчишеский, а не как у взрослой собаки. Да он еще и не был взрослым. Но даже тогда, когда Шарик вырос, он не стал огромной собакой. Небольшой, пушистый, с веселым характером, он был похож на небольшой шарик, который с удовольствием путался у всех под ногами. Его все любили, а потому он никогда не бывал голоден. Он с удовольствием грыз косточки, ел хлеб, хрустел яблоком. Но больше всего он любил селедку. Такой вот у него был вкус. С удовольствием он съедал все рыбьи косточки, голову, хвост и все остальное, что ему перепадало. Причем он мог есть и есть селедку, несмотря на ее количество. То есть очень много селедки. Он объедался ею. Расплата за объедение наступала чуть позже. Сначала Шарик выпивал всю воду из своей миски, потом снова выпивал налитую в миску воду, потом снова. Так повторялось несколько раз. А потом он уже не мог ее пить. Она не вмещалась в него. Он хотел пить, но не мог. И бедный Шарик

0: Правда, невозможно это сделать? Вот так и человеку с отяжеленным сердцем невозможно думать о прекрасном рае и о Господе, который этот рай приготовил для верующих людей. Он сердцем привязан к заботам, и всего важнее для него хорошенько и вкусно поесть. Расплата придет позже, потому что где сокровище ваше, там и сердце ваше. Не забудьте эти слова. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Евангелие Матфея, 6 глава, 21 стих.
1: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Жили-были на свете четверо ребят. Их звали Питер, Сьюзен, Эдмунд и Люси.
1: Привет, кабанчик. Где-то я уже слышала имена этих детей. Или нет? Кабанчик, а что это за книгу ты читаешь?
0: Привет, Белочка! Да и это же книга Клайва Степлза Льюиса «Лев, колдунья и платяной шкаф». Ну, и серии «Хроники Нарнии». Ты что, разве не слышала? Я эту книжку в библиотеке дядюшки Лося взял. Как открыл, как прочитал первые строчки, не оторваться.
1: Нет, такой книги я не читала. Кабанчик, о чем в ней рассказывается?
0: Ой, Белочка, да там же рассказывается о чудесной и сказочной стране Нарнии. Мне кажется, там это даже поинтереснее будет, чем в нашем заповеднике. Хотя нет, дома всегда лучше. Ну так вот, Нарния — это такая страна, в которой все звери умеют.

0: умеют говорить и даже шутить. А создал ее великий лев Аслан. Там, знаешь... Ой, слушай, короче, надо читать.
1: А ты возьми кабанчик и что-нибудь прочитай.
0: Да запросто! Вот, слушай, я тебе прочитаю, как девочка Люси, это одна из главных героинь книги, попала из платяного шкафа прямо в Нарнию. Да-да, и ты не удивляйся, ну и шкафа прямо в сказочную страну.
2: Ну и огромное шкафище, подумала Люси, раздвигая пушистые шубы и пробираясь все дальше и дальше. Тут под ногой у нее что-то хрустнуло. «Хм, интересно, что это такое?» – подумала она. «Еще один нафталиновый шарик?» Люси нагнулась и принялась шарить рукой. Но вместо гладкого деревянного пола ее рука коснулась чего-то мягкого, рассыпчатого и очень-очень холодного. «Как странно!» – сказала она и сделала еще два шага вперед. В следующую секунду она почувствовала, что ее лицо и руки упираются не в мягкие складки меха, а во что-то твердое, шершавое и даже колючее.
0: «Прямо как ветки дерева!» – воскликнула Люси.
2: И тут она заметила впереди свет, но не там, где должна была быть стенка шкафа, а далеко-далеко. Сверху падало что-то мягкое и холодное. Еще через мгновение она увидела, что стоит посреди леса, а под ногами у нее снег. С ночного неба падают снежные хлопья.
0: «Ну, пожалуй, я всегда смогу вернуться, если что-нибудь пойдет не так», — подумала Люси и двинулась вперед. Хруп, хруп, хрустел снег под ее ногами.
2: Минут через 10 она подошла к тому месту, откуда исходил свет. Перед ней был фонарный столб. Люси вытаращила глаза. «Почему посреди леса стоит фонарь? И что же ей делать дальше?» И тут она услышала легкое поскрипывание шагов. Шаги приближались. Прошло несколько секунд, и из-за деревьев показалось очень странное существо.
1: «Батюшки!»
0: «Да нет же, Белочка! Ну это не твои слова! Пи! Это слова сказочного Фавна, который шел из магазина с рождественскими пакетами и повстречал Люси!»
1: «Кабанчик, подними голову! К нам гости!»
0: «Батюшки!»
3: «Ну и ну! Зверюшки?»
4: «Они разговаривают!»
3: «И читают хроники Нарнии Клайва Льюиса?»
1: «Привет! Я Белочка!»
0: «А я Кабанчик! Ну, позвольте представиться! Значит, вот я самый начитанный кабанчик во всем заповеднике!» «Проходите, гости дорогие! Вот тут у нас Белочка живет! Присаживайтесь на диванчик! Ой, может вам стульчик под ножки? Ой, знаете что? Мы сейчас вас вкусным чаем из ромашки угостим! Белочка, печенье пшеничное все один у тебя еще осталось?»
1: «Конечно, осталось! Проходите, ребята! Сейчас я быстро угощение на стол соберу!»
0: «Наши маленькие радиослушатели, вы тоже присаживайтесь поудобнее! В эфире радиопередача ждем в гости! Ой, мы всегда гостям рады! Мы их ждали и ждали! Вот они и пришли!»
1: «Кабанчик, не забывай ухаживать за нашими гостями!»
0: «Ну, а теперь рассказывайте, ну, кто вы такие, как вы в наш заповедник забрели?»
3: «Привет! Ну, мы обыкновенные ребята. Я Оля».
4: «А я Даник. Мы по лесу гуляли и вдруг услышали голоса. Ну и решили посмотреть».
0: «И кто же это был? Неужели чудовище?»
1: «Что ты, кабанчик? Разве в нашем лесу чудовище водится? Эх ты! Мы же в заповеднике живем!»
3: «Да нет же! Даня говорит, что мы по лесу гуляли и вдруг голоса услышали. Поближе подошли и вас увидели. Вы как раз книжку читали».
0: «А, я-то думал, чудовище!»
4: «А нам эта книжка тоже хорошо известна. Мы такой фильм недавно ходили смотреть с ребятами из детского христианского клуба «Тропинка».
0: Да ну! Вы что, тоже из «Тропинки»?
1: Понимаете, к нам уже приходили ребята в гости из вашего клуба. Так интересно о вашем клубе рассказывали.
0: Да, да, ну и там про то, что ваш клуб называется так же, как и детский христианский журнал «Тропинка». Кстати, а мы его на лесной почте выписываем. Особенно Белочка в этом усердствует. У нее целая подшивка хранится.
1: Мы слышали, что летом и зимой вы в лагеря ездите, а на клубных встречах в разные игры играете и песни поете.
0: Ага, я даже одну выучил на прошлой встрече с вашими друзьями. Я никогда не летал в авиации, не скакал в кавалерии.
1: Певец ты наш, дай хоть ребятам слово вставить.
0: Белочка, ничего ты не понимаешь. Я же просто хотел показать, что я самый лучший певец в заповеднике.
4: В нашем клубе «Тропинка» появились и новые проекты. Кто-то ходит на курсы изучения английского языка, а кто-то посещает компьютерный класс.
3: А еще наши ребята из клуба записывают на радио одну книгу. Они читают ее по ролям. Потом режиссер вставляет различные звуки и мелодии. И получается увлекательное слушание.
0: Кушанье! Ой, кушанье я очень люблю! Слушайте, кстати, скоро обед, пора бы и подкрепиться.
4: Кабанчик, да мы же только что чай попили.
0: Ой, верно, вроде так.
3: А еще мы всем клубом ходили в Макдональдс, ели любимые булочки и даже мороженое.
0: Мороженое! Я так люблю мороженое!
4: Не так давно мы с ребятами из клуба посетили бассейн. Плескались от души, плавали с какими-то резиновыми штуками, прыгали с бортика, а наш спортинструктор из клуба даже нырял на самое дно.
1: Ой, как же у вас в клубе весело! А что вы там еще делаете?
4: Ну, мы читаем Библию, разные библейские истории. Все стараются выучить какой-нибудь библейский стих, а потом применить его в жизни.
0: Как это?
3: Ну, это очень просто. Например, в послании к римлянам мы прочитали такой стих. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. На клубной встрече мы его разобрали по смыслу и выучили. И теперь, когда я в чем-то виновата и пытаюсь, ну, например, оправдаться перед мамой, то я вспоминаю этот стих из послания к римлянам. Я должна отвечать за свои поступки сама, а не сваливать их на другого.
0: Белочка, смотри, это же не дети, а какие-то вундеркиндеры.
4: Кабанчик, не вундеркиндеры, а вундеркинды, то есть очень одаренные дети. Но мы обычные, самые обычные дети.
3: Такие же, как и Люси, Питер, Сьюзен и Эдмунд из сказки Льюиса.
4: Да, кстати, прошу не путать Клайва Льюиса с другим Льюисом, Кэролом, который написал известную сказку «Алиса в стране чудес».
0: А кем же тогда был этот Льюис?
3: Клайв Степлз Льюис был очень крупным ученым, известным профессором-филологом в Англии. А еще он был глубоко верующим человеком. Он написал много богословских трактатов, читал проповеди в разных церквях.
4: Да, он написал много книг, но при этом считал, что лучшая в искусстве форма для того, о чем ты хочешь поведать, это истории для детей. Это его собственные слова.
3: А так как Льюис был христианином, читая хроники Нарнии, вы увидите, что они напоминают вам библейские сюжеты.
0: Ну, я же говорю, вундеркиндеры какие-то. Я ничего не понял. Какие такие библейские сюжеты вы разглядели в этой сказке?
3: Ну как же, кабанчик, неужели ты не увидел? Четко и ясно в книге, в фильме изложена весть об Иисусе Христе, а его заместительной смерти за каждого из нас.
0: Может, это я ослеп? Точно, точно! У меня уже пару дней левый глаз слезится!
4: Если ты, кабанчик, уже дочитал до конца книгу «Лев, колдунья и платяной шкаф», то помнишь, что злая колдунья хотела убить Эдмунда, а добрый лев Аслан пожертвовал собой ради мальчика.
3: Так вот, в сказке Аслан прообраз Спасителя Иисуса Христа.
0: Так, так, так, значит, прообраз, да? Нет, я этого не разглядел. Ну ничего, я еще раз перечитаю.
1: Кабанчик, предлагаю сделать это вместе. Мне тоже так интересно стало.
0: Белочка, это ты так здорово придумала.
4: А если вы еще из трилогии «Хроники Нарнии» прочитаете книгу «Племянник чародея», то узнаете, как великий Аслан творил Нарнию.
3: И заповедовал всем своим творениям любить друг друга.
1: Обязательно прочитаем, ребята. Ой, слушайте, как же хорошо, что вы у нас в гостях побывали.
4: Да, и мы тоже рады, что с вами познакомились.
3: Жаль, но нам уже пора. Время так незаметно летит за разговорами.
0: А вы еще к нам приходите, ну и в гости.
1: Да уж, не забывайте друзей из заповедника.
4: Конечно, придем.
0: Ребята, наша радиопередача подошла к концу. Пишите нам, ребята, по адресу: Христианская миссия «Свет на Востоке». Радиопередача «Смотрите, радуга». Ждем в гости. Абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190.

0: свидания, ребята.
1: До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
2: Передача подготовлена миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
3: Белочка! А пойдем сейчас к Бобрику! Будем там вместе хроники Нарнии читать!

На волнах библейского вещания BBN мы много говорим о той стране, которая ожидает нас в небесах. Является ли эта страна и вашей? Если нет, то сегодня примиритесь с тем, кто в небесной отчизне готовит обители всем спасенным от греха и от вечной погибели. Станьте в ряды тех, кто сегодня получает ордер на небесное жилище. Господь ждет вас, придите к Нему. А пока оставайтесь с нами, и если у вас возникают какие-либо вопросы на основе Библии, на основе того, что вы слышите в наших программах, пишите нам russian@bbnradio.org.

0: В эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 40:31. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Исаия 40:31.

0: Псалом 141. «Голосом моим Господу возвал я, голосом моим Господу помолился, излил перед Ним моление мое, печаль мою открыл Ему, когда изнемогал во мне дух мой. Ты знал стезю мою, на пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня».
1: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы продолжаем цикл под названием «Давид. Человек по сердцу Бога», на протяжении которого мы будем изучать жизнь Давида, простого пастуха, одаренного музыканта, талантливого военачальника, величайшего израильского царя. Сегодня мы посмотрим на сложный период в его жизни, когда Давид остался без поддержки, без привычных опор, был вынужден бежать в пещеры, прятаться там от Саула, чувствуя себя никому не нужным, несчастным и сломленным. Но Бог не оставлял его ни на минуту. Он работал в его жизни, готовя Давида к великой миссии. «Только для жителей пещер» – название передачи сегодня.
0: Мир вам, дорогие друзья! Прошу вас открыть Библию, первую книгу Царств, 22 главу. Сегодня мы обратим внимание на первые два стиха этой главы. Это уникальные тексты Писания, и хочется, чтобы вы обратили на них свое пристальное внимание. Читая жизни и пути Давида, мы дошли до эпизода, когда он жил в пещере. И единственный раз, когда об этом написано, как раз в первых стихах 22 главы. Размышляя о том, как ему удавалось справляться с такими обстоятельствами, мы научимся ценить моменты, когда мы оказываемся в темном, замкнутом пространстве и научимся взывать к Богу в смирении, молитве, доверяя Ему, полагаясь на Его помощь. Послушайте, пожалуйста, а лучше откройте сами Библию и читайте вместе со мной. Первая книга Царств, 22 глава с 1 стиха. «И вышел Давид оттуда и убежал в пещеру Адоламскую, и услышали братья его и весь дом отца его, и пришли к нему туда. И собрались к нему все притесненные, и все должники, и все огорченные душою, и сделался он начальником над ними, и было с ним около 400 человек». Аминь. Дорогие друзья, прежде чем мы будем рассуждать о жизни Давида, позвольте мне сказать несколько слов о нашей жизни. Возможно, среди наших слушателей есть те, кто сейчас живет словно в пещере, не физически, но эмоционально. Окружающие этого не замечают, но вы чувствуете себя именно так. Пещера темная, мрачная и сырая. Вам одиноко, и вы разочарованы. И самое ужасное для вас – это то, что вы не можете поделиться этим с окружающими вас людьми. И вы удручены. Я встречаюсь с разными людьми, слушаю истории жизни. Сам прохожу через разные обстоятельства и не могу всем все рассказать. Задаю вопрос, как задавал Давид. «Господи, что делать? Почему так плохо?» Я слышу истории. Семья разваливается. Дети не радуют, одни проблемы. На работе не ценят. Я на грани увольнения. Мне зарплату не выплатили. Непонимание, предательство. Подставили. Прошу помощи, но никто не может защитить. Есть такое зарубежное издание, журнал «Психология и богословие», в котором опубликована интересная статья. Посмотрите на себя с библейской точки зрения. Прочитаю отрывок из этой статьи, написанной Патрисой Куинглей. Интересно, что многие христиане сегодня находят больше понимания, поддержки и удовлетворения внутренних потребностях в светских организациях, чем в своих церквах. Кто-то однажды сказал, что церковь – это больница для грешников, а не музей для святых. Но это удивительно. В церкви я не вижу никаких признаков болезни вокруг меня. Люди одеты в свои нарядные одежды, лучшие туфли, красивые улыбки. Мы обсуждаем то, что делаем, но редко то, что чувствуем. Мы можем говорить о духовных победах, но умело маскируем поражения и страдания. По воскресеньям я приезжаю в церковь с чувством острой нужды в духовном исцелении. Но я испытываю неловкое ощущение, что я такая одна и не подхожу под общую атмосферу. Мне кажется, что я похожа на ребенка с ветрянкой в детском саду, полном здоровых малышей. Несколько раз я пыталась рассказать о своих переживаниях на классах библейских занятий, но почувствовала, как вокруг меня растет напряжение все больше и больше, по мере того, как я рассказываю о своих симптомах. Поэтому, когда градус переживаний и страданий поднимается особенно высоко, я просто молчу и остаюсь в стороне, потому что вокруг меня кажутся исключительно все здоровыми. К счастью, я нашла компаньонов по страданиям в Библии. Это Давид, Иов, Петр, Фома, Павел. Они откровенно говорили о своих переживаниях. И мне кажется странным, но я лучше понимаю именно этих мужчин из Библии, а не своих друзей из церкви на воскресных встречах. Печально читать такие слова, согласитесь. Не все дни в нашей жизни полны радости. Некоторые дни заставляют нас упасть очень низко и потерять самоуважение. Давид – один из любимых библейских героев. Он реален, он обычный человек. И Библия не скрывает его грехи, падения, не возвышает только его победы. Он такой, какой есть. И мы читаем о нем, как о реальном человеке. В его жизни было все. Взлеты и падения. Не просто быть человеком верующим. И мы можем многому научиться. В предыдущих главах описана непростая полоса испытаний. Давид обманывал, хитрил, сбежал от царя Саула, спасался, бежал. И вот он в пустынном месте, в пещере, рядом с ним сотни огорченных людей, таких же беглецов. Духовный конфликт в его душе. Он чувствует чувство вины. После его посещения одного селения, когда он его покинул, Саул вырезал целое поселение, где жили священники. Трагедия. И в начале 22 главы мы читаем о том, что с Давидом были сотни семей и его родные. Нужно помнить, что Давид отослал своих родителей в Моав, чтобы они были в безопасности. Давид был внуком Руфия Моавитянки. Она вышла замуж за Вооза. Там оставались родные со стороны Руфи. И переживания Давида так похожи на наши переживания, огорчения, непонимания, хотя мы продолжаем молиться Господу. В книге «Псалтырь» есть 8 псалмов, написанных Давидом, когда он бежал от Саула. Мы обратим внимание на 3 псалма. Друзья, мы не можем приукрасить нашу пещеру. Нам нужно признать, что сейчас мы в ужасном состоянии. Конечно, есть те, кто быстро прочитывает эти первые 2 предложения из 22 главы и говорят: «Давид же вышел из пещеры. Зачем вообще уделять этому столько внимания? Это же все временно». Но мы не должны так пренебрежительно относиться к Священному Писанию. Нужно останавливаться на всех деталях. И кроме того, этот эпизод из жизни Давида на самом деле очень важный. Давид жил в пещере, потому что он потерял все страховки и опоры, на которые мог положиться в своей прежней жизни. И если вы помните, в прошлый раз мы говорили об этом, Давид лишился своего положения в обществе, своей работы в армии. Он потерял свою жену, которая предала его, оклеветав перед Саулом. И позже мы прочитаем, что они продолжили жить вместе, но она никогда больше не занимала того места в его сердце, как это было прежде. Давид потерял свой дом, он лишился своего духовного наставника Самуила, и затем он потерял своего лучшего друга Иоаннафана. И, наконец, Давид лишается самоуважения, он вынужден корчиться перед царем Гафа. Изображая безумного, он бросался на косяк двери, пускал слюну. Давид потерял свою гордость. Он был постоянно в бегах, постоянно менял свое место пребывания. И вот дождливой ночью он набрел на пещеру Адоламскую. Это был самый ужасный период в его жизни. Не упускайте этот эпизод жизни Давида из виду и не забывайте о нем. Но я не хочу, чтобы вы подумали, что я впадаю в другую крайность и считаю, что жизнь христианина – это сплошные испытания и страдания. Одна туча за другой. Нет, я не говорю так. Но в ней есть место и пещере. И в жизни есть страдания, печали и радость, и утешение. И если вы в пещере уныния именно сегодня, то хочется, чтобы вы поняли, что это часть Божьего плана. Обращение души – это чудо мгновения, а вот созидание святого – задача продолжительностью в жизни. И Бог не собирается сдаваться, даже когда вы находитесь в пещере. Он еще не закончил свой план, даже если вы опустились так низко, как никогда ранее вам не приходилось быть. Сейчас у вас нет никакого комфорта, нет никакой надежды, только пещера. Интересно, как чувствовал себя Давид. Ну, давайте прочитаем 141-й псалом. Там хорошо описаны его чувства, и он написал песню. Мне кажется, музыкантам намного легче описывать свои ощущения именно через песню, а не просто словами. Давид был лишен чувства безопасности, ему нечего было есть, не было никого, кто мог бы дать ему совет, не было никакого якоря, который бы удержал его, он был в пещере совершенно один, все были вдалеке. И там он написал псалом. 141-й псалом начинается словами «Учение Давида». И это не просто развлекательная песня. Это произведение, которое чему-то учит. Он как бы пишет, пусть другие люди, которые будут жить после меня, прочитав этот псалом, чему-то научатся. Я предлагаю нам именно этим сейчас и заняться, научиться у Давида, читая его 141-й псалом. Учение Давида, молитва его, когда он был в пещере. Голосом моим Господу возвал я, голосом моим Господу помолился, излил перед ним моление мое, печаль мою открыл ему. Когда изнемогал во мне дух мой, ты знал стезю мою, на пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня. Смотрю на правую сторону и вижу, что никто не признает меня. Не стало для меня убежища, никто не заботится о душе моей. Я возвал к Тебе, Господи, и сказал, Ты прибежище мое и часть моя на земле живых. Внемли воплю моему, ибо я очень изнемог. Избавь меня от гонителей моих, ибо они сильнее меня. Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя Твое. Вокруг меня соберутся праведные, когда Ты явишь мне благодеяние. Аминь. Удручающе, не так ли? Все казалось потеряно. Есть прекрасная книга «Дисциплина в нашей жизни». В ней есть глава «Дисциплина через разрушение иллюзий», которая очень помогла мне. Я прочитаю отрывок. «Как глубоко разочарование разбивает на куски равновесие нашего духа и наши сердечные ожидания. Мы все пострадали от его жала. Наши большие надежды, как огромные галеры, отплыли издалека и вернулись не все. Или в лучшем случае вернулись избитые и поврежденные. Наши мечты, как высокие кучевые облака, добрались до самого неба, но теперь растворились в воздухе. А мы были полностью уверены, у нас не было ни малейшего сомнения, что желания и мольбы нашего сердца будут удовлетворены. Но наоборот, наступил кризис и хаос, и ничего, кроме путаницы. Как ученики Иисуса Христа мы построили свои ожидания в солнечном свете Галилеи, где толпы аплодировали после того, как были накормлены, но затем пришли тени Гефсимании, горы Голгофы и тихая гробница в саду. И в этой же главе приведены слова Флоренс Вилет. «Благодарю тебя, мой Бог, за те горькие моменты, которые учат меня лучше понимать благодать. Они оторвали меня от удобных дорог, забросив в шторм и ураган. И благодарю за друзей, которые меня предали, потому что тем самым они привели меня ближе к ногам Спасителя, где я смогла напитаться Его любовью. И я благодарна за все, через что прошла в жизни. Такие моменты не могли бы порадовать никого. Но именно на этих дорогах я поняла, насколько много мне может дать Бог. Но если остановиться здесь, то получится, что я сказал вам только половину того, что написано в первых стихах 22 главы первой книги Царств. Я хочу, чтобы вы хорошенько прочувствовали всю сырость пещеры. Даже тех, кто сегодня на самой вершине горы, прошу представить себе, что это значит сидеть в одиночестве, в унынии, в промозглой пещере. И у Давида ничего не было. Ничего. Но мы, люди, верующие в Бога, понимаем, что когда Бог приводит нас в такое состояние, когда у нас нет ничего, Он делает это, чтобы изменить нашу жизнь, а не сломать ее. Человеческие перспективы говорят нам: ты потерял это. Ты потерял. У тебя разрушено это, пропало то. Все, жизнь закончена. А что говорит Бог? Он говорит: нет, нет, ты в пещере, но не для того, чтобы твоя жизнь закончилась, а для того, чтобы она изменилась. Направление, в котором ты двигался, было неправильное. Пора встать на правильный путь. Именно это Бог делал с Давидом. Давид был в пещере один. Никто не знал, что в этот момент он испытывал самую большую боль и нужду в жизни. Но только посмотрите, что в его жизни делает Господь. И это был настоящий вызов. Посмотрите еще раз на текст Писания. И вышел Давид оттуда и убежал в пещеру Адоламскую. А теперь послушайте, кто к нему пришел. И услышали братья его и весь дом отца его, и пришли к нему туда. Если вы слушали наши предыдущие беседы, то должны помнить отношение семьи к Давиду. Их не особо заботило, где он и что с ним происходило. И если помните, отец даже забыл о нем, когда приходил священник Самуил, он совсем не рассматривал своего младшего сына как кандидата на будущего царя. Давид в это время был на поле с овцами. И только когда Самуил спросил: это все твои сыновья? Отец Давида, Иессей, вспомнил, что у него есть еще один, самый младший, который сейчас пасет стада. Но для своего отца Давид был не так важен. А когда он пришел на поле боя, готовый сразиться против Голиафа, его братья возмутились и отнеслись к нему совсем не по-доброму. Вот так написано в 17 главе первой книги Царств. «И услышал старший брат Давида Элиаф, что говорил он с людьми, и рассердился Элиаф на Давида и сказал: зачем ты сюда пришел и на кого ты оставил овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое, ты пришел посмотреть на сражение». Ну вот, теперь Давид совсем в другом положении. Он разбит и раздавлен, все опоры выбиты из-под его ног. И что мы видим? Его братья, отец и домашние отправились к нему. Сразу хочу вывести из этого эпизода практический вывод для нас. Когда вы в пещере, вы не очень хотите, чтобы вас окружала толпа людей. Если ранее же вы были лидером, то может наступить такой момент, что вы не захотите, чтобы рядом с вами вообще был кто-нибудь. Мало кто готов в этом признаться, но это на самом деле так. Иногда нам на самом деле хочется побыть одному. И мне почему-то кажется, что Давид не жаждал видеть кого-либо то ни было в этой пещере. Если он чувствовал себя бесполезным для себя самого, то, скорее всего, он не видел никакой пользы от себя и для окружающих. Может быть, именно в таком положении находитесь и вы сегодня. Но это неправильная философия. Я недостаточно хорош, я некрасивый, я бесполезный и так далее, и так далее. Я никому не нужен. Никто не хочет быть рядом со мной. Давид не хотел, чтобы к нему пришла семья, но они пришли. Посмотрите, Бог привел к Давиду людей. И я уверен, что это было именно так. Давид никого не хотел видеть, но Бог сделал так, что семья Давида пришла к нему. И что я хотел еще отметить, они не пришли одни. С ними были и другие люди, те, кто тоже был в душевных смятениях, под давлением, в печали, в стрессе. И так вокруг Давида собирается группа таких же людей, которые были притеснены. Второе. Среди них были те, кто оказались должниками. Те, кто не мог оплатить свои счета. И третье. Это были люди, огорченные душою. Те, к кому относились несправедливо. И вот вокруг Давида собралась такая толпа. Что это все значит? Это значит, что под властью царя Саула народ испытывал трудности. Налоги были завышены, людей использовали, а потом выбрасывали. Их царь был человеком с нездоровой психикой, склонной к депрессии и агрессии. И народ страдал от последствий такого его состояния. Они больше не могли его терпеть, и вот такие люди, которых притесняли, должники и недовольные, пришли в пещеру, где был Давид. Целая пещера оппозиционеров. Вы можете представить себе такое? Давиду и так было плохо. Он был одиноким беглецом, прячущимся в пещере. Но быть руководителем 400 таких же несчастных, вот это уже проблема посерьезнее. Ну, а теперь посмотрим на следующую главу. Мы посмотрим на первую книгу царств, 23 главу, 13 стих. «Тогда поднялся Давид и люди его, около 600 человек, их уже 600». То есть добавилось еще 200 недовольных. А Давид рассказывает истории военных действий и побед на поле боя. И сейчас я хочу обратить ваше внимание на деталь, которую легко упустить из виду. Если вы просто прочитываете главу за главой, я хочу, чтобы вы не просто увидели, но и почувствовали, что Бог менял жизнь Давида. Он в пещере. Он чувствует себя никому не нужным. Он чувствует, что его несправедливо гонят, его не понимают. В отчаянии он прячется в пещере. Но тут приходят его братья, приходит его семья. Люди все приходят и приходят. Новости распространяются очень быстро. И довольно скоро рядом с ним уже 600 человек, с которыми он начал нести служение. И Давид становится их начальником. Он принял на себя лидерство над ними, а это была далеко не простая задача. Давид удивительно одаренный музыкант, но он работал.

Знаете ли вы, что эти люди, которые сидели с ним в пещере, в дальнейшем стали для него надежной армией, его опорой? Они стали его помощниками, его кабинетом министром, если можно так сказать, когда он пришел к власти. Давид перевернул их жизнь, сформировал в них новый характер, помог найти направление, куда двигаться. Он не сбежал от них, не спрятался в новой пещере. Давид принял решение стать их руководителем. В наших церквах есть разные служения. И иногда это именно такие виды служения, когда нужно работать с теми, чье сердце разбито, кто в унынии, отчаянии. Например, те, чьи семьи распались, кто вынужден в одиночестве воспитывать ребенка. И знаете, кто чаще всего берется за это служение? Те, кто сам однажды оказался в пещере, кто сам испытал на себе, что такое боль и страдания. Те, кто не побоялся взять на себя ответственность и начать помогать таким же, как он. Когда другие больные душой протягивали руки и просили помощи, потому что сами не могли найти сил справиться со своей болью. Эти служители не побоялись взять на себя ответственность и стать их поддержкой. И это прекрасно. Я благодарю всех тех, кто занимается служением с людьми, чьи сердца кровоточат и кто не знает, куда идти. Пусть Господь поможет нам, дорогие друзья, в свой взор обращать к Богу. Только в Боге мы можем найти утешение и покой. Бог так возлюбил этот мир, что Он послал Сына Своего Единородного, Господа нашего Иисуса Христа, в этот мир, чтобы Он пришел, проповедовал, учил. Но Он пришел как Агнец, как Мессия, который взошел на крест, чтобы умереть за грешников, чтобы мы имели жизнь вечную. Уверовав в Него, мы можем жить духовно. И я призываю вас, дорогие друзья, сегодня, когда есть сложности, трудности, проблемы, прийти к Нему и попросить о мире и покое в сердце, успокоиться в Нем. Да благословит вас Господь!

Дорогие друзья, вы услышали заключение передачи «Только для жителей пещер». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное, учиться доверять Богу и следовать Его воле. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Слово Божие вместе с нами, находите в нем полезные уроки и применяйте прочитанное в жизни. Сегодня мы вспомнили, как Бог воспитывал Давида через боль и страдания, и эти уроки сделали его сильнее и ближе к Господу. Это стало возможным, потому что Давид страдал настолько сильно, что понимал свою нужду в Боге. Он не боялся молить Бога о помощи и был достаточно кротким, чтобы учиться у Бога. У Бога был особенный план для Давида, и Давид следовал по тому пути, который Бог приготовил для него. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот тема следующих передач цикла: «Самое тонкое искушение в жизни». Чем накормить разъяренного мужчину? Облачные дни и темные ночи. А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! Самое тонкое искушение в жизни – это тема следующей передачи «Свет жизни».

Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас, если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар «Жизнь вечную». Не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы «Покаяние». Ваша молитва может быть примерно такой. «Господи, прости меня, грешника. Я знаю, что я заслуживаю вечного наказания, но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания. Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь». Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org.

Спасибо за то, что вы вместе с нами, дорогие друзья. Иоанна 15:5. «Я есть лоза, а вы ветви. Без меня не можете делать ничего», так сказал наш Спаситель Иисус Христос. Может ли ветвь слишком полагаться на лозу? Дело в том, что ветвям без лозы вообще никак не будет. Они засохнут и погибнут. Иисус нам сказал, что если ветви, то есть мы с вами, не прибудут на лозе, то есть не будут полагаться на него, то не смогут приносить плод. Если мы ветви живые, мы полностью должны быть отданы лозе, Богу. А какие вы ветви, дорогие друзья? Проверьте сегодня.

Пришло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня, 11 июня. Сегодняшнее место из Писания записано во втором послании Тимофею 2:24. Там сказано: «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобливым». Когда Бог входит в нас и очищает наше естество от присущей ему жестокости, и мы начинаем проникать в глубину Духа Христова, тогда мы постигаем, как никогда раньше, что духовная доброта слишком редко встречается в этом темном и далеком от совершенства мире. Дары Духа достаются нам не случайно, если мы не различаем определенных форм этой благодати, а просто желаем получить их и в мыслях надеемся на них, то они никогда не станут частью нашей природы или поведения. На пути милосердия каждому шагу вперед должно предшествовать предчувствие этого шага, а затем наполненная молитвой решимость сделать этот шаг. Очень немногие согласны перенести страдания, из которых рождается подлинная доброта. Мы должны умереть, прежде чем доброта преобразует нас, хотя, конечно, распятие подразумевает страдания. В нашей жизни должно произойти настоящее отвержение себя, настоящая ломка и сокрушение собственного «я», и тогда придет победа. В наши дни мы часто встречаемся с попытками очистить себя от порока при помощи простых, умственных и логических упражнений, не имеющих ничего общего с верой. Они состоят в том, что человек мысленно возлагает себя на жертвенник, а затем медленно говорит, что жертвенник освящает дар, и приходит к логическому заключению, что он теперь свят, и потом такой человек выступает с веселой, легкомысленной богословской болтовней о глубоких истинах Божьих. Но природные струны сердца такого человека не были оборваны, и жестокость Адамова не стерлась в порошок и не трепетала грудь от одиноких волнующих вздохов Гефсимании. А без истины печати смерти на Голгофе не может быть той кроткой, ласковой, нежной, легкой, победоносной, полнокровной, ликующей жизни, что подобно весеннему утру, встающему из пустой могилы. Бог преобразовывает сердца, и тогда видны качества истинного слуги Божьего. Пойдем вперед, будучи преобразованными силой Божьей, проявим на практике приветливость истинных христиан. Тогда великая благодать, которая была на всех первых христиан, Деяния апостолов 4:33, будет и нашим достоянием. Как дышит в семени цветок, а дерево в зерне, так милостью своей высок Христос живет во мне. Да, Христос живет, да, Христос живет. То чудный Божий дар, Христос живет во мне. Я был без света, в бездне зол и мертвым по вине, но в Слове Божьем свет нашел, Христос живет во мне. Как солнце лик живит лучом, цветы на тощем дне, так блещет жизнь в Христе одном, Христос живет во мне. Когда помыслю я о том, что Он живет во мне, подобным быть Ему во всем, хочу в земной стране.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 22. О воспоминании многочисленных благодеяний Божиих. Открой, Господи, сердце мое в законе Твоем, и в уставах Твоих научи меня ходить. Даруй мне уразуметь волю Твою, и все благодеяния Твои вместе, и всякое особенно вспоминать с великим благоговением и с прилежным размышлением, досилен буду хвалу Тебе воздавать ради благодеяний Твоих. Но знаю и исповедую, что и в самой малой вещи не могу я достойно воздать долг благодарного хваления. Выше меры моей все блага мне дарованные, и когда устремляюсь я к славе Твоей, исчезает в ее величестве дух мой. Все, что есть у нас и в душе, и в теле, и все внешнее и внутреннее, чем только мы по естеству и сверхъестества обладаем, все Твои благодеяния, и все проявляет благодетеля милостивого и щедрого, от которого мы приняли все блага. Пусть один больше получил, другой менее, но все от Тебя, и без Тебя ничто и самое малое не приходит. Тот, кто больше получил, не может похвалиться своим достоинством, не превозноситься над другим, не презирать того, кто меньше имеет. Ибо тот больше и лучше всех, кто себе менее приписывает, и кто всех смирение и благоговение в благодарении, кто себя почитает всех ниже и думает про себя, что он недостойнее всех, тот более всех достоин воспринять большее. А кто менее получил, тот не должен печалиться и роптать, и завидовать богатому, но тем более должен возносить мысль свою к Тебе и восхвалять Твою благость и доброту, что так изобильно, и с такой любовью, и так безвозмездно, и без лицеприятия расточаешь Ты щедроты свои. Все от Тебя, и для того во всем хвала Тебе да будет». Ты ведаешь, что каждому даровать надобно, и для чего один меньше имеет, а другой больше. Не нам о том судить, но Тебе, ибо у Тебя определено всякому, чего кто достоин. И для того, Господи Боже, великое еще благо вменяю себе, что немного есть у меня того, от чего происходит хвала и слава во внешнем мире и между людьми. И всякому человеку, когда посмотрит на свою бедность и на унижение свое, не тяготиться этим надобно или печалиться, или приходить в отчаяние, но скорее утешаться и премного радоваться, ибо Ты, Боже, нищих и смиренных и презренных у здешнего мира избрал себе ближними и домашними сожителями. Свидетели этому сами апостолы Твои, ибо князьями поставил Ты их по всей земле. Псалом 44:17. Без ропота было обращение их в мире, и так они были смиренны и просты, без всякой злобы и хитрости, что с радостью принимали бесчестие за имя Твое, и отчего мир отвращается с ужасом, к тому стремились с великим желанием. Кто Тебя любит и разумеет благодеяния Твои, того ничто не должно так радовать, как Твоя о нем воля и благоизволение Твое, предуставленное от века. И Твоя воля должна быть ему в такое успокоение и в такое утешение, что пожелает он быть всех меньше, как иной пожелал бы быть больше всех, и так будет мирен и доволен на последнем месте, как другой хочет быть на первом, и с такой охотою пребудет в презрении и в унижении, без всякого имени, без всякой славы, как другой будет в почести и величии мирском. Ибо воля Твоя и желание славы Твоей должны быть ему всего выше, и больше должны утешать его и радовать, нежели все блага, какие только даны ему или даны быть могут». Глава 23. О четырех способах к великому миру. «Сын мой, ныне покажу тебе путь мира и свободы истинной. Сотвори, Господи, по слову Твоему, слово Твое радостно мне слышать. Старайся, сын мой, больше чужую волю исполнять, нежели свою. Выбирай всегда, что меньше, а не то, что больше. Ищи всегда нижнего места, чтобы тебе позади всех быть. Желай всегда и молись, чтобы воля Божия совершенно в тебе исполнилась. Да войдет таковой человек в страну мира и упокоения. Господи, кратко слово Твое, но содержит оно в себе великое совершенство. Недолгая речь в нем, но исполнена разума и плодом изобильно. И когда бы мог я то слово соблюсти в верности, нельзя было бы мне так скоро приходить смущение. Ибо всякий раз, когда чувствую себя возмущенным и в тягости, вижу, что отступил от этого учения. Но ты все можешь и в пользе душевной всегда ревнуешь, умножая великую благодать Твою, досилен я буду исполнить Слово Твое и совершать свое спасение. Молитва против злых помыслов. Господи, Боже мой, не удаляйся от меня, Боже мой, и будь помощником мне, Псалом 70:12. Восстали на меня суетные помыслы, и великие страхи сокрушают душу мою, и как я пройду невредимым, как сокрушу их? Но Ты говоришь, пойду перед Тобою и смирю гордых земли, Исаия 45:2. Отверзу двери темницы, и сокровенное таинство открою Тебе. Сотвори, Господи, по слову Твоему, и да убегут от лица Твоего все помышления беззаконные. Одна моя надежда и одно утешение мое — к Тебе прибегать во всякой напасти, Тебе веровать и из глубины сердечной взывать к Тебе и терпеливо ждать Твоего утешения. Молитва о просвещении мысли. «Осияй меня, Иисус благой, сиянием внутреннего света, изведи всякую тьму из обители сердца моего, укроти брожение многое и изгони насилующее меня искушение, побори во мне крепкою бранью и победою, и изгони зверей хищных, похоти мои обольстительные, да будет мир в силе Твоей, и да возгремит Тебе хваление многое во дворах святых Твоих в совести чистой, запрети ветрам и бурям». И скажи, усмирися, и ветру бурному, не движися, и будет тишина великая. Пошли свет Твой и истину Твою, Псалом 42:3, да сияют на земле, я земля пустая, и безводная, и праздная, доколе Ты не просветишь меня. Излей свыше благодать Твою, исполни сердце мое небесною благодатью, уготовь воды умиления, да напоится лицо земли, да возрастят плод благой и совершенный. Вознеси мысль угнетенную бременем грехов, и к небесному утверди все мое желание, да будет мне горько помышлять о земном, когда укушу от радости вышнего блаженства. Восхити меня и отторгни от всякого приходящего утешения в творениях, ибо не может ничто сотворенное в полноту насытить мое желание и в полноту утешить меня». Свяжи меня с собою неразрывным союзом любви, ибо в Тебе едином исполняется желание любви, и без Тебя все напрасно». Глава 24. О том, как избегать любопытного исследования жизни ближнего. «Сын мой, не будь любопытен и оставь праздные заботы. Что тебе до того или до этого? Ты на меня взирай. Что тебе до того, каков тот или другой человек, как говорит, как действует? Не нужно тебе отвечать за других, а сам за себя ответ давать будешь. Что же ты себя припутываешь? Вот я всех разумею и вижу все, что не есть под солнцем, и знаю, что в каждом совершается, о чем кто помышляет, чего кто хочет и к какому концу у кого мысль направлена. Итак, мне должно все предоставить. Ты же храни себя в добром мире и оставь суетливого суетиться, сколько он хочет. Все дела его и слова его на него обратятся, ибо меня обмануть он не может. Да не будет тебе заботы ни о великой славе, тенью мелькающей, ни о близком знакомстве со многими, ни о тесном содружестве людском, ибо от этого рождается всякое рассеяние и великое помрачение в сердце. Любил бы я тебе возвещать слово мое,

Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Это записано в послании Иакова в 1 главе, в 5 стихе. В этих словах нет обещания, что все будет даваться нам без всяких усилий. В них есть обещание, что Бог не оставит нас без своей поддержки, когда Он будет допускать в нашей жизни беды и искушения. Иаков заверяет нас, что если мы не знаем, как дать Богу возможность действовать в нас, мы можем получить мудрость напрямую, прося ее у Бога. Учитесь у Господа, как жить в этом мире и славить Его. Оставайтесь с нами.

Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org.

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе, в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Этот образ жизни, служение и времен великого апостола Павла, апостола к язычникам, является важным, когда мы признаем, что одна из главных частей Нового Завета произошла из-под пера апостола Павла. Мы уже отметили, что он родился вскоре после рождения Иисуса Христа в Вифлееме. Апостол Павел, однако, родился в Тарсе Киликийском. Господь предсказал разрушение храма в Иерусалиме, которое произошло в 70-м году до Рождества Христова. Очевидно, апостол Павел умер перед тем, как произошло разрушение храма, несмотря на то,

0: что он называет себя Павел Старец в послании к Филимону в 9 стихе. Переносимое страдание на протяжении многих лет его служения Христу отразились на его здоровье. Он переносил немощи. Кроме религиозного аспекта жизни среди народа, во время жизни Христа и ранней жизни апостола Павла была также очевидна разница в культуре. Это произошло перед рождением Христа, когда иудеи были побеждены Египтом. В Александрии, городе, названном в честь великого греческого генерала Александра Великого, иудеи приняли во многом греческий образ жизни. Они приняли греческий язык, как их собственный. Во времена Христа и апостола Павла, поэтому, греческий обыкновенно употреблялся как язык. Семитический язык евреев был хранимым языком, в то время как арамейский тоже был в общем употреблении в Палестине. Народный еврейский язык Палестины не был иностранным языком для младенца и юноши Савла, после известного как апостол Павел. В Тарсе, однако, он слышал разговор на греческом языке так часто, как и на еврейском. Мы должны помнить, что его родители гордились их иудейским происхождением и поэтому могли косо смотреть на греческий язык, который свободно употреблялся евреями и язычниками. Мы должны заметить в связи с этим разницу мнений и отношений ранних христиан, которые находили себя на раздорожье между этим языком и образом жизни культуры. Обращаясь к деяниям святых апостолов, в 6 главе 1 стиху мы читаем: «В те дни, когда умножились ученики, произошел у еленов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном разделении потребностей. В то время и в результате того особенного вопроса интересно отметить, что мужи, избранные для разрешения этого особенного положения, были мужи с греческими именами. Не было еврейского имени среди них. Было отмечено, что 6 избранных мужей были еллинические евреи, тогда как один был прозелит, то есть греком, который стал евреем через религию. Мудрость, проявленная апостолами, и забота, оказанная деликатному положению в жизни ранней церкви, разрешалась мужами греческого происхождения, которые теперь заботились об еленах и евреях. Бог имеет своих мужей, которые, замечая возможность разделения, предоставляет через апостолов правильное разрешение трудностей. Мы упоминали, что апостолу при рождении было дано имя Савл. В послании к Фессалоникийцам, 3 главе, апостол Павел ссылается на свое происхождение. Он был из колена Вениаминова. Первый царь израильского народа был Савл, также из колена Вениаминова. Таким образом, имя Савл было почетным именем. Совершенно возможно, что юноша рос в Тарсе, он также был известным для язычников как Павел. Однако имя Павлус или Павл римского происхождения, а не греческого. Мы также должны помнить, что его родители были римскими гражданами, и апостол Павел называет себя римским гражданином. В посланиях, написанных им, апостол употребляет имя Павел. В книге «Деяния святых апостолов» в 14 главе, 1 стихе, мы узнаем, что апостол говорил в синагоге в Иконии, где были обои иудеи и елены. Греческие прозелиты, принявшие иудейскую религию. Многие прозелиты иудейства и среди греков поверили слову. Мы поговорим об этом позже. События, ведущие к обращению апостола Павла к язычникам. Нужно предположить, что Савва, Павел из Тарса, провел большинство своего времени после окончания своего образования у Гамалиила в своем городе в Тарсе. Оттуда периодически он посещал Иерусалим, но свое время в основном проводил дома. То же самое было после его обращения, ибо мы узнаем из книги «Деяния святых апостолов» 11 главы 22 стиха, что Варнава пошел в Тарс искать Павла для того, чтобы он мог помочь ему учить обращенных в Антиохии. Саддукеи. Очевидно, первые попытки подавить новое течение или новую жизнь, провозглашаемые ранними апостолами, начались саддукеями. Из книги «Деяния святых апостолов» 4 главы мы знаем, что они досадовали, видя силу, с которой Петр и Иоанн провозглашали Слово Божие, Евангелие, и демонстрировали это чудесами, такими, как исцеление хромого при дверях храма. Эффект исцеления хромого человека не был потерян в толпе, посещающей храм. И саддукеи, из которых первосвященник был членом, пришли в ярость. Саддукеи, как раньше мы упоминали в наших изучениях, отрицали воскресение. Свидетельство Петра и Иоанна о воскресении Христа и силе, проявленной через это славное имя, нужно привести в молчание. Но повеление, изданное ими, было нарушено Иоанном и Петром. Поэтому их опять взяли и поставили пред Синедрионом. На этой второй очной ставке Гамалиил, бывший учитель Павла и строгий фарисей, обратился к совету, чтобы они проявили осторожность. Гамалиил сказал: «Мужи израильские, подумайте сами с собою о людях сих, что нам с ними делать?» Библейские студенты утверждают, до этого времени борьба в основном велась арамейскими иудеями. Теперь Стефан возбудил ненависть и отвращение эллинистов. Ученые-члены иностранных синагог старались опровергнуть его аргументом или криком. Синагога из Киликии особенно упоминается в книге «Деяния святых апостолов» в 6 главе 9 стихе. Могло быть, что Савва из Тарса, уже отличившийся своей ревности и способностях среди борцов фарисейства, нес руководящую часть в дискуссии, упомянутой в 6 главе «Деяния святых апостолов». Он был в это время еще юношей. Священное Писание делает заключение, что способности Савва, как бывшего ученика Гамалиила, плюс его ревность для дела религии, которую он защищал, ставила его на передовую борьбу против ранней христианской церкви. Достопримечательно, что апостол после своего обращения должен был переносить ту же самую ненависть и нападение за свое свидетельство, которое, возможно, он питал к Стефану. Таким образом, тогда, как казалось, что саддукеи были ранними соперниками новой веры, учения апостолов о воскресении Иисуса Христа, фарисеи были втянуты в сопротивление их положением в Синедрионе. Интересный случай можно рассмотреть в этом обстоятельстве. Синедрион представил судебное дело Господа Иисуса Христа пред Пилатом, римским прокуратором или администратором Рима в Иерусалиме, чтобы приобречь смертный приговор для Христа. Здесь, очевидно, Стефан был побит камнями без всякого обращения за разрешением к римским властям. Аминь.
1: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности нашего Господа Иисуса Христа, конечно же, поможет каждому в личном хождении пред Богом, если мы будем подражать Ему, как в свое время подражал Иисусу апостол Павел. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в нашем эфире.

В эфире BBN, библейское вещание для славы Господа. Возвышу глас среди народа, прославлю Господа Отца за то, что Он моя свобода и жизнь святая без конца. Я возвеличу Бога славы и всем поведаю о Нем. Люблю, Господь, Твои уставы, хочу послушным быть во всем. Благословляю имя Бога, Его чудесные дела. Он — жизнь, Он — свет, и Он — дорога. Лишь в Боге смысла жизнь полна. Прими, Господь, от сердца славу, хвалу из уст моих прими. Имей меня себе во славу, на свои горы подними. Оставайтесь с нами, мы продолжаем нашу программу.

0: эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
1: Памятный стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 40:31. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Это был стих «Благой вести» от библейского вещания BBN на эту неделю. Исаия 40:31.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио BBN передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь на тему «Ответственная свобода для христианина». Что такое свобода и как мы должны ей пользоваться? Эти вопросы очень важны для нас сегодня. Данная проповедь была подготовлена Ладом Голзом. Он нес пасторское служение на протяжении нескольких десятков лет и был автором и ведущим передачи «Внимая Божьему Слову». Итак, добро пожаловать на церковную кафедру.
1: Соответствует ли ваш облик, который видят все, вашей частной и личной жизни? Мы оцениваем других по тому, что доступно нашему взгляду. Бог же взирает на сердце. Он знает, что вы действительно представляете из себя. Представьте себе, если бы плотник Иисус получил вот такое письмо. Плотницкая мастерская Иисусу, Назарет, Галилея. Уважаемый господин Иисус, спасибо за предоставленные данные относительно 12 человек, которых вы избрали для руководящей должности в вашей новой организации. Мы тщательно проверили их квалификацию и личные качества. Это тестирование проведено не только с помощью компьютеров, но и посредством личного собеседования с каждым из них нашими психологами и специалистами по профессиональной пригодности. Результаты тестирования прилагаются для вашего изучения. Наше единодушное мнение заключается в том, что вашим кандидатам недостает образования, воспитание и определенных профессиональных качеств, необходимых для того положения, которое вы для них предусматриваете. Они не готовы к работе в команде. Мы рекомендуем вам продолжать поиски кандидатов, обладающих необходимыми руководящими способностями. Симон Петр отличается эмоциональной неустойчивостью и склонен к несдержанности. Андрей совершенно лишен качеств руководителя. Двое братьев Иаков и Иоанн, сыновья Заведея, ставят свои интересы выше интересов компании. Фома склонен к сомнениям, что может привести к подрыву морального духа у сотрудников. Считаем своим долгом сообщить, что Матфей находится в черных списках в Большой Иерусалимской торговой палате. Иаков, сын Алфеев, и Фаддей склонны к крайним решениям. При проверке на маниакально-депрессивное состояние оба они оказались в группе риска. Один из наших кандидатов, однако, продемонстрировал высокий потенциал и большие способности. Это человек, способный и предприимчивый. Он умеет общаться с людьми, обладает деловым складом ума и необходимыми контактами в высших кругах. Его отличает высокая степень мотивации, ответственности и честолюбия. Мы рекомендуем Иуду Искариота на должность контролера и первого заместителя в вашей организации. Все остальные результаты тестирования самоочевидны. Желаем вам всяческого успеха в вашем предприятии. С уважением, иорданская консультативная фирма по подбору руководящих сотрудников. Хорошо, что, избирая апостолов, Иисус Христос в своей оценке видел не только внешнее. Он видел личную, скрытую от посторонних глаз жизнь этих людей. Да, они были далеки от совершенства, но ученики были людьми посвященными и открытыми для Бога. Вполне возможно, что и мы с вами рекомендовали бы Иуду Искариота, единственного, о котором так высоко отзывались придуманные нами консультанты. Даже ученики беззаговорочно доверяли ему распоряжаться всеми своими деньгами. Только мы знаем, что происходит в нашем внутреннем мире. Только мы сами можем приоткрыть его для других. То есть только мы и Бог, который знает нас лучше нас самих. Бывает ли так, что вас удивляют собственные мысли, чувства, побуждения или намерения? Мало кто из нас понимает себя. Мы мастера маскировки и самообмана. Приходя к Иисусу Христу, мы должны предстать пред Ним такими, какие мы есть. Он принимает нас такими, как есть. Войдя в жизнь человека, Иисус постепенно изменяет его. Начинает он с нашей внутренней жизни. Иисус освобождает нас от всякого наносного, снимает все маски. Он делает видимой нашу внутреннюю сущность, чтобы другие могли видеть нашу истинную жизнь. В прошлом мы хорошо научились скрывать свои недостатки. Это мешает нам. Нелегко победить устоявшиеся навыки. Но когда вы обретаете ответственную свободу, ваша личная жизнь приходит в соответствие с мерилом христианской жизни. Если вы желаете жить достойно звания, в котором вы призваны, необходимо оценить свою внутреннюю жизнь во многих параметрах. Во-первых, следует поразмышлять над такой важнейшей истиной: ваш Отец знает все тайное. В этой части Нагорной проповеди Иисус говорит о необходимости давать нуждающимся, молиться и поститься. Матфея 6 глава 4, 6, 8 стихи. Иисус не только рекомендует, Он предписывает нам жить таким образом. Представляется, что если я буду поступать таким образом, то больше и беспокоиться не о чем. Иисус, однако, видит ситуацию совсем иначе. Важно также, как, почему и где вы творите добрые дела, молитесь и поститесь. Если все это делается так, чтобы все окружающие видели это, вы уже получили свое вознаграждение в виде признания людей. Эта награда, такая важная для многих, а может быть и для большинства, заменяет вознаграждение, которое вы могли бы получить от Отца на небесах. Согласно Иисусу, вы творите добрые дела, молитесь и поститесь, чтобы вас уважали окружающие. Вы уже получили награду сполна. Не забывайте, однако, насколько быстротечно уважение людей. Стремление к почестям естественно для каждого человека. Поэтому Иисус наставляет творить добрые дела, молиться и поститься для Него и других, делая это по возможности в тайне. Этот совет объясняется так. Публичная помощь зачастую смущает нуждающихся. Кроме того, они будут чувствовать себя обязанными вам. Во-вторых, Богу ведомо все, что делается в тайне. Вам не нужно творить добрые дела принародно для того, чтобы Бог заметил их. Он обещает благословить и вознаградить за все, что делается для Него в тайне. От вас, однако, требуется вера и терпение, качества, которые нам явно не достают. Не будем забывать эту важную истину. Бог способен видеть самые скрытые и потаенные уголки человеческой жизни. Он знает, что мы делаем, и какие побуждения нами движут. Мы не можем обмануть Бога, как Иуда Искариот не мог обмануть Иисуса. Помимо этой истины, Иисус сообщает человеку, как он может оценить свою жизнь. Матфея 5 глава 7 стих. Этот перечень охватывает почти все области нашей жизни. Отношения, брак, клятвы, правосудие, материальные нужды и вечные несомненные ценности. Матфея 5, 6, 7 главы. Иисус ясно дает понять, что Его больше занимает то, что скрыто от взгляда в личном измерении нашей жизни. Больше, чем внешнее соблюдение правил и установлений. Слишком поздно осознают эту истину многие люди, которые ведут внешне праведную жизнь. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Матфея 7 глава с 21 по 23 стихи. Всякому человеку пойдет на пользу, если он воспринимает всерьез наставление Павла. Испытывайте самих себя, верили вы. Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос вас? Разве только вы не то, чем должны быть? 2 Коринфянам 13 глава 5 стих. Обращаясь к Галатам, Павел развивает эту мысль дальше. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело. Галатам 6 глава с 3 по 4 стихи. Далеко не всегда бывал апостол удовлетворен применив этот совет к своей жизни. Временами он жестоко, доходя до отчаяния, терзался собственным несовершенством. Павел писал: «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать онное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Не нужно быть особенно внимательным, чтобы заметить, что во всем этом тексте постоянно подразумевается «я». Это воистину воздействующее слово здесь. Павел говорит о поражении в личной, частной и скрытой области своей жизни. Многие из христиан знают, как нам следовало бы чувствовать и поступать в повседневной жизни. Большинству из нас хотелось бы поступать в соответствии с волей Божией. Мы много об этом размышляем. Тем не менее, в этой сфере мы зачастую терпим поражение. В нас происходит внутренняя борьба. Для внешней жизни у нас есть несколько масок, и в зависимости от обстоятельств одеваем наиболее подходящую. Внутренне же мы мучаемся от неразрешимых вопросов. Но эти терзания скрыты от посторонних взглядов. Даже себя мы часто убеждаем, что все хорошо. Хуже всего, иногда мы считаем, что и Бог не видит нашего истинного состояния. Честно думать о себе – дело очень мучительное и неловкое. Мы всячески откладываем такой анализ. А приступив, мы делаем ряд неприятных открытий. Не миновал этого и Павел. Он пишет: «Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от сего тела смерти?» Римлянам 7 глава с 21 по 24 стихи. В этом сущность внутренней борьбы христианина. Он желает творить добро. Более того, он радуется закону Божьему. Закон твердо запечатлен в его разуме. Этот закон разума борется с законом греха, который проникает всюду, подобно плесени. Понятно, отчего христианин может испытывать изнеможение. Он старается одержать победу, но обнаруживает, что закон греха до сих пор пребывает в нем. Мы видим здесь стремление отойти от Бога. Отчего? Как может такое быть, если человек испытывает радость, удовольствие и стремление исполнить волю Божию? Вопль Павла относится к каждому, кто честно желает угодить Богу. «Бедный я человек, кто избавит меня от сего тела смерти?» В своей поэзии «Энеида» Вергилий говорит о парадах победы, которые имел обыкновение устраивать царь этрусков, возвращаясь после захватнических походов. Он привязывал разлагающиеся трупы убитых к живым пленникам и под звуки фанфар прогонял их перед этрусками. Некоторые комментаторы полагают, что именно это подразумевает Павел, когда он восклицает: «Кто избавит меня от тела смерти?» При этом он вовсе не подозревает, что тело есть зло само по себе. Речь идет о том, что все время, пока мы пребываем в земном теле, закон греховный подспудно, но иногда очень настойчиво действует в наших членах. Говоря об этой проблеме, я привожу такой наглядный пример. Я от природы боюсь собак. Мне нравится, когда они привязаны, а еще лучше, когда они в клетке. Представьте себе сидящего в клетке злобного пса, а ключ находится у вас в кармане. Как бы злобно пес ни рычал, он не может причинить вам зла. Иногда он успокаивается и как будто приходит в благодушное настроение. Возникает даже желание подойти к клетке и поговорить с ним. Может быть, я даже протяну руку, чтобы погладить его, Если пес хорошо себя ведет, я, может быть, приоткрою дверь клетки, чтобы мне было легче гладить его. А может быть, я вообще выпущу его из клетки, чтобы мы могли поиграть. Но в таком случае я подвергаю себя опасности, поскольку пес вполне может вновь обозлиться и наброситься на меня. Именно так я воспринимаю закон греховный или греховную природу. Став христианином, я умираю для греха. 6 глава, 2 стих Римлянам. Это следует понимать так, что я распинаю свою прежнюю природу вместе со Христом, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Римлянам 6:6. Запертый в клетку пес остается живым, однако он бессилен напасть на меня, то есть все равно, что он мертв. Он более не может причинить мне вреда. С другой стороны, если я выпущу злобного пса и начну играть с ним, я становлюсь беззащитным. В его власти причинить мне вред. Моя грешная природа упразднена, то есть сдерживается Иисусом Христом. Пока я сохраняю веру в моего Иисуса Христа и позволяю Святому Духу преодолевать природную наклонность противиться Божьей воле, я остаюсь победителем. Вот почему, с такой мукой воскликнув «Кто избавит меня?», Павел тут же с уверенностью возвещает «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господа нашим». Римлянам 7 глава, 25 стих. Иисус знает о той борьбе, которая непрестанно бушует в нашем внутреннем мире. Он нанес смертельный удар нашему врагу. Уверуем же в его победу. Он устранил осуждение. Римлянам 8 глава, 1 стих. Когда человек верой принимает Иисуса как Господа и Спасителя, в него входит Святой Дух. Римлянам 8, 9. Таким образом, мы подвластны иному закону, закону Духа жизни. И этот новый закон подавляет закон греха и смерти, освобождает нас от него. И вновь перед нами возвещение о победе, победе над законом греха и смерти. Это победа над нашей природной склонностью делать то, чего мы не хотели бы, и не делать того, что действительно нужно. Одержать такую победу можно лишь Святым Духом, уверовав в Иисуса. Интересно отметить, что через веру к нам приходит не только победа. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Римлянам 8 глава, с 3 по 4 стихи. Практические вопросы для нашей жизни. Вы когда-нибудь задумывались, насколько ваша внешняя жизнь соответствует внутреннему миру? Если нет, сделайте это. Если да, то оцените это числом от 1 до 10. 10 означает, что вы пребываете в полной гармонии, и ваша внешняя жизнь в полной мере отражает внутреннюю. 1 означает, что между внешней жизнью и вашим внутренним миром нет ничего общего. Вкратце поясните свою оценку. 2. Если ваши оценки ниже 8, то какие шаги вы могли бы предпринять, чтобы повысить ее?
0: Благодарим вас за то, что вы прослушали передачу «Церковная кафедра». Сегодня прозвучала проповедь Лада Голза об ответственной свободе для христианина. Продолжение этой проповеди вы можете услышать завтра, в это же самое время. С вопросами пишите нам russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

Вдохновление – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевление. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе.

Нет слов, чтоб имя описать, что так люблю я восхвалять. Пускай звучит оно опять. Прославьте имя Иисуса. Желаю вам обильных Господних благословений, радости, счастья в прослушивании прекрасных христианских песен и в размышлении над священными писаниями. Оставайтесь на волне библейского вещания BBN.

Часто в нашей жизни мы говорим: «Если бы я мог вернуть все назад». Но знаете, грех назад не вернешь. Но в нем можно искренне раскаяться. Наш милостивый Бог именно в эту минуту хочет окунуть твое беспокойное сердце в радость своего прощения. Давайте будем помнить, что, обличая, Бог делает нас несчастными для того, чтобы после исповедания грехов мы стали счастливыми. В эфире BBN.

0: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».
1: Стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Один из верных признаков возрожденного человека, то есть родившегося свыше от Бога, тот, что он любит пришествие Иисуса Христа. Но кто-то спрашивает, что это значит пришествие Христа? О каком это пришествии вы говорите? Ведь Христос уже пришел 2000 лет тому назад. Да, действительно, Он пришел на эту землю, но Слово Божие говорит, что Он придет еще один раз. Видите, первый раз Он пришел, чтобы голгофской смертью взять на Себя грехи наши, а во второй раз Он явится уже не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение. Христос Сам сказал, когда Он был еще здесь на земле, «Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где Я». Это, дорогие мои, и есть наша блаженная надежда, что в любое время Христос может прийти и взять своих к себе. Слава и благодарение Ему! В конце первой главы своего первого послания фессалоникийцам апостол Павел напоминает им о том, какой вход он имел к ним и как они обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его. Павел не считал учение о втором пришествии второстепенным. Это мы видим из того, какое большое значение он придает этому учению в своем послании недавно обратившимся фессалоникийцам. Он, Сила и Тимофей пробыли в Фессалониках всего лишь 3 недели. И год спустя Павел пишет им первое послание, и в этом послании, как никакое другое учение, он подчеркивает второе пришествие Иисуса Христа. Заметьте, как в конце каждой из 5 глав первого послания он упоминает о втором пришествии Христа. И не только в первом послании, но и во втором послании, в каждой главе он говорит о втором явлении Иисуса Христа. Приходилось ли вам когда-нибудь встречать воистину возрожденного человека, который не верил бы или не знал, что Христос вернется на эту землю второй раз? Не знаю, может быть, есть такие верующие, но я, по крайней мере, с такими никогда не встречался. Правда, они, может быть, мало знают об этом учении, и возможно, что у них не ясное представление о нем. Но учение о втором рождении так тесно связано со вторым пришествием Христа, что почти невозможно знать об одном и в то же время не знать о другом. Из одного послания фессалоникийцам, которое было написано совсем недавно обратившимся людям, видно, какое значение придавал Павел этому учению. Но не ограничиваясь этими 2 посланиями, посмотрите, и вы убедитесь, как эту истину вообще подчеркивает Дух Святой во всем Писании. От первых страниц Библии и до последних говорится о том, что Христос придет во второй раз на эту землю. Да, дорогие мои, было много славных и значительных дней в истории человечества, но самый великий и самый торжественный день еще впереди нас, а именно, когда наш прославленный и вечный Господь, сам Иисус Христос, наш Спаситель, придет во второй раз, чтобы восхитить собой своих и позже явиться вместе с ними, чтобы царствовать здесь на земле. И когда Он явится во славе Своей со всеми святыми, которых Он уже воскресил, Он уничтожит зло и восстановит Свое царство здесь на земле, которое будет длиться 1000 лет. Это и имел в виду Павел, когда он писал в 8 главе послания к римлянам, «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих, когда освобождена будет от рабства тления в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь, то есть все созданное Богом существо, совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. О, какой это будет чудный день! Вот почему мы ожидаем с небес Сына Божия. Сегодня мое желание поразмыслить с вами, дорогие друзья, об этом грядущем событии второго пришествия Иисуса Христа. Для этого обратимся к самому верному и авторитетному источнику – Слову Божию, и посмотрим, что оно говорит о втором явлении нашего Господа. Конечно, предмет этот такой обширный, что сегодня мы сможем коснуться только одного маленького аспекта этой истины. Подумайте, что в среднем каждый 20-й стих Священного Писания говорит об этом событии. Можно было бы год проповедовать на эту тему и все же не исчерпнуть ее, настолько она огромна и значительна. Не без интереса отметить также, что в Библии гораздо больше пророчеств о втором пришествии Христа, чем о его первом пришествии. И тут следует сказать, что с той же точностью, с которой исполнились пророчества о его первом пришествии, исполнится также и о втором пришествии. Можно насчитать, по крайней мере, 318 определенных обетований о втором пришествии Иисуса Христа на эту землю. Когда мы серьезно беремся изучать вопрос второго пришествия Христа, то мы сразу обнаруживаем, что все то множество мест в Священном Писании, говорящие на эту тему, как будто не согласуется одно с другим. Иными словами, одно место, говорящее об одном событии, как будто противоречит другому, тоже говорящему о втором пришествии. Например, в одном месте говорится, что Господне пришествие будет тайным, то есть, что Спаситель восхитит своих к себе скрыто от мира. А второе место, тоже говорящее о втором пришествии, представляет его явным, то есть, что узрит его каждое око, и придет он судить мир и воздвигнет свое царство здесь на земле. Как это понять? Выходит, что будто еще два пришествия Христа. Поэтому, прежде чем углубиться в эту тему, следует выяснить этот вопрос. Почему пророчества, говорящие об одном и том же событии, как будто взаимно опровергаются? Во-первых, это вовсе не опровержение. Факт тот, что второе пришествие Христа имеет два аспекта. В это событие входит две фазы. Беря это во внимание, вопрос разрешается само собой. Возьмите для примера первое и второе послание Фессалоникийцам. В первом послании апостол Павел ясно говорит, что пришествие Господне будет за церковью, то есть оно будет тайное. А во втором послании он говорит, что после пришествия Христа за церковью он вернется вместе с нею на эту землю. В пятой главе первого послания сказано так: «Сами вы достоверенно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью». Ясно, что тут говорится о тайном пришествии Христа, о том славном моменте, когда Он восхитит Своих к Себе, и это, возлюбленные, может произойти в любое время. В предыдущей главе того же первого послания Фессалоникийцам он писал об этом же событии такими словами: «Сам Господь при возвещении, при гласе архангела и при трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Это произойдет внезапно и неожиданно, как тать ночью. Но вы скажете, если оно произойдет при гласе архангела и трубе Божией, то как же понять, что оно будет тайным, как вор ночью? Дело в том, что услышат этот глас и звук трубы только его искупленные дети, желающие и ожидающие его явления. Псалмопевец говорит: «Блажен народ, знающий трубный зов». В этом же 88-м псалме, в 16-м стихе, псалмопевец говорит: «Кем является этот блаженный народ? Слушайте, они ходят во свете лица Твоего, Господи». Вот они, знающие трубный зов. Остальные его не услышат. Они не ходят во свете, как Он во свете, и потому не знают Господа. Поэтому они трубного зова его не услышат. Во втором послании Павел говорит о той стадии второго пришествия, когда Господь Иисус Христос убьет духом уст своих и истребит человека греха, то есть Антихриста, явлением пришествия своего. Это будет явное его пришествие, когда он придет на эту землю со всеми искупленными своими. Или возьмите последнюю книгу Библии, книгу Откровения. в первой главе, в седьмом стихе, тут тоже говорится о этом втором этапе, о втором аспекте его пришествия. Слушайте. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают перед ним все племена земные». Тут уже ничего тайного нет. Или читайте 14 главу книги Захарии, как сказано в 4 стихе. «И станут ноги его в тот день на горе Илионской, который пред лицом Иерусалима к востоку». И в 9 стихе в той же главе сказано: «И Господь будет царем над всею землею. В тот день будет Господь един, и имя Его едино. О, как будет чуден тот день, когда Его святые ноги ступят на эту греховную землю! Слава и благодарение Ему! Тогда и только тогда будет мир на земле, когда князь мира Иисус Христос восстановит свое царство». В этом царстве, благодарение Господу, уже не будут говорить о 10-процентном или даже о полном разоружении. В нем оружия никакого не будет. Иногда слышишь, как правители стран, даже атеисты, говоря о разоружении, цитируют Библию и перекуют мечи свои на орала и копья свои на серпы. И в то же время идет лихорадочная гонка вооружения. Что значит все эти конференции и мирные переговоры, когда в одно и то же время те, которые говорят о мире, приготовляются к еще хужему кровопролитию? В Слове Божьем сказано, когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве и не избегнут. Нет, дорогие мои, только когда Христос придет во второй раз, не поднимет народ на народ меч, как говорит Слово Божие, и не будет более учиться воевать. Итак, мы видим, что в первом послании Фессалоникийцам Павел говорит, что Господь придет в воздухе, и мы Его там встретим. А второе, что Он явится на эту землю, поразит человека греха и установит свое царство, в котором будут царствовать вместе с ним мы, которые искуплены его драгоценной кровью. Первый говорит о тайном, а второе о явном, его пришествии. И обратите внимание на то, что всегда, когда в Слове Божьем говорится о восхищении Церкви, о тайном пришествии Христа, то оно связано или с призывом к бодрствованию, к святости и к очищению, или со словом утешения. А когда говорится о явном Его пришествии, то всегда с предупреждением о наступающем суде Божьем над нечестивыми. Дорогие друзья, как относимся мы ко второму пришествию Иисуса Христа? Ожидаем ли мы с небес Сына Божия, как делали верующие в Фессалониках? Является ли второе пришествие Христа нашим блаженным упованием? Горит ли наш светильник? Наполнен ли он елеем? Мой дорогой брат, дорогая сестра, готов ли ты к пришествию твоего Спасителя? Перед тем, как твой сосуд может быть наполнен елеем Духа Святого, он должен быть чистым. Слово Божие говорит: имеющий сию надежду на Него очищает себя, как он чист. И как нам очиститься? Исповеданием нашего греха Ему. Тогда кровь Иисуса Христа очистит нас от всякого греха. И тогда чистый сосуд Господь сможет исполнить Духом Святым. Но, мой друг, если ты еще не спасен, знай, что если ты без Христа, то тебя ожидает только одна участь – Божий суд. Как ты избежишь, если ты пренебрегаешь призывом Божьим к тебе? Сегодня к тебе простирается рука Господня, и дух и невеста говорят: «Приди». И слышавший да скажет: «Приди». Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. И куда зовут тебя и дух, и невеста, и сам Господь? Они зовут тебя на брачный пир. А для того, чтобы быть допущенным на брачный пир, ты должен быть одет в брачную одежду. Иначе ты окажешься как тот человек в Христовой притче, который вошел на пир без брачной одежды. Когда царь спросил его: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Сказано, он молчал. То есть он остался без ответа. Мой друг, какое будет твое тогда извинение? Если ты не одет в ризы Христово оправдание, тогда ты окажешься там, куда был ввержен тот человек. О, приди сейчас к источнику для очищения греха и нечистоты. Он готов тебя принять, простить и омыть своей святой кровью, и тогда ты будешь готов к встретению Бога твоего. Тогда и ты будешь ожидать Сына Божия с небес. Маранафа! Господь наш грядет! Да, Он скоро придет! Слава и благодарение Иисусу Христу! Ей гради, Господи Иисусе! Аминь!
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

четвертом царств, в седьмой главе мы читаем: «День сей — день радостной вести. Да будет он радостной вестью для вас, что вы сегодня приняли нашего Господа Иисуса Христа в свое сердце как личного Спасителя. И мы об этом молимся постоянно. Поэтому, дорогие друзья, оставайтесь вместе с нами и прославьте Господа так же, как Он славится ангелами на небесах».

Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в Библейском институте BBN www.bbnbi.org.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому, конечно же, она поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Иезекииля. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. По повелению Божию в главах 4 и 5 пророк открыл народу путем знаков, символов о печальных результатах греха в жизни Иерусалима и всего народа. Следует всегда помнить, что Бог не может смотреть на грех народа своего равнодушно. Он проявляет исправительные действия, которые являются наказанием за грех. О, как мы должны быть благодарны Господу, будучи спасенными Господом Иисусом Христом, искупленными Его пречистой кровью, что мы не теряем спасения, даже в случае случайного согрешения. Однако мы получаем упрек от Господа и наказание, которое побуждает нас и ведет к святому общению с Ним. Если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. После провозглашения этих четырех знаков символов, Иезекииль снова произнес сильное слово обличения по поручению Божию за грехи народа, который был уже наказан, но еще большее наказание приближается. Заметьте, какие тяжелые результаты принесло народу и

0: своего идолопоклонства. Говорит пророк: «И поверну убитых ваших пред жертвенниками идолов ваших». 6 глава, 4 стих. Причина наказания заключалась в отступлении от Господа, а цель Божия была в том, чтобы народ осознал свое положение и величие Его, который есть владыка над всеми народами и над вселенной. «И узнаете, что Я Господь». Эти слова повторяются только в 6 главе 4 раза, в 7, 10, 13, 14 стихах. Весьма важно помнить, что после плена идолопоклонства не было такой же проблемой народа. Они перестали поклоняться идолам. Однако, хотя суды Божьи были весьма тяжелые, но остаток народа не был истреблен. Это следует помнить, когда апостол Павел размышляет об этом. Он написал в послании к римлянам, 11 главе, 5 стихе: «Итак и в нынешнее время по избранию благодати сохранится остаток». Поэтому мы знаем, что остаток Израиля и в нашем веке благодати будет спасен и станет частью тела Христова Его Церкви. Также и в грядущих диспенсациях будет остаток, который сохранится во время кровопролития и войдет в радость и благословение тысячелетнего царства. Поэтому мы обязаны возвещать слово благодати. Даже и члены завета Бога с человеками могли войти в царство Христово, пережив радость спасения пречистой крови Его на кресте. Второе слово пророка об отвержении Израиля находится в 7 главе. Завершение судов Божьих ясно передается словами: «Конец тебе». Так говорит Господь Бог: «Земле Израилевой конец, конец пришел на четыре края земли». 7 глава, с 2 по 3 стих. А потом следуют слова: «И узнаете, что Я Господь». Читая эти слова, вы не можете избежать переживания ужаса в сердце и уме вашем. Подумайте, что чувствовали слушатели Иезекииля, его дней в плену. Бремя сердца пророка открывается в 6 стихе. «Дошла напасть на тебя, житель земли, приходит время, приближается день смятения, а невеселых восклицаний на горах». Сравните эти слова с чудными обещаниями, дарованными верующим во Христе в наше время. «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках в встретении Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга сими словами». Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 17 стих. После этих сильных слов обличения и возвещения о грядущих судах, описанных в главах 6 по 7, пророк переходит к описанию жизни народа, низко павшего в грехи. Вот частица этой картины. «Дух поднял меня между небом и землею и принес меня в видениях Божиих в Иерусалим, где стоял идол ревности, возбуждающий ревнование». 8 глава, 3 стих. Бог показал пророку страшное духовное падение народа, которое влекло за собой суды Божии, упомянутые в 7 главе. «Все, что делалось в тайне, было уподоблено мерзости зверей, пресмыкающихся, и всего, что Бог назвал нечистыми». Вы припоминаете, как апостол Петр видел видение на крыше дома и слышал голос: «Встань, Петр, заколи и ешь». Инстинктивно Петр реагировал согласно своему воспитанию: «Я никогда не ел ничего нечистого». Деяния апостолов, 10 глава, 14 стих. Иезекииль имел такое же чувство, когда ему Бог повелел есть пищу нечистую, загрязненную. В повелении апостолу Петру было указание на то, что и языческие народы получат очищение кровью креста Господа Иисуса. Преграда падет между народом Израиля и нееврейскими народами. Видениями же Иезекииля было показано ужасное падение народа в Иерусалиме, когда придет окончательная осада этого города. Пресмыкающиеся по земле были связаны и объявлены Богом нечистыми существами. Это указывало на духовную нечистоту, на разницу между святостью и грехом. Запомните, что сказано во Второзаконии 14 главе с 3 по 20 стих. Пророк говорит об этом в 8 главе 10 стихе. «И вошел я, и вижу, и вот всякие изображения пресмыкающихся и нечистых животных, и всякие идолы дома Израилева, написанные по стенам кругом». Это было страшное видение. Но Иезекииль видел и религиозных вождей своего народа, поклоняющихся идолам и говорящих: «Бог нас не видит». От одного до другого ужасного видения вел пророка Господь, пока не привел его во внутренний двор, где мужчины поклонялись солнцу вместо живого Бога. По причине этих страшных отступлений от Господа он навел суды, наказания на народ свой. Зато и я стану действовать с яростью. И хотя они взывали в уши мои громким голосом, не услышу их. 8 глава, 18 стих. Придет великий день суда, и на весь мир, нечестивый и неверующий. И будут люди взывать громко о спасении, но Бог не услышит и не окажет им помощи. Хотя эти люди и будут взывать о помощи в мучениях великих, но не будут каяться пред Богом в грехах своих, кусая в муках языки свои. Как истина эта картина передает испорченность человеческого сердца. В наши же дни благодати Господней человек может воззвать в покаянии пред Ним, и Бог услышит его и избавит его и спасет душу его. Это чудная весть Евангелия. В главе 9 заключается дальнейшая часть возвещения пророка. Громкий голос пришел к Иезекиилю, говоря: «Пусть приблизятся каратели города Иерусалима». Ужас объял сердце пророка, и он начал ходатайствовать о городе, прося милости. «Тогда я пал на лицо мое и возопил, и сказал: «О Господи Боже, неужели Ты погубишь весь остаток Израиля, изливая гнев Твой на Иерусалим?» 9 глава, 8 стих. Это говорит о полноте суда Божия. Ответ пришел пророку: «Нечестие дома Израилева и Иуды велико, и земля сия полна крови. Ибо они говорят: оставил Господь землю сию, и не видит нас Господь». 9 глава, 9 стих. Пророк умолял о помиловании, хотя некоторых, и Господь совершил это, повелев человеку, одетому в льняную одежду, с прибором писца при поясе его, который сделал знак на челах скорбящих людей в Иерусалиме. Они были помилованы. Где же этот суд начался? От святилища и далее. Эти слова напоминают нам пророчество, находящееся в первом послании Петра, 4 главе, 17 стихе. «Ибо время начаться суду с Дома Божия, если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва спасется, то нечестивый и грешник где явится?» 18 стих. Снова Иезекииль увидел в видении славу Божию, подобно тому, как он видел в первой главе. Окруженный этой славой человек в льняном одеянии с прибором писца взял горящие уголи и разбросал их над городом. Слушайте 10 главу, 4 стих. «И поднялась слава Божия с Херувима к порогу дома, и дом наполнился облаком, и двор наполнился сиянием славы Господа». Эти суды были совершены по велению Божию, и Он управлял всеми происшедшими событиями. В главе 11 говорится о князьях народа, которые не только не хранили себя от беззакония, а еще и народ увлекали в грех. Пророк произнес осуждение им по повелению Божию. Один из князей пал мертвым, когда пророк возвещал Слово Божие. Сердце его было чувствительным ко всем, что происходило в народе. Слово Божие коснулось его. Слава Божия удалялась, но пророк слышал обещание, что она снова явится. Несомненно, что это утешало пророка. Дорогие слушатели, да утешат вас слова о любви и милости Господней. Аминь.
1: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио BBN. Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Иезекииля. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «укрепляемый Богом», каковым он и был при несении пророческого служения, которому его Господь призвал. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Вы слушаете библейское вещание BBN. В человеке физическое должно быть подчинено духовному. Дитя Божие находится в центре сражения. Фактически это война не только с внешним. Это внутренняя война с мыслями и телом. Каждый человек имеет старый характер и новый. Имеется плоть и имеется живущий дух. Чтобы быть духовным победителем, дитя Божие должно умерщвлять старое и питать новое. Чем мы питаем нашу душу? Давайте проверим свой день, как мы его проводим. Благодарение Господу, что на волне BBN вы можете получить правильное духовное питание, наслаждение в Слове Божьем и в христианской музыке. Оставайтесь с нами и расскажите о нас своим друзьям.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 40:31. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Исаия 40:31.
2: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
3: Книга Эсфирь, глава 9. В 12-й месяц, то есть в месяц Адар, в 13-й день его, в который пришло время исполниться по велению царя и указу его, в тот день, когда надеялись неприятели иудеев взять власть над ними, а вышло наоборот, что сами иудеи взяли власть над врагами своими, собрались иудеи в городах своих по всем областям царя Артаксеркса, чтобы наложить руки на зложелателей своих. И никто не мог устоять перед лицом их, потому что страх перед ними напал на все народы. И все князья в областях, и сатрапы, и области начальники, и исполнители дел царских поддерживали иудеев, потому что напал на них страх перед Мардохеем. Ибо велик был Мардохей в доме у царя, и слава о нем ходила по всем областям, так как этот человек, Мардохей, поднимался выше и выше. И избивали иудеи всех врагов своих, побивая мечом, умерщвляя и истребляя, и поступали с неприятелями своими по своей воле. В Сузах, городе престольном, умертвили иудеи и погубили 500 человек. И Паршандафу, и Далфона, и Асфафу, и Парафу, и Адалью, и Аридафу, и Пармашфу, и Арисая, и Аридая, и Ваезафу, 10 сыновей Амана, сына Амадафа, врага иудеев, умертвили они, а на грабеж не простерли руки своей. В тот же день донесли царю о числе умерщвленных в Сузах в престольном городе. И сказал царь царице Эсфири: «В Сузах, городе престольном, умертвили иудеи и погубили 500 человек и 10 сыновей Амана. Что же сделали они в прочих областях царя? Какое желание твое? И оно будет удовлетворено. И какая еще просьба твоя? Она будет исполнена». И сказала Эсфирь: «Если царю благоугодно, то пусть бы позволено было иудеям, которые в Сузах, делать то же и завтра, что сегодня, и 10 сыновей Амана пусть бы повесили на дереве». И приказал царь сделать так. И дан на это указ в Сузах, и 10 сыновей Амана повесили. И собрались иудеи, которые в Сузах, также и в 14-й день месяца Адар, и умертвили в Сузах 300 человек, а на грабеж не простерли руки своей. И прочие иудеи, находившиеся в царских областях, собрались, чтобы стать на защиту жизни своей и быть покойными от врагов своих, и умертвили из неприятелей своих 75 тысяч, а на грабеж не простерли руки своей. Это было в 13-й день месяца Адар. А в 14-й день этого же месяца они успокоились и сделали его днем пиршества и веселья. Иудеи же, которые в Сузах, собирались в 13-й день его и в 14-й день его, а в 15-й день его успокоились и сделали его днем пиршества и веселья. Поэтому иудеи сельские, живущие в селениях открытых, проводят 14-й день месяца Адар в веселье и пиршестве, как день праздничный, посылая подарки друг другу. И описал Мардохей эти происшествия, и послал письма ко всем иудеям, которые в областях царя Артаксеркса, к близким и к дальним, о том, чтобы они установили ежегодно празднование у себя 14-го дня месяца Адар и 15-го дня его, как таких дней, в которые иудеи сделали спокойны от врагов своих, и как такого месяца, в который превратилась у них печаль в радость и сетование в день праздничный, чтобы сделали их днями пиршества и веселья, посылая подарки друг другу и подаяние бедным. И приняли иудеи то, что уже сами начали делать, и о чем Мардохей написал им, как Аман, сын Амадафа, вугиянин, враг всех иудеев, думал погубить иудеев и бросал пур, жребий об истреблении и погублении их. И как Эсфирь дошла до царя, и как царь приказал новым письмом, чтобы злой умысел Амана, который он задумал на иудеев, обратился на голову его, и чтобы повесили его и сыновей его на дереве. Потому и назвали эти дни Пурим, от названия Пур. Поэтому, согласно со всеми словами этого письма и с тем, что сами видели и до чего доходило у них, постановили иудеи и приняли на себя и на детей своих, и на всех присоединяющихся к ним, неотменно, чтобы праздновать эти два дня по предписанному о них и в свое для них время каждый год, и чтобы дни эти были памятны и празднуемы во все роды, в каждом племени, в каждой области и в каждом городе, и чтобы дни эти Пурим не отменялись у иудеев, и память о них не исчезла у детей их. Написала также царица Эсфирь, дочь Авихаила, и Мардохей, иудеянин, со всей настойчивостью, чтобы исполняли это новое письмо о Пуриме. И послали письма ко всем иудеям в 127 областей царства Артаксеркса со словами мира и правды, чтобы они твердо наблюдали эти дни Пурим в свое время, какое постановил о них Мардохей иудеянин и царица Эсфирь, и как они сами назначали их для себя и для детей своих в дни поста и воплей. Так повеление Эсфири подтвердило это слово о Пуриме, и оно вписано в книгу. Глава 10. Потом наложил царь Артаксеркс подать на землю и на острова морские. Впрочем, все дела силы его и могущества его и обстоятельное показание о величии Мардохея, которым возвеличил его царь, записаны в книге дневных записей царей медийских и персидских, равно как и то, что Мардохей иудеянин был вторым по царе Артаксерксе и великим у иудеев и любимым у множества братьев своих, ибо искал добра народу своему и говорил во благо всего племени своего. Книга Иова, глава 1. Был человек в земле Уц, имя его Иов. И был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла. И родились у него 7 сыновей и 3 дочери. Имение у него было 7000 мелкого скота, 3000 верблюдов, 500 пар волов и 500 ослиц и весьма много прислуги. И был человек этот знаменитее всех сынов Востока. Сыновья его сходили, сделая пиры, каждый в своем доме в свой день, и посылали и приглашали 3 сестер своих есть и пить с ними. Когда круг пиршественных дней завершался, Иов посылал за ними и освящал их, и, вставая рано утром, возносил всесожжения по числу всех их и одного тельца за грех о душах их. Ибо говорил Иов: «Может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем». Так делал Иов во все такие дни. И был день, когда пришли сыны Божьи предстать пред Господом. Между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане: «Откуда ты пришел?» И отвечал сатана Господу и сказал: «Я ходил по земле и обошел ее». И сказал Господь сатане: «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». И отвечал сатана Господу и сказал: «Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя?» И сказал Господь сатане: «Вот все, что у него в руке твоей. Только на него не простирай руки твоей». И отошел сатана от лица Господнего. И был день, когда сыновья его и дочери его ели и вино пили в доме первородного брата своего. И вот приходит вестник к Иову и говорит: «Волы орали, и ослицы паслись подле них, как напали савияне и взяли их, а отроков поразили острием меча. И спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще он говорил, как приходил другой и сказывает: «Огонь Божий упал с неба и опалил овец и отроков, и пожрал их, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще он говорил, как приходит другой и сказывает: «Халдеи расположились 3 отрядами и бросились на верблюдов и взяли их, а отроков поразили острием меча, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще этот говорил, приходит другой и сказывает: «Сыновья твои и дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата своего. И вот большой ветер пришел от пустыни и охватил 4 угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою, и пал на землю, и поклонился, и сказал: «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Как угодно было Господу, так и сделалось. Да будет имя Господнее благословенно». Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

BBN – библейское вещание на интернете. Что может быть более постоянно, чем круглосуточное радиовещание для вашей души? Мне дан короткий срок земного заключения, чтобы я усвоить смог небесное учение. Учение о том, что смерть – дорога к вечности, что спасено Христом от ада человечества. Мне дан недолгий срок и скромное имущество, чтобы я познал, как строг Господь в своем могуществе, как Он велик в любви, мы, грешники и мытари, в Его святой крови соделались омытыми. Тебя мы славим, Бог, и в юности, и в старости. Нам жизнь дана, как срок для этой благодарности. Будьте с нами.

Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим.

0: Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Сегодня мы продолжаем наше изучение Священного Писания Библии. В предыдущей беседе мы остановились на 14 стихе 26 главы книги «Исход». Я думаю, ваши Библии уже открыты, и открыты именно на этой 26 главе книги «Исход». В этом последнем стихе дается описание четырех покрытий для скинии. Цвет, размеры, материал, из которого были сделаны эти покрытия, все это символы, рисующие путь к спасению для грешного человека. Сегодня мы продолжаем изучение 26 главы книги «Исход». Если вы имеете перед собой Библию, я прошу вас раскрыть ее именно на этой главе. Если у вас еще нет Библии, пожалуйста, пишите нам, мы постараемся вам прислать ее. Я прочитаю вам сейчас отрывок, начиная с 15 стиха, где написано следующее. «И сделай брусья для скинии из дерева сетим, чтобы они стояли длиною в 10 локтей брус, и 1,5 локтя каждому брусу ширина, у каждого бруса по 2 шипа, один против другого. Так сделай у всех брусьев скинии. Так сделай брусья для скинии, 20 брусьев для полуденной стороны к югу, и под 20 брусьев сделай 40 серебряных подножий. 2 подножия под 1 брус для 2 шипов его, и 2 подножия под другой брус для 2 шипов его». Так читали мы 15 по 19 стихи книги «Исход» 26 главы. Дерево сетим – это исключительно прочное дерево. Эти брусья из сетим покрывались затем золотом. С южной и северной стороны скинии находилось по 20 брусьев. С задней стороны, расположенной к западу, 6 брусьев. К брусьям прикреплялись кольца, через которые проходили шесты, державшие всю скинию вместе. Все в скинии указывает либо на самого Христа, либо на его дела. Каждое покрывало, каждый предмет утвари раскрывает какую-нибудь сторону Спасителя. И как шесты держат скинию вместе, так и Святой Дух Божий объединяет воедино искренних верующих. Каждое покрывало для скинии имело свой особый цвет, и каждое из них имело свое особое значение. Синий цвет – это символ небесного. Красный цвет говорит о крови Христа. Смесь синего с красным дает, как вы знаете, пурпурный цвет, или, как говорится в данном случае, червленый. Этот цвет символизирует царственность. Синий, соприкасающийся с красным, это, можно сказать, прикосновение небесного к земному или человеческая природа Христа. Пурпурный цвет указывает на Христа, как на царя еврейского народа. Брусья, шесты и кольца, покрытые золотом, говорят о божественной природе Господа Иисуса Христа. Дальше мы читаем: «И сделай завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученого весона, искусной работою должны быть сделаны на ней херувимы, и повесь ее на 4 столбах из сетим, обложенных золотом, золотыми крючками, на 4 подножьях серебряных». Мы читали стихи 31 и 32. Завеса, дорогие друзья, висела на 4 столбах. Столбы были сделаны из дерева сетим и покрыты золотом. Их подножья были сделаны из серебра. Эти 3 детали говорят о том, что божественное начало берет через искупление. Завеса

была сделана из крученного весона, льна, и это был единственный путь, ведущий в святые святых. Завеса говорит о человеческой природе Христа. В момент его смерти, помните, завеса в храме разорвалась пополам, показав этим самым, что его тело и его дух разделились. Когда завеса разорвалась пополам, открылся доступ к Господу Богу. Единственный путь к Богу сегодня лежит через Господа Иисуса Христа. В Евангелии Иоанна, в 14 главе 6 стих, сам Иисус сказал: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Друзья мои дорогие, мы спасены с вами смертью Иисуса Христа. Его жизнь обвиняет нас. Когда я стою перед завесой, мне выносится, можно сказать, обвинительный приговор. Я сам своими силами никогда бы не смог войти в Божье присутствие. Смерть Иисуса Христа открывает для нас эту возможность, дорогие слушатели. И об этом символически говорит завеса.

Далее речь идет о другой завесе. «И сделай завесу для входа в скинию из голубой и пурпуровой и червленой шерсти и из крученного весона узорчатой работы. И сделай для завесы 5 столбов из ситим, и обложи их золотом, крючки к ним золотые, и вылей для них 5 подножий медных». Читаем 36 по 37 стихи. Эта завеса вела в святое место, место богопоклонения, где находились золотой светильник, стол для хлебов приношения и жертвенник, жертвенник для курений. Сегодня, друзья дорогие, мы не можем поклоняться Богу по-старому. Мы должны приходить к Нему через Господа Иисуса Христа. Мы должны приходить к Богу в духе и истине. Иисус сказал: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Евангелие Иоанна, 14 глава, 6 стих. Мы выходим сейчас из самой скинии во двор святилища, где все предметы, связанные с поклонением Богу, сделаны из меди. Медный жертвенник и медный умывальник. Внутри, как вы помните, все было сделано из золота. Чем ближе мы подходим к Богу, тем больше значения придается личности Христа. По мере удаления от Бога все возрастающее значение приобретает дело Христа. «И сделай жертвенник из дерева ситим длиною 5 локтей и шириною 5 локтей так, чтобы он был четыреугольным, и вышиною 3 локтей. И сделай роги на 4 углах его так, чтобы роги выходили из него, и обложи его медью. Сделай к нему горшки для высыпания из них пепла, и лопатки, и чаши, и вилки, и угольницы. Все принадлежности сделай из меди». Мы читали первых 3 стиха из книги «Исход», 27 глава. Медь символизирует суд над грехом. Человек, прежде чем войти во святилище, должен очиститься от греха. В самом святилище все было сделано из золота, что говорит об общении с Богом. В святом месте не может быть греха. Чтобы встретиться с Богом и не умереть при этом, человек должен принести взамен себя искупительную жертву. Кто-то должен умереть на медном жертвеннике вместо него. Таким образом, медный жертвенник символизирует крест Христа, на котором Христос умер за всех, став жертвой всесожжения и искупления за каждого человека. Поэтому, друзья, Иисус Христос не просто хороший какой-то человек и мудрый учитель морали. Нет, Он также Агнец. Он Агнец, предназначенный еще прежде создания мира, говорит нам Священное Писание. Апостол Иоанн говорит о Иисусе как об Агнце, заместительной жертве за грешников, приготовленной для медного жертвенника всесожжения. Именно этим медным жертвенником стал крест в те последние 3 часа, когда на землю опустилась тьма, и Христос сполна заплатил за грехи мира. Но Иисус Христос не только Агнец, который умер за нас. Он также воскресший Агнец. Да, воскресший. Медный жертвенник стоял перед входом во святилище. Крест Христа стоит перед входом на небо. Путь к Богу лежит только через этот жертвенник. Крест Христа. Обходного какого-то другого пути нет, дорогие слушатели. Медь, покрывавшая жертвенник, говорит о Божьем суде. Дерево ситим, покрытое медью, говорит о его силе для принесения жертвы.

0: написано «Сделай двор скинии». С полуденной стороны к югу завесы для двора должны быть из крученного весона, длиною во 100 локтей по одной стороне. А для ворот двора завеса в 20 локтей из голубой и пурпуровой и червленой шерсти из крученого весона узорчатой работы. Столбов для нее 4 и подножий к ним 4. Мы читали 9 по 16 стихи книги Исход 27 главы. Здесь, дорогие слушатели, во двор входили священники и левиты. Этот вход имел высоту только 5 локтей. Ограда вокруг двора скинии имела 100 локтей в длину и 50 локтей в ширину. И была покрыта по всему периметру завесами из белого весона. Эта ограда отделяла внутренний двор святилища от окружающего мира. В заключении этой главы Бог говорит о масле для светильника. Это несколько неожиданная тема для данного места в Писании. Написано в 20 стихе: «И вели сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе елей чистый, выбитый из маслин для освещения, чтобы горел светильник во всякое время». Елей или масло является символом Святого Духа Божьего. Говорит пророк Захария: «Не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф». Святой Дух дает свет, но этот свет говорит не о нем самом, а о Иисусе Христе. В 21 стихе мы читаем: «В скинии собрания, вне завесы, которая перед ковчегом откровения, будет зажигать его Аарон и сыновья его от вечера до утра перед лицом Господним. Это устав вечный для поколений их от сынов Израилевых». Горящий светильник говорит о Христе. Сейчас все это изменилось. Христос вернулся на небо. И мы с вами, верующие в Него, свет мира, говорит нам Священное Писание, Евангелие от Матфея, 5 глава, 14 стих. «Вы – свет мира». В книге Откровения Христос показан ходящим посреди светильников. Христос старается поддерживать этот свет своей церкви живым и горящим по всей земле, дорогие друзья. В 27 главе не упоминается о жертвеннике для курений, о котором будет сказано позднее, в 30 главе. Здесь также не говорится о медном умывальнике. Умывальник был поставлен во дворе скинии для очищения того, кто собирался войти в святилище для поклонения Богу. У медного жертвенника вы принимаете Иисуса Христа как своего Спасителя. У медного умывальника вы омываетесь и очищаетесь Святым Духом Божьим. Только после этого вы можете войти в святилище для поклонения Богу. До скорой встречи, дорогие друзья-радиослушатели. Да благословит вас Господь. И до следующей встречи, если Он нам разрешит встретиться в это же время и на этой же волне. У меня к вам, друзья, два вопроса. Первый вопрос таков. Читая 26 и 27 главы книги Исход, что символизирует дерево сетим и что символизирует медь? Читая 26 и 27 главы книги Исход, что символизирует дерево сетим и что символизирует медь? И второй вопрос. Как была сделана завеса, разделявшая место святых, и что она символизирует? Как была сделана завеса, разделявшая место святые святых, и что она символизирует? Друзья, всего вам хорошего. До следующей встречи в эфире. До свидания.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@ bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Иисус в Евангелии от Иоанна в 15 главе 12 стихом сказал: «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Любить значит рисковать, подставлять под удары свое сердце. Иногда бывает очень больно. Но и Христу было больно, и Он все равно любил, хоть это стоило Ему жизни. Мы должны тоже любить, несмотря ни на что. Любить жену, ребенка, соседа, товарища по работе. Это по-христиански, и это лучше, чем запирать свое сердце в ларце себелюбия. Подумайте над этим.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Как утверждает энциклопедия «Британика», вдоль северного побережья Сибири и Аляски погребены останки около 5 миллионов мамонтов, замерзших несколько тысячелетий тому назад. По свидетельству других источников, только в одном месте в Сибири было найдено около 20 тысяч бивней мамонтов. Когда Беринг, датский исследователь Арктики, прибыл на Медвежий остров, расположенный в Ледовитом океане, он сделал вывод, что почва острова состоит из останков мамонтов и песка, причем с преобладанием костей мамонтов. В американском штате Аризона у туристов захватывает дух при виде нагромождения массивных каменных глыб Большого каньона. Эта гигантская формация достигает в некоторых местах 1500 метров в глубину и более 7500 метров в ширину. Большой каньон тянется с востока на запад более чем на 160 километров. Куда ни посмотришь, видишь только толстые горизонтальные пласты из отложений различных пород, покоящихся один на другом. Береговая линия южного полярного континента Антарктики кажется суровой и неприступной. А между тем, открытые там повсеместные залежи угля и окаменелого дерева наводят на мысли о совсем другом климате, царившем на этой части Земли. Наличие полезных ископаемых свидетельствует о том, что когда-то климат там был теплым и влажным. Что же произошло на планете несколько тысячелетий тому назад? Как сформировались напластования Большого каньона и почему изменился климат Антарктиды? О чем свидетельствуют находки окаменелостей? Откуда появились мамонты в тундрах Сибири, Аляски и островов Арктики? Как и почему произошло их замерзание? Возможно, сегодняшнее изучение Библии вместе с доктором МакГи прольет свет на эти вопросы.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начнем изучение 5 главы книги «Бытие». В определенном смысле 5 глава кому-то может показаться самой разочаровывающей и удручающей главой во всей Библии. Причина этому проста. Чтение этой главы подобно прогулке по кладбищу. Бог сказал Адаму: «Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Бытие 2.17. «И все, кто были сыновьями Адама, умерли». Павел говорит: «Как в Адаме все умирают». Первое послание Коринфянам 15.22. В 5 главе мы в последний раз встречаемся с Адамом. Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека. «По подобию Божью создал его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, и нарек им имя «человек» в день сотворения их». Бытие 5 глава, 1-2 стихи. «И благословил их, и нарек им имя». Благословил не его, не ее, а их, и нарек им имя Адам. Ева же является его половиной. Вот родословие Адама. Это необычное выражение еще раз появляется только в начале Нового Завета. Родословие Иисуса Христа. Мы смотрим эти две книги и видим в них две родословные линии. Два семени, которые борются друг с другом. И эта борьба между линией сатаны и линией Христа, Божьей линии, длится долго. Божьей линии, которой теперь следуем мы, принадлежал Исиф. И именно по этой линии Христос пришел в наш мир. Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Сиф. Бытие 5.3. Когда Адаму было 130 лет, насколько он был стар? Иными словами, когда Бог сотворил Адама, сотворил ли он его 30-летним, 14-летним или 45-летним? Я этого сказать не могу. Все окажется только в области предположений. И если Бог сотворил его в определенном возрасте, было ли Адаму действительно столько лет? Разумеется, Бог, сотворив Адама, мог придать ему любой возраст. Могу сказать с известной долей уверенности, что такой подход отвечает на многие вопросы относительно возраста нашей Земли. Когда исследователи говорят, что каким-то горам несколько миллиардов лет, они просто не знают, что говорят. Вероятнее всего, что Бог сотворил эти горы с таким возрастом. Здесь же важно заметить, что когда Адаму было 130 лет, он родил сына по своему собственному подобию. Адам был рожден по Божьему подобию, а сын Адама уже был рожден по подобию Адама. Дней Адама по рождении им Сифа было 800 лет, и родил он сынов и дочерей. Всех же дней жизни Адамовой было 930 лет, и он умер. Бытие 5 глава, 4 и 5 стихи. Вот тут и начинается наша прогулка по кладбищу. Адам родил сынов и дочерей. Всех же дней жизни Адамовой было 930 лет, и что дальше? И он умер. В 8 стихе мы читаем о том, что случилось с Сифом. Он умер, у него был сын по имени Енос, и что случилось с ним? В 11 стихе написано, что он умер. У Еноса тоже был сын по имени Кайнан. А что произошло со старым Кайнаном? В 14 стихе мы видим, что и он умер. У Кайнана был сын Малилеил. И что же случилось с ним? В 17 стихе мы читаем, что он умер. Но у него был сын по имени Иорет, который, увы, тоже умер. Стих 20. Но прежде чем умереть, Иорет родил сына по имени Енох. Енох жил 65 лет и родил Мафусала. Бытие 5.21. А что потом, Енох умер? Нет, он не умер. Глава в целом довольно мрачная, но вот здесь мы видим в ней некий яркий просвет. И ходил Енох пред Богом по рождении Мафусала 300 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет. И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Бытие 5 глава с 22 по 24 стихи. Довольно примечательно то, что в веренице смертей вдруг появляется человек, который не умер, а просто исчез с лица земли. Писание говорит, что Енох ходил пред Богом. Это, кстати, тоже примечательно. Только о двух людях Писание говорит, что они ходили перед Богом. В следующей главе мы увидим, что перед Богом ходил Ной. Оба они жили в самый ранний период существования мира, и оба ходили перед Богом. И во всем Ветхом Завете эти два человека единственные не умершие. Один из них Енох, а другой Илия. Енох относится к числу тех немногих людей, живших до потопа, о которых вообще что-то написано. Мы читаем, что он не умер, но Бог забрал его. Он был переведен. Что мы понимаем под словом «перевод»? Перевод – это процесс, при котором какое-либо слово берется из одного языка и переносится на другой с тем, чтобы не изменился его смысл. Енох был забран из этого мира. Он был переведен. Он освободился от своего старого тела, которое имел. Он стал другой личностью. И в то же самое время он остался той же самой личностью, подобно переведенному слову, которое, по сути, осталось точно таким же. Бог забрал Еноха на небеса. Мы читаем, что Енох жил 65 лет и родил Мафусала, и после этого ходил перед Богом. Я не знаю, что он делал в течение первых 65 лет. Я думаю, что он был таким же, как и все остальные. Это был довольно беззаботный период, за которым следовали дни Ноя. Но когда родился Мафусаал, жизнь Еноха изменилась. Этот ребенок заставил его обратиться к Богу. Друзья мои, иногда Бог дарит той или иной семье ребенка именно для этой цели. И в таком случае, если этот ребенок не приведет вас к Богу, то к нему вас уже не приведет никто. После этого Енох еще 300 лет ходил перед Богом и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет. Именно столько он прожил на земле, но не умер. Здесь не сказано, и он умер, а именно, и ходил Енох перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Описать все это я могу лишь словами одной маленькой девочки, которая рассказала своей маме эту историю, когда пришла с занятий в воскресной школе. Она сказала: «Учитель нам сегодня рассказывал о Енохе и о том, как он ходил перед Богом». Мама спросила: «Ну и что же ты узнала о Енохе?» И маленькая девочка рассказала все примерно так. Бог каждый день приходил и говорил Еноху: «Енох, не хочешь ли ты походить передо мной?» А Енох выходил из своего дома, шел за ворота, ходил перед Богом. И ему это, наверное, так понравилось, что потом он каждый день ждал такой встречи возле ворот. А Бог снова приходил и говорил ему: «Енох, пойдем погуляем». Но вот однажды Бог пришел к Еноху и сказал: «Енох, сегодня мы с тобой будем гулять очень долго, потому что мне надо тебе сказать очень многое». И вот они гуляли, гуляли, и в конце концов Енох сказал: «Ой, уже поздно, мне пора домой». А Бог сказал ему: «Енох, отсюда до моего дома ближе, чем до твоего. Пойдем лучше ко мне домой». Так Енох и оказался у Бога дома. Друзья мои, по-моему, никак лучше здесь и не расскажешь. Это прекрасная история. Я думаю, что в книге «Бытие» можно найти все великие истины. На мой взгляд, история с Енохом является картиной того, что произойдет в будущем. Восхищение церкви. Ведь еще до потопа Бог решил взять к себе Еноха. Всех же дней Мафусаала было 969 лет, и он умер. Бытие 5 глава, 27 стих. Мафусаал прожил на земле дольше, чем Адам. Эти два человека, Адам и Мафусаал, вместе довольно удачно охватили период между сотворением и потопом. Согласно нашему родословию, Мафусаал мог рассказать Ною все от сотворения мира. Лично я считаю, что в том родословии, которое нам дано, есть некоторый разрыв. Мы знаем, что в том родословии Господа Иисуса, которое представлено в начале Нового Завета, есть несколько пропусков, и это не случайно. Потому что здесь явно имеет место попытка разделить это родословие на три равные части. Что-то пропущено, но вы можете обратить внимание на то, что само родословие представлено в абсолютно правильной последовательности. Я не сомневаюсь в том, что это родословие правильно, но важно также учесть и то, что здесь есть разрывы. А это говорит об интересном факте. Человек живет на земле гораздо дольше, чем мы думаем. Но я не собираюсь здесь заниматься этим вопросом, потому что этой теме можно посвятить отдельный разговор. Писание здесь не дает четкой ясности. Почему? Потому что Бог не этому уделяет в Писании главное внимание. Бог в первую очередь стремится донести до нас религиозную и искупительную стороны истории человечества на этой земле. Имя Мафусаал буквально означает «посылающий». Другие считают, что Мафусаал означает, когда он умрет, Бог пошлет его. Пошлет что? Потоп. Пока Мафусаал был жив, потопа не могло быть. Очень интересно отметить, что потоп наступил в тот год, в который умер Мафусал. Когда он умрет, Бог пошлет его. Вот что значит это имя. Почему же Мафусал жил дольше остальных? Бог хранил его на земле, чтобы дать понять человечеству, насколько он терпелив и милостив. Бог будет ждать и вас, друзья мои, всю вашу жизнь. Петр говорит о долготерпении нашего Бога. Некогда непокорным, ожидавшему их Божью долготерпению во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды. 1 Петра 3:20. Продолжая читать 5 главу книги «Бытия» дальше, мы видим, что сначала говорится о каждом человеке из этого родословия, а затем о его смерти. «Всех же дней Ламеха было 777 лет, и он умер. Ною было 500 лет, и родил Ной Сима, Хама и Иофета». Бытие, 5 глава, 31 и 32 стихи. В мире существует довольно популярная теория, слепо принимаемая на веру людьми и ставшая, я думаю, основой всей философии, согласно которой человеческая природа сама по себе добра, и ее можно сделать лучше. И вся программа действий, исходящая из этого положения, основана на том, что если мы только попытаемся улучшить ту среду, которая окружает человека и его наследие, человек действительно станет лучше. Вся идея социализма и коммунизма как раз и направлена на то, чтобы улучшить человека. Арминианизм утверждает, что человек может внести вклад в свое спасение. Модернизм учит, что человек вообще может сам себя спасти. Иными словами, спасение оказывается неким фронтом работ, которые Бог дает человеку и которые этот человек обязан сделать. Есть культы, которые утверждают, что человек по своей природе добр, а такого понятия, как грех, вообще не существует. Что же Бог говорит о человеке? Бог говорит, что по своей природе человек – суть абсолютное зло. И это неизбежно касается всех нас. Нет праведного ни одного. Послание к Римлянам, 3 глава, 10 стих. Это говорит Слово Божье. И если вы согласитесь с данной концепцией Слова Божьего, тогда у вас появится более правдивая концепция сегодняшней жизни по сравнению с теми, которые предлагаются другими учениями. Итак, нам представлена история человечества. И мы рассматриваем Божью линию родословия. Куда же она ведет? Ведет ли она нас к тысячелетнему царству на земле? А может быть, она ведет к Елисейским полям и утверждает утопию? Нет. Уже следующая глава повествует о потопе, то есть о Божьей каре, посланной на землю. В 6 главе книги «Бытие» мы читаем не просто о потопе, но и о причинах, вызвавших эту Божью кару. «Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал». Бытие 6 глава, 1-2 стихи. Выражения «сыны Божии» и «дочери человеческие» всегда вызывают бесчисленное множество споров. Очень многие люди утверждают, что сыны Божии – это ангелы. Лично я не могу с этим согласиться. Мои учителя в большинстве своем учили, что сыны Божии – ангелы, и многие исследователи наших дней также придерживаются этого мнения. Однако я не могу принять эту точку зрения, потому что если это были добрые ангелы, они не могли грешить. А злых ангелов Слово Божье не могло бы назвать сынами Божьими. Кроме того, их потомками были обычные люди, а не какие-то сверхъестественные существа. Хотя некоторые считают, что их потомки были гигантами. Более подробно об этом мы поговорим, когда перейдем к 4 стиху. «И сказал Господь, «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет». Бытие 6.3. Ной проповедовал в течение 120 лет, и все эти годы Дух Божий боролся за спасение людей. Петр очень ясно говорит, что в дни Ноя Дух Божий боролся за людей, чтобы привести их к Богу, но люди к Богу не обращались. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом сошед проповедовал. Первое послание Петра, 3 глава, 18 и 19 стихи. Эти духи находились в темнице, когда туда сошел Христос, хотя им было проповедано во дни Ноя. Откуда мы об этом знаем? Читаем 20 стих. «Некоторым непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды». Когда они были непокорны? Во время Божьего долготерпения, в дни Ноя, в течение тех 120 лет. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди. Бытие 6.4. Здесь сказано «в то время были на земле исполины», но ничего не сказано о том, что они были потомками сынов Божьих и дочерей человеческих. О потомках же сказано, это сильные, издревле славные люди. То есть они были людьми, а не сверхъестественными существами. Данный стих совершенно ясно показывает, что исполины были на земле до того, как сыны Божьи стали жениться на дочерях человеческих. А это означает, что потомки не имеют к ним никакого отношения. Человечество обладает одной удивительной способностью. Человек сотворен удивительным образом. Эту великую истину мы упускаем из внимания. Идея о том, что человек произошел от какой-то протоплазмы, из мусорной кучи или из водорослей, абсолютно нелепа. Некоторые ученые глубоко убеждены, что у теории эволюции нет никакого будущего, а ее сторонники будут когда-нибудь выглядеть просто смешно. Если говорить о мировой науке, то эволюция – это не более чем теория, одна из многих. Никакое положение этой теории не носит характер исчерпывающих доказательств. Она не более чем философия, как и любая другая философия, которую можно либо принимать, либо отвергать. Если ее принять, то она ведет в конечном счете к абсурдным решениям мировых проблем и уже ввергла мою страну в многочисленные невзгоды глобальных неурядиц. Всем в мире, наверное, кажется, что мы некие рыцари в белых плащах, которые скачут по миру и искореняют зло. Но мы сами в своих взглядах во многом не правы. Я не понимаю, почему в моей стране сегодня многие интеллигентные люди в университетах и колледжах, правительственные чиновники, представители средств массовой информации, военные, думают, что мы представляем из себя сверхсилу. когда люди начинают считать себя гораздо сильнее, чем они есть на самом деле, это нельзя объяснить ничем иным, кроме как затмением рассудка. Человек страдает от грехопадения, страшного грехопадения. Человек сегодня совершенно развращен. И пока это так, окончательно мы не избавимся от бед. Так что же мы читаем в 4 стихе? Насколько я понимаю, Бытие – это книга родословий. Это книга о семьях и родах. Сыновья Божьи – представители Божьей линии, которые появились на земле по линии Адама и Сифа, а дочери человеческие принадлежат линии Каина. И здесь мы видим не что иное, как смешение и брачный союз этих двух линий, в результате которого вся линия оказалась развращенной, хотя не полностью. Есть одно исключение. Именно эта картина и предложена здесь нашему вниманию.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе.

Что может дать церковь сегодня для молодежи? Какова роль церкви сегодня? Церковь обязана во имя Бога дать богоугодных, духовно зрелых людей, которые будут любить молодежь и показывать им совершенный Божий путь. Кто призовет их отклонить тщетные, широкие пути этого злого мира? Кто изменит их, чтобы быть чистыми, удалит мирских идолов из их сердец, призовет отдать себя полностью служению Иисусу Христу. Пока все еще имеется время следовать повелению Христа идти и проповедовать Евангелие всем людям. Можем ли мы сегодня, как служители церкви, предоставить это молодежи? Давайте подумаем над этим и будем молиться о том, чтобы Господь вразумил нас на это. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Мозг. Так ли он необходим? Каким образом мозг запоминает то, что мы учим? Что именно происходит в мозгу, когда мы думаем? Мозг и ум – это одно и то же или нет? Чем больше ученые узнают о чудесах работы мозга, тем больше убеждаются. Им никогда до конца не понять, как работает мозг. Бывшие закоренелые материалисты задаются вопросом, нет ли в человеке нематериальной, духовной составляющей. Несколько лет назад врачи пытались спасти ребенка, страдавшего от тяжелого заболевания мозга, целиком удалив ему левое полушарие. В левом полушарии находятся важные центры, отвечающие за язык и речь, поэтому медики не ожидали, что ребенок когда-нибудь еще сможет нормально разговаривать. Однако же он полностью выздоровел. Более того, речь его была развита куда выше нормы. Профессор Джон Лорбер сообщает о школьнике с коэффициентом интеллекта 126, получавшем награды на математических олимпиадах, у которого, тем не менее, практически не было мозговой ткани. Лорбер решил исследовать сходные случаи. Оказалось, что в половине случаев, когда мозговая ткань человека была на 95% замещена спинномозговой жидкостью, коэффициент интеллекта был выше среднего. Профессор Лорбер описал этот феномен в статье, которую озаглавил «Ваш мозг, так ли он необходим?» Разумеется, мозг жизненно необходим человеку. Эти примеры показывают лишь, что мозг, данный нам Богом, устроен еще удивительнее, чем мы можем себе представить. Свидетельствуют они и о том, что человеческое мышление – нечто гораздо большее, чем набор органов и тканей. Совершенно очевидно, Бог наделил нас умственными способностями, чтобы мы использовали их во славу Его.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире библейское вещание BBN, оазис в пустыне радиозвука. Матфея 6:22-24. Светильник для тела – око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Кому я сегодня служу? Я с чистым сердцем могу сказать, что Господу. А вы, дорогие друзья, проверьте свое сердце и отдайте предпочтение Богу. И вы никогда в жизни не пожалеете об этом. Оставайтесь с нами.

0: В эфире библейское вещание «Бибиан». В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами.
1: Памятный стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания «Бибиан» записан в книге пророка Исаии 40:31. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Это был стих «Благой вести» от библейского вещания «Бибиан» на эту неделю. Исаия 40:31.
2: Слово благодати представляет проповедь «Достоверность Библии», часть 5. «Свидетельство действия Библии». Проповедует пастор Алексей Коломит.
3: Заметьте, мы говорим о исторической точности Библии. Я сейчас отмечаю только те моменты, о которых долгое время люди сомневались, а критики и скептики насмехались над теми, кто верил в Библию. Да, Содом и Гоморра, да, это такое что-то, ну верьте. А нету данных. Представьте себе, мне когда-то пришлось быть в Израиле, и мы разговаривали с теми, кто ведет археологические там исследования. Уже сколько лет проявляют люди интерес к Израилю. И на сегодняшний день откопано или вскрыто маленькая-маленькая часть из того, что там было. То есть для того, чтобы знать, что там было действительно, нужно перерыть все государство Израиль. И не просто перерыть, а представьте себе, там же слой на слое. Там 2000 лет назад, 1500 лет, 500 лет, там, 1000 лет. Это нужно, знаете, такую гигантскую операцию всего мира, чтобы вскрыть всю историю, чтобы точно сказать, какие факты есть, каких нет. То есть речь идет о том, что по мере того, как эти исследования проводятся, все больше и больше наблюдается доказательств достоверности Священного Писания. Еще один факт очень интересный – это взятие Иерихона войсками Иисуса Навина. Я читал два разных источника. Один человек по имени Брайан Вуд, он профессор ближневосточных исследований в университете в Торонто в Канаде. Вот. И второе исследование один немецкий археолог производил. И они далеко не одиноки, конечно, есть другие люди, которые исследовали. Но очень интересно яркие свидетельства этих двух человек о том, что произошло в Иерихоне. Брайан Вуд пишет следующее. Значит, археологическое свидетельство, когда он изучил Иерихон, старый Иерихон, говорят о следующем. Во-первых, что город был действительно сильно фортифицирован. То есть у него были мощные стены, которые очень трудно было взять. Вы знаете, когда мы читаем это, мы видим буквально почти слово в слово то, что написано или то, что представлено в книге Иисуса Навина, описание вот этой ситуации, когда они брали. 6 глава книги Иисуса Навина, когда был взят Иерихон. Во-вторых, город был разрушен во время жатвы. Как они определяют? Они определяют, что там было достаточно большие запасы продуктов. Остались там зерно, которое было сложено. То есть, значит, его не съели. Значит, это было в самый-самый момент жатвы. Это происходило немножко позже. И мы говорили в прошлый раз о Езекии, мы говорили о пророчествах, что было связано с Езекией. Сегодня я хотел бы посмотреть на сам факт. Факт того, что действительно Синахирим – это царь, который очень прославился, очень был известным тем, что он захватывал все, у него не было никого, кто мог бы стать перед ним, и он подошел к Иерусалиму, он угрожал Иерусалиму, он угрожал Езекии. Езекия пошел к Исаии для того, чтобы у него получить слово, у него получить ответ, ободрение. И Исаия сказал, точно он говорит о том, что не переживай, не будет взят город, убегут эти люди. Вот. И после всего этого, после всего, город остался. Опять-таки, люди, которые не верят Библии, они говорят, ну невероятно, ну невозможно, ну как это так? Такая мощная машина, царь пришел для того, чтобы взять всю эту территорию. И как он мог ее оставить? Послушайте, что нашли в Ассирии, когда производили раскопки, когда раскопали дворец внука Сенахерима. В этом дворце остались опять-таки записи, исторические записи, летопись того, что происходило в ассирийском государстве. Вот, там было много тысяч, 26 тысяч различных глиняных табличек, и среди них описание Сенахеримом его похода на Иерусалим. Посмотрите, что касается Езекии, еврея, он не подчинился моему игу. Я осадил 46 его сильных городов и великое множество маленьких деревень. Угнал в плен 200 150 человек, молодых и старых, мужчин и женщин, лошадей, мулов, ослов, верблюдов, крупный и мелкий скот неисчислимо. Его самого я запер в Иерусалиме, его царской резиденции, как птицу в клетке. И ничего больше не пишет. По всей видимости, стыдно было ему писать о том, что одного царя он оставил, что одного не взял. И он написал самое большое, что он ему сделал. Я его запер, как птицу в клетке. И действительно так было. Действительно была осада до того момента, пока этот народ не повернул и не ушел. Вся эта армия, Бог использовал чудесным образом свои действия для того, чтобы развернуть этот народ. Итак, в 118-м псалме, 142 стих, псалмопевец говорит: «Правда твоя, правда вечная, и закон твой истина». То есть правда Библии, она была правдой тогда, когда она писалась, она была правдой в средние века, она была правдой во времена эпохи просвещения, когда абсолютно все ставили под вопрос, и она остается правдой сегодня, той правдой, на которую мы можем уповать. Сейчас мы будем говорить о фактах, некоторых фактах Нового Завета и некоторых научных фактах, которые представлены в Библии и их достоверности. Факты Нового Завета точно так же, как и то, о чем мы говорили, связанное с Ветхим Заветом, связанное с событиями, которые отстояли на тысячу, на полторы, на две тысячи лет от рождения Иисуса Христа. Точно так же многие-многие события, описанные в Новом Завете, подвергались и продолжают подвергаться жесткой критике самых-самых разных людей из самых разных сторон. Мне посчастливилось лично быть знакомым и учиться у человека, который является одним из лучших текстологов Нового Завета, то есть специалистом по тексту. Доктор Роберт Томас, он до сих пор еще преподает в мастер-семинарии, он когда-то преподавал, он был преподавателем греческого языка тогда, когда учился еще Джон МакАртур, который является сейчас президентом этой семинарии. И вот этот очень мудрый, убеленный сединой старец, который действительно знает каждый манускрипт, и больше 5000 манускриптов Ветхого Завета, он знает, вы его ночью разбудите, он вам скажет, где какой манускрипт лежит, и что в нем есть, и насколько он поврежден, и чем он важен, насколько он играет роль. Когда общаешься с такими людьми, ты видишь действительно, что Священное Писание при его тщательном изучении действительно подтверждается снова и снова все новыми и новыми фактами. У него есть много книг, большинство из них посвящены доказательству достоверности книг Нового Завета. Он специалист по Новому Завету. Вы знаете, что на сегодняшний день очень многие люди, которые называют себя евангельскими верующими, действительно верят, что Евангелие от Матфея было написано совсем не Матфеем. Оно было написано позже, когда-то, 200 лет после рождения Иисуса Христа. Просто кто-то собрал вот эти истории, которые ходили в народе от человека к человеку, обобщил их, ну и назвал, чтобы для пущей важности назвал от Матфея. Кто-то там назвал от Иоанна и так далее. На самом деле, когда мы говорим о фактах, которые представлены здесь. Я хотел показать это, опять-таки, только на основании одного автора Нового Завета, потому что у нас нет времени, нет возможности глубоко погружаться в детали. На основании Евангелия от Луки и Деяния апостолов, две книги, которые написаны были Лукой, в которых он представляет очень много фактов исторических. В Деяниях апостолов описано много мест, много путешествий, много городов, много рек, морей и так далее. То есть всякие разные, дальше правители городов различных и так далее. То есть достаточно много исторической информации в этих двух книгах. В Евангелии от Луки и в Деяниях апостолов. Заметьте, что Лука начинает свое Евангелие следующими словами, или таким вступлением, первая глава с первого стиха. «Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшее с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». Заметьте, что Лука, обращаясь к своему ученику или к человеку, которому он, скорее всего, ранее каким-то образом свидетельствовал о Христе, он обращается к нему, и он говорит: «Я пишу тебе абсолютно точные исследовательные факты. Для чего? Чтобы у тебя было основание учения. Чтобы ты не просто верил, поверил мне, а чтобы ты верил, поверил фактам. Поверил истине Библии, истине, которая представлена действительно историей, представлена действием Божьим и так далее». То есть Лука представляет себя как историка. Мы знаем, что Лука имел высшее образование по тому времени, он был врачом, он был очень развитым человеком. Греческий язык, которым он пишет, отличается от других авторов. Некоторые люди явно простые и пишут простым языком. Лука явно человек достаточно образован. Он пишет очень таким элитным, так скажем, или пишет греческим, который был гораздо более высок по уровню, чем греческий язык других авторов Нового Завета. То есть это все говорит о том, что человек был достаточно образован, достаточно подготовлен. И он представляет себя здесь как историк. Он говорит, что я занимался историческими исследованиями. В результате исследований я написал вот это Евангелие. Дальше в Деянии апостола он продолжает. Начало Деяний апостола он то же самое говорит о том, что я хочу тебе продолжить писать то, что я писал раньше. Так вот, как мы уже говорили, очень многие люди считают, что все Евангелия были написаны, ну, во всяком случае, в конце второго века, где-то 100 с лишним лет после смерти Иисуса Христа. Вот. В 19 веке один из исследователей, археолог, который закончил, он был сам англичанин, сэр Уильям Рамсей, он, в общем-то, получил образование в немецких университетах и семинариях. И это очень значимый факт. Почему? Потому что самые либеральные школы богословские в Германии, Тюбинген, одна из них, которая наиболее известна, которая, ну, очень сильно либеральна. То есть там люди практически давно уже не верят в Бога, которые занимаются исследованием вот этих всех библейских вопросов. Так вот, он получил образование в этих либеральных учебных заведениях Германии. Вот он, конечно, считал, что Евангелие от Луки и Деяния апостолов написаны были во втором веке. Вот, и полностью является выдумкой. Просто кто-то писал вот то, что там происходило. Вот. Но однажды он поставил перед собой цель изучить топографию Малой Азии. То есть города, реки, какие-то там, знаете, географические образования, которые существовали тогда, в то время. И когда он стал исследовать, то он пришел к потрясающему открытию. Он пришел к тому, что исторические факты показывают, что Евангелие от Луки и Деяния апостолов не могли быть написаны во втором веке. они обязательно должны были написаны в середине первого столетия нашей эры. Послушайте, что он пишет. Честно сказать, что я начал эти исследования без всякой предвзятости по отношению к тому выводу, который сейчас постараюсь доказать читателю. Напротив, я даже был настроен против него, поскольку некогда был убежден в правильности теории Тюбингена. Тюбинген – это семинария, известная своим крайним либерализмом в Германии. Теория блестящая и, на первый взгляд, исчерпывающая. В то время у меня не было возможности тщательно изучить этот вопрос. Однако не так давно мне пришлось соприкоснуться с деяниями апостолов в качестве источника сведений по топографии, памятникам древности и обществу Малой Азии. Постепенно я все больше и больше убеждался в восхитительной истинности этого повествования по отношению к мельчайшим подробностям. Заметьте, это говорит человек, который был совсем не склонен искать подтверждение достоверности Библии. Наоборот, он был предубежден в том, что Библия недостоверна, в том, что Библия – это выдумка. Дальше он пишет, Лука является первоклассным историком. Мы говорим не только о том, что все его фактические свидетельства достойны доверия. Этот автор заслуживает того, чтобы быть поставленным в ряд с величайшими историками мира. Еще одна цитата из него. «Историческая работа Луки не имеет себе равных по достоверности». И так можно говорить практически о каждой книге Священного Писания. То есть, когда люди действительно серьезно, без предвзятости и предубеждения, начинают изучать факты, они обязательно рано или поздно приходят к тому, что Библия достоверна. Еще один элемент, который связан тоже с Лукой, который я немножечко подробнее попробую вам объяснить, это достоверность переписи, которая была во время Рождества Иисуса Христа. Опять-таки, долгое время критики считали историю с переписью просто хорошей выдумкой, которая так вот удачно поставила Иосифа и Марию из одного места в другое место. Они говорили, что в то время это просто неслыханно было, чтобы каким-то образом, знаете, люди возвращались с места своего рождения для того, чтобы их там переписывали. Кроме того, долгое время ставился под вопрос сам факт существования правителя Квириния. Помните, написано «во время правления Квириния Сирии». Не было доказательств, поэтому люди говорили о том, что что-то там Лука перепутал. Но несколько позже были, как обычно, обнаружены факты. Так, в Антиохии производились раскопки. Антиохия, она немножечко севернее Израиля находится, там как раз где Сирия. Вот, в Антиохии производились раскопки, и в результате этих раскопок были обнаружены данные о том, что действительно сирийский правитель Квириний не просто существовал, а он жил и правил как раз в то время, когда родился Иисус Христос. Как раз в этот период истории, плюс-минус 3-4 года. Кроме того, оказалось, что кесарь Август во время своей жизни два раза устраивал перепись. То есть у него есть два указа. Один датирован 22-м годом до нашей эры, второй датирован 8-м или 6-м годом до нашей эры. То есть пока он дал указ, тогда электронной почты не было, пока его довезли, пока организовали, пока сориентировались там на месте, вот и так далее. То есть речь идет о том, что действительно совпадает уже два таких элемента достаточно важных. Кроме того, немножко позже производили раскопки в Египте и откопали интересный папирус. В этом папирусе давалась информация о том, как производить перепись. Египет немножечко южнее Израиля, но тем не менее эти люди общались достаточно часто, и поэтому нет ничего странного, что то, что практиковалось в Египте, скорее всего, могло практиковаться в Палестине в то же самое время. Слушайте, что в этом папирусе было написано. В связи с предстоящей переписью населения необходимо, чтобы все, кто по той или иной причине живет вне собственного дома, были готовы немедленно вернуться под власть своих правительств, чтобы всей семьей зарегистрироваться для переписи, сохранить за собой возделыванные земли, принадлежащие им. То есть, заметьте, то, что подвергалось вопросу, оказывается, легко уточнимо. То есть, когда мы видим, что появляются данные исторические, настоящие исторические данные, они свидетельствуют о том, что Библия действительно достоверна. Итак, много-много разных фактов. Например, наличие религиозных партий. Фарисеи, саддукеи, зелоты, которые описаны в Новом Завете. История подтверждает действительно не только наличие их, а их характеристики, их особенности этих партий. Или традиции, обряды, исполнение субботы, помните, омовение чаш, омовение рук, ноги омывали и так далее. Много-много различных традиций, которые описаны в Новом Завете. И исторические данные показывают, что действительно, да, эти факты имели место в то время. Топография, то есть название и расположение городов, рек, озер, гор, сел, деревень различных. Вы знаете, если есть возможность у кого-то побыть в Израиле, это незабываемое переживание, когда ты можешь быть на том же самом озере Галилейском. Это то же самое. Вода, конечно, уже не та. Уже она поменялась, она уже испарилась много раз и сошла. Тот же самый Иордан, когда тот же поток Кедрон, та же гора Елеонская, Голгофа, то же самое, так скажем, стены Иерусалима, Самария, Десятиградия, различные-различные города, Назарет, Наин, помните, когда Иисус Христос воскресил этого? Есть маленькая деревенька там, Вифлеем, Капернаум, гора Кармил, это с Ветхим Заветом связано, и сегодня стоит эта гора, на ней стоит памятник Илии и так далее. То есть Священное Писание достаточно хорошо подчеркивает все особенности всех вот этих элементов, связанных с географией, топографией Нового Завета или библейской топографии. Правители Иудеи и Рима, мы уже говорили о кесаре Августе, о царе Ироде и его династии, мы говорили о Понтии и Пилате. Интересно, между прочим, что до недавнего времени не было никаких исторических доказательств о том, что Понтий Пилат был действительно реальной личностью, которая тогда жила. Только в 1931 году французские археологи производили раскопки в Кесарии. Они обнаружили арку. Арку, которая была, по всей видимости, частью дворца в Кесарии. Кесария – это был город, который был построен специально для наместников римских на берегу Средиземного моря. И на этой арке было написано «Понтий Пилат, прокуратор Иудеи». Кроме того, конкретные места, указанные в Новом Завете. Сегодня вы можете идти по Иерусалиму и шаг за шагом находить те точки, которые имели место. Это реальная вещь, это не какая-то выдумка, это не что-то оторванное от истины. Купальня Силаам. Купальня Вифезда имеет интересную историю. Вы помните, там написано о том, что было 5 крытых ходов. Вот, и в 5 главе Евангелия Иоанна об этом написано, что было 5 крытых ходов, вот, и в этой купальне Иисус Христос совершил чудо. То же самое, это была одна из точек, с которой, в общем-то, критики Библии не соглашались и говорили о том, что это выдуманное, до того момента, пока не произвели раскопки и не нашли эту купальню, не нашли то, что она была достаточно близка к храму, то, что люди, которые приходили на поклонение, у них была возможность, так скажем, кто-то ждал там исцеления и так далее. Синагога в Капернауме, остатки дворца Ирода, этот список можно перечислять больше и больше. Я хотел бы еще один текст прочитать из 118-го псалма, который говорит нам о верности Божьего Слова, с 89-го стиха. «Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах. Истина Твоя в рот и рот. Ты поставил землю, и она стоит. По определениям Твоим все стоит до ныне, ибо все служит Тебе». И последний элемент, очень коротко. Научная точность Библии. Как я уже говорил, что Библия не является учебником по астрономии или физике. То есть мы здесь не найдем формул, там, закона притяжения и так далее. Но Библия написана достоверно. То есть она представляет факты физические, астрономические и так далее точно. Даже тогда, когда люди не имели знаний научных, достаточных для того, чтобы, так скажем, сформулировать это. Например, создание мира из ничего, что Бог создал мир. Вы знаете, что гораздо рациональней верить в то, что весь мир был создан разумным Богом, чем верить в то, что мир появился в результате случая и хаоса. Какая глупость, да? Верить в то, что что-то было сотворено случаем и хаосом. Никогда еще никто не видел, чтобы из хаоса получалось что-то. Наоборот, все стремится к деградации. Деяния апостола, 18 глава. Апостол Павел в 24 стихе, он говорит это в Афинах. Он объясняет людям, он говорит, Бог, сотворивший мир и все, что в нем. Он сразу объясняет, потому что вера начинается с факта, что Бог является Творцом. Что наша Вселенная, она имела того, кто отличается от нее. Она имела личность абсолютную, которая стала ее автором и создателем. Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему и жизнь, и дыхание, и все. Еще один элемент – космическое положение Земли. Очень долгое время люди везде вокруг считали, что Земля плоская, что она на трех китах, вот, или некоторые думали, что она на трех слонах, вот, и когда эти киты там немножечко нервничают, то землетрясение получается, вот, и так далее. Всякие разные такие истории. Но в самой древней книге считается, что книга Иова была написана раньше других, или примерно, может быть, в то же время, когда была написана Пятикнижие. В самой древней книге Иова, 26 главе, сказано, «повесил землю ни на чем». Это было еще много-много лет, примерно, наверное, 4 тысячелетия до Исаака Ньютона, который открыл гравитацию, который описал, что, оказывается, небесные тела, они посредством гравитации, они расположены, движутся в космосе. Но Бог открывает это много-много лет тому назад своим рабам, и они говорят о Боге, повесил землю ни на чем. Тогда люди читали это. Я представляю себе, что собрался научный совет тогдашнего времени, там, саддукеев каких-нибудь, и говорят, не может быть, Земля стоит на китах. По нашим научным данным, всем известно, что Земля стоит на китах, а здесь написано, повесил Землю ни на чем. Заметьте, потребовалось достаточно много времени, пока люди действительно узнали, что Земля висит ни на чем. Что действительно Бог так сделал. Первый закон термодинамики. Что это такое? Это очень интересно, конечно. Даже для тех, кто не знает физику, можно объяснить просто, что этот закон говорит о том, что ничего на Земле не исчезает. То есть энергия никогда не появляется новая и никогда не исчезает. Она только превращается из одной формы в другую. Ну, например, энергия в вашем бензобаке – это энергия топлива, бензина. Когда вы проехали, то, в общем-то, энергия не потерялась. Она просто перешла в то, что нагрелся асфальт, выхлопные газы вышли, какое-то количество энергии, там, трение о воздух и так далее. То есть трение об эти части, которые в моторе и так далее. То есть энергия просто перешла из одного состояния в другое. Это первый закон термодинамики говорит об этом. Ну, вы скажете, я в Библии что-то ничего не встречал о термодинамике. Тем не менее, если внимательно мы почитаем, то Библия действительно об этом говорит. Посмотрите, пророк Исаия, 40 глава, 26 стих. «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он называет всех их по имени, по множеству могущества и великой силе у него ничего не выбывает. То есть абсолютно все, что Бог сотворил, все это существует, оно не выбывает, оно из одной формы в другую переходит. Екклесиаста 1 глава, 9 стих. «Что было, то и будет». И что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят, смотри, вот это новое. Но это было уже в веках бывших прежде нас. То есть Священное Писание достаточно конкретно говорит о всех этих фактах. Ну, если недостаточно первого закона термодинамики, давайте посмотрим еще на второй закон. Есть еще второй закон термодинамики, который говорит о том, что абсолютно все, что существует в мире, стремится к разложению на более мелкие составляющие части. То есть системное стремится в бессистемное, организованное стремится в неорганизованное. Ну, примерно, я вам объясню, второй закон термодинамики – это когда вы сварили борщ, забыли поставить его в холодильник и через два дня вернулись. Вот это второй закон термодинамики в действии. То есть он не стал чем-то более вкусным и более совершенным. Он начал разлагаться. Речь идет о том, что все идет к разложению. Абсолютно все. Это об этом говорит закон термодинамики. Посмотрите. Библия говорит о том, что в результате грехопадения абсолютно все на земле подвержено проклятию. Это проклятие ведет к тлению. Второй закон термодинамики. Послушайте Римлянам 8 глава 20 стих. Потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению. То есть сказано, что все творение, оно находится в рабстве тления, тлеет все.

0: как мы помолимся, круговорот воды в природе. Это старая-старая истина или то, что мы проходили в четвертом классе по природоведению. Когда-то был такой урок у нас в Советском Союзе по природоведению. Вот. То, что действительно вода совершает круговорот. То есть солнышко светит, вода испаряется, поднимаются облака. Потом эти облака плачут, идет дождь, вот, и в результате опять водичка идет в море или в речку, вот, и так далее. И получается круговорот. Пророк Исаия в 55 главе, тогда, когда природоведение еще не проходили, он писал следующее в 10 стихе. «Как дождь и снег нисходит с неба, и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способной рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест». То есть речь идет о том, что дождь и снег, прежде чем он возвращается, он до этого сначала напояет. Теперь смотри, что дальше написано. «Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, пока не исполнит того, что угодно мне, и совершит то, для чего я послал его». Вот мы пришли к прекрасному завершению сегодняшнего нашего урока, который говорит о том, что факты истории, факты науки, они находят свое подтверждение снова и снова в Священном Писании. Мы, конечно, уверовали не в науку, и мы уверовали не в историю, но мы сегодня говорим о том, что наша Библия, которую Бог нам подарил, она точная. И мы можем на нее уповать. И мы точно знаем, что это Слово Божие, которое исходит из Его уст, оно не возвращается тщетным, оно действует. И мы являемся этому свидетелем.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

Человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу.

В эфире библейское вещание BBN, только о Христе и для Его славы. Нет, ни порыв бессмысленных дерзаний, ни вспышка смелости вели Его на крест, ни пламя чувств, ни боль страданий, но трезвый разум и любовь небес. Творил Он, созидал любовь любовью, знал, средства цели соответствовать должны. Кровь грешную очистил чистой кровью. Знал, палачи для этого нужны. Он видел все, все сознавал. В молении томился, ужасался, тосковал. Он шел навстречу страху и мучению. Любовью их смирял и побеждал. Да, это все Христос сделал лично для меня. И я принял Его в свое сердце как личного Спасителя. Как обстоит дело с тобой, дорогой друг? Сегодня есть время ответить Ему «Да, Господь».

В эфире библейское вещание на интернете BBN. Спасение не найти, если искать его в своих делах. Его находят лишь те, кто верой принял то, что сделал для нас Бог. Принимаете ли вы, дорогие друзья, верою то, что сделал Бог для вас? Принимаете ли вы верою то, что Он родился для вас? Умер и воскрес для вас? Если да, то сейчас тот момент, когда вы можете принять эту весть спасения в свое сердце. Сделайте это немедля.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.
2: А сейчас в эфире BBN «Детский час», и мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Приветствую, дорогие друзья! Бывает такое, что друзья становятся намного ближе, чем родные, а близкие родственники превращаются во врагов. Авессалом, сын Давида, предал отца и захотел завладеть царским троном. Хорошо, что Бог благословил Давида преданными друзьями, которые готовы были защищать царя ценой своей жизни. Один из них был советник Хусий. Совет Хусия, Библия, 2 книга Царств, глава 17. И вот Авессалом торжественно вступил в Иерусалим. Его сопровождал Ахитофел, бывший прежде доверенным советником Давида. Увидев, что в Иерусалиме его ожидает другой советник царя Хусий, Авессалом был немного удивлен. Но ему и в голову не пришло, что Хусий мог оставаться верен Давиду. Вскоре Ахитофел пришел к Авессалому и сказал: «Позволь мне набрать войско и этой же ночью двинуться в погоню за Давидом. Он и его люди будут утомлены и падут духом. Я смогу одержать легкую и быструю победу». Авессалом подумал немного, а затем сказал: «Я хочу выслушать, что скажет Хусий». Когда Хусий услышал, что советует Авессалому Ахитофел, он сразу понял, что совет хорош. «Если Авессалом послушается этого совета, — подумал Хусий, — Давид, у которого не будет времени подготовиться к битве, неизбежно попадет в руки врагов». Хусию надо было во что бы то ни стало убедить Авессалома поступить по-другому. «На этот раз мудрый Ахитофел дал плохой совет, — сказал Хусий. — Ты сам должен повести Израиль к победе. Пусть придет к тебе народ со всей страны и самых дальних ее пределов. И когда войско твое соберется, то ты выступишь с ним против Давида». Этот совет пришелся по сердцу Авессалому, хотя исполнение его требовало времени. А Давид за это время ко всему приготовился. Но Авессалом был суетным и жаждал славы. «Я последую совету Хусия», — важно объявил он. Хусий добился своего. Потом он немедленно сообщил обо всем Садоку и Авиафару, а их сыновья Иоанафан и Ахиамас, рискуя жизнью, доставили весть о решении Авессалома Давиду. Наши греховные привычки обязательно сыграют с нами злую шутку, если мы в них не раскаемся. Помнишь, чем страдал Авессалом? Он был самолюбивым и тщеславным. Советник Хусей знал это. Так как он был на стороне Давида, то воспользовался слабостью Авессалома, чтобы защитить царя. Урок для нас. Будь скромен, и будет тебе благо. Пора прощаться. До свидания. До следующей встречи, когда мы снова вместе будем слушать Слово Божие.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 24. Евангелие Луки, 21 глава, 34 стих. «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно». Царь Ирод Великий, ну, великим его назвали люди, а не Бог, построил в Иерусалиме прекрасный храм для служения Богу. Он не пожалел для этого ни золота, ни драгоценных камней, ни самых красивых и прочных деревьев. Все жители Иерусалима очень гордились таким великолепным храмом. Нигде не было ничего подобного. И ученики Иисуса убеждали его полюбоваться красивым и величественным зданием, украшенным дорогими камнями и вкладами. На это Иисус ответил, что однажды и этот величественный храм, и многое построено людьми, будет разрушено так, что не останется и камня на камне. «Скажи нам, когда это будет?» – спросили ученики Господа. «И какой признак твоего пришествия и кончины века?» Христос не назвал ученикам ни года, ни месяца, ни дня своего пришествия, но предупредил, что этот день может наступить для них внезапно. И знаете почему? У них будет много забот и дел, и им некогда будет думать о пришествии Господа. Шарик и селедка. Шарика принесла с работы мама. Он был совсем маленьким щенком, круглым и пушистым, поэтому его и назвали Шариком. Щенок жалобно скулил, и всем хотелось его погладить и пожалеть. Только через несколько дней он перестал жаловаться на свою судьбу, радостно повизгивал при виде знакомых ему людей и вилял коротеньким хвостиком. За это время он уже успел обследовать двор, который полностью принадлежал ему. Так думал Шарик. А когда он еще чуть-чуть подрос, то встречал своих хозяев радостным звонким лаем. Голосок у него был мальчишеский, а не как у взрослой собаки. Да он еще и не был взрослым. Но даже тогда, когда Шарик вырос, он не стал огромной собакой. Небольшой, пушистый, с веселым характером, он был похож на небольшой шарик, который с удовольствием путался у всех под ногами. Его все любили, а потому он никогда не бывал голоден. Он с удовольствием грыз косточки, ел хлеб, хрустел яблоком. Но больше всего он любил селедку. Такой вот у него был вкус. С удовольствием он съедал все рыбьи косточки, голову, хвост и все остальное, что ему перепадало. Причем он мог есть и есть селедку, несмотря на ее количество. То есть очень много селедки. Он объедался ею. Расплата за объедение наступала чуть позже. Сначала Шарик выпивал всю воду из своей миски, потом снова выпивал налитую в миску воду, потом снова. Так повторялось несколько раз. А потом он уже не мог ее пить. Она не вмещалась в него. Он хотел пить, но не мог. И бедный Шарик сидел возле миски с водой и гавкал на нее жалобно и сердито. Вы уже знаете, что объедение вредно и для тела, и для души. Оказывается, еда может стать настолько важной для человека, что он больше ни о чем, кроме еды, не будет думать. Смотрите, чтобы ваши сердца не отягчались объедением и пьянством и множеством забот, сказал Господь Иисус Христос. Оказывается, сердце человека может отяжелеть от этого. Пробовали когда-нибудь поднять очень тяжелый груз? Ну, просто тяжеленный. Правда, невозможно это сделать? Вот так и человеку с отяжеленным сердцем невозможно думать о прекрасном рае и о Господе, который этот рай приготовил для верующих людей. Он сердцем привязан к заботам, и всего важнее для него хорошенько и вкусно поесть. Расплата придет позже, потому что где сокровище ваше, там и сердце ваше. Не забудьте эти слова. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Евангелие Матфея, 6 глава, 21 стих.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите, радуга!

0: рассказывается о чудесной и сказочной стране Нарнии. Мне кажется, там это даже поинтереснее будет, чем в нашем заповеднике. Хотя нет, дома всегда лучше. Ну так вот, Нарния – это такая страна, в которой все звери умеют говорить и даже шутить. А создал ее великий лев Аслан. Там, знаешь, ой, слушай, короче, надо читать.
1: А ты возьми кабанчик и что-нибудь прочитай.
0: Да запросто. Вот, слушай, я тебе прочитаю, как девочка Люси, это одна из главных героинь книги, попала из платяного шкафа прямо в Нарнию. Да-да, и ты не удивляйся, ну и шкафа прямо в сказочную страну.
2: «Ну и огромное шкафище!» – подумала Люси, раздвигая пушистые шубы и пробираясь все дальше и дальше. Тут под ногой у нее что-то хрустнуло. «Хм, интересно, что это такое?» – подумала она. «Еще один нафталиновый шарик!» Люси нагнулась и принялась шарить рукой. Но вместо гладкого деревянного пола ее рука коснулась чего-то мягкого, рассыпчатого и очень-очень холодного. «Как странно!» – сказала она и сделала еще два шага вперед. В следующую секунду она почувствовала, что ее лицо и руки упираются не в мягкие складки меха, а во что-то твердое, шершавое и даже колючее.
0: «Прямо как ветки дерева!» – воскликнула Люси.
2: И тут она заметила впереди свет, но не там, где должна была быть стенка шкафа, а далеко-далеко. Сверху падало что-то мягкое и холодное. Еще через мгновение она увидела, что стоит посреди леса, а под ногами у нее снег. С ночного неба падают снежные хлопья.
0: «Ну, пожалуй, я всегда смогу вернуться, если что-нибудь пойдет не так», подумала Люси и двинулась вперед.
2: Хруп! Хруп! Хрустел снег под ее ногами. Минут через 10 она подошла к тому месту, откуда исходил свет. Перед ней был фонарный столб. Люси вытаращила глаза. Почему посреди леса стоит фонарь? И что же ей делать дальше? И тут она услышала легкое поскрипывание шагов. Шаги приближались. Прошло несколько секунд, и из-за деревьев показалось очень странное существо.
1: Батюшки!
0: Да нет же, Белочка! Ну это не твои слова! Пи! Это слова сказочного Фавна, который шел из магазина с рождественскими пакетами и повстречал Люси.
1: Кабанчик, подними голову. К нам гости.
0: Батюшки!
3: Ну и ну! Зверюшки?
4: Они разговаривают
3: и читают хроники Нарнии Клайва Льюиса?
1: Привет, я Белочка.
0: А я Кабанчик. Ну, позвольте представиться. Значит, вот я самый начитанный кабанчик во всем заповеднике. Проходите, гости дорогие. Вот тут у нас Белочка живет. Присаживайтесь на диванчик. Ой, может вам стульчик под ножки? Ой, знаете что? Мы сейчас вас вкусным чаем из ромашки угостим. Белочка, печенье, пшеничных зерен у тебя еще осталось?
1: Конечно, осталось. Проходите, ребята. Сейчас я быстро угощение на стол соберу.
0: Наши маленькие радиослушатели, вы тоже присаживайтесь поудобнее. В эфире радиопередача «Ждем в гости». Ой, мы всегда гостям рады. Мы их ждали и ждали. Вот они и пришли.
1: Кабанчик, не забывай ухаживать за нашими гостями.
0: Ну, а теперь рассказывайте, ну, кто вы такие, как вы в наш заповедник забрели?
3: Привет, ну, мы обыкновенные ребята, я Оля.
4: А я Даник, мы по лесу гуляли и вдруг услышали голоса, ну и решили посмотреть.
0: И кто же это был? Неужели чудовище?
1: Что ты, кабанчик, разве в нашем лесу чудовище водится? Эх ты! Мы же в заповеднике живем.
3: Да нет же, Даня говорит, что мы по лесу

0: Гуляли и вдруг голоса услышали. Поближе подошли и вас увидели. Вы как раз книжку читали.
1: Я-то думал, чудовище.
2: А нам эта книжка тоже хорошо известна. Мы такой фильм недавно ходили смотреть с ребятами из детского христианского клуба «Тропинка».
1: Да ну! Вы что, тоже из «Тропинки»?
3: Понимаете, к нам уже приходили ребята в гости из вашего клуба. Так интересно о вашем клубе рассказывали.
1: Да-да, ну и там про то, что ваш клуб называется так же, как и детский христианский журнал «Тропинка». Кстати, а мы его на лесной почте выписываем. Особенно Белочка в этом усердствует. У нее целая подшивка хранится.
3: Мы слышали, что летом и зимой вы в лагеря ездите, а на клубных встречах в разные игры играете и песни поете.
1: Ага, я даже одну выучил на прошлой встрече с вашими друзьями. Я никогда не летал в авиации, не скакал в кавалерии.
3: Певец ты наш, дай хоть ребятам слово вставить.
1: Белочка, ничего ты не понимаешь. Я же просто хотел показать, что я самый лучший певец в заповеднике.
2: В нашем клубе «Тропинка» появились и новые проекты. Кто-то ходит на курс изучения английского языка, а кто-то посещает компьютерный класс.
0: А еще наши ребята из клуба записывают на радио одну книгу. Они читают ее по ролям. Потом режиссер вставляет различные звуки и мелодии. И получается увлекательное слушание.
1: Кушанье! Ой, кушанье я очень люблю! Слушайте, кстати, скоро обед, пора бы и подкрепиться.
2: Кабанчик, да мы же только что чай попили.
1: Ой, верно, вроде так.
0: А еще мы всем клубом ходили в Макдональдс, ели любимые булочки и даже мороженое.
1: Мороженое! Я так люблю мороженое!
2: Не так давно мы с ребятами из клуба посетили бассейн. Плескались от души, плавали с какими-то резиновыми штуками, прыгали с бортика, а наш спортинструктор из клуба даже нырял на самое дно.
3: Ой, как же у вас в клубе весело! А что вы там еще делаете?
2: Ну, мы читаем Библию, разные библейские истории. Все стараются выучить какой-нибудь библейский стих, а потом применить его в жизни.
1: Как это?
0: Ну, это очень просто. Например, в послании к римлянам мы прочитали такой стих. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. На клубной встрече мы его разобрали по смыслу и выучили. И теперь, когда я в чем-то виновата и пытаюсь, ну, например, оправдаться перед мамой, то я вспоминаю этот стих из послания к римлянам. Я должна отвечать за свои поступки сама, а не сваливать их на другого.
1: Белочка, смотри, это же не дети, а какие-то вундеркиндеры.
2: Кабанчик, не вундеркиндеры, а вундеркинды, то есть очень одаренные дети. Но мы обычные, самые обычные дети.
0: Такие же, как и Люси, Питер, Сьюзен и Эдмунд из сказки Льюиса.
2: Да, кстати, прошу не путать Клайва Льюиса с другим Льюисом, Кэролом, который написал известную сказку «Алиса в стране чудес».
1: А кем же тогда был этот Льюис?
0: Клайв Степлс Льюис был очень крупным ученым, известным профессором-филологом в Англии. А еще он был глубоко верующим человеком. Он написал много богословских трактатов, читал проповеди в разных церквях.
2: Да, он написал много книг, но при этом считал, что лучшая в искусстве форма для того, о чем ты хочешь поведать, это истории для детей. Это его собственные слова.
0: А так как Льюис был христианином, читая хроники Нарнии, вы увидите, что они напоминают вам библейские сюжеты.
1: Ну, я же говорю, вундеркиндеры какие-то. Я ничего не понял. Какие такие библейские сюжеты вы разглядели в этой сказке?
0: Ну как же, кабанчик, неужели ты не увидел? Четко и ясно в книге, в фильме изложена весть об Иисусе Христе, а его заместительной смерти за каждого из нас.
1: Может, это я ослеп? Точно, точно! У меня уже пару дней левый глаз слезится!
2: Если ты, кабанчик, уже дочитал до конца книгу «Лев, колдунья и платяной шкаф», то помнишь, что злая колдунья хотела убить Эдмунда, а добрый лев Аслан пожертвовал собой ради мальчика.
0: Так вот, в сказке Аслан прообраз Спасителя Иисуса Христа.
1: Так, значит, прообраз, да? Нет, я этого не разглядел. Ну ничего, я еще раз перечитаю.
3: Кабанчик, предлагаю сделать это вместе. Мне тоже так интересно стало.
1: Белочка, это ты так здорово придумала.
2: А если вы еще из трилогии «Хроники Нарнии» прочитаете книгу «Племянник чародея», то узнаете, как великий Аслан творил Нарнию
0: и заповедовал всем своим творениям любить друг друга.
3: Обязательно прочитаем, ребята. Ой, слушайте, как же хорошо, что вы у нас в гостях побывали.
2: Да, и мы тоже рады, что с вами познакомились.
0: Жаль, нам уже пора. Время так незаметно летит за разговорами.
1: А вы еще к нам приходите, ну и в гости.
3: Да уж, не забывайте друзей из заповедника.
2: Конечно, придем.
1: Ребята, наша радиопередача подошла к концу. Пишите нам, ребята, по адресу: Христианская миссия «Свет на Востоке». Радиопередача «Смотрите, радуга». Ждем в гости. Абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190.

0: свидания, ребята.
1: До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
0: Передача подготовлена миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
2: Белочка! А пойдем сейчас к Бобрику! Будем там вместе хроники Нарнии читать!

простая жизнь. Иду за ним, пою о нем. Мои мечты стремятся ввысь.

На волнах библейского вещания BBN мы много говорим о той стране, которая ожидает нас в небесах. Является ли эта страна и вашей? Если нет, то сегодня примиритесь с тем, кто в небесной отчизне готовит обители всем спасенным от греха и от вечной погибели. Станьте в ряды тех, кто сегодня получает ордер на небесное жилище. Господь ждет вас, придите к Нему. А пока оставайтесь с нами, и если у вас возникают какие-либо вопросы на основе Библии, на основе того, что вы слышите в наших программах, пишите нам russian@bbnradio.org.

Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 40:31. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Исаия 40:31.

0: Псалом 141. «Голосом моим Господу возвал я, голосом моим Господу помолился, излил перед Ним моление мое, печаль мою открыл Ему, когда изнемогал во мне дух мой. Ты знал стезю мою, на пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня».
1: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы продолжаем цикл под названием «Давид. Человек по сердцу Бога», на протяжении которого мы будем изучать жизнь Давида, простого пастуха, одаренного музыканта, талантливого военачальника, величайшего израильского царя. Сегодня мы посмотрим на сложный период в его жизни, когда Давид остался без поддержки, без привычных опор, был вынужден бежать в пещеры, прятаться там от Саула, чувствуя себя никому не нужным, несчастным и сломленным. Но Бог не оставлял его ни на минуту. Он работал в его жизни, готовя Давида к великой миссии. «Только для жителей пещер» – название передачи сегодня.
0: Мир вам, дорогие друзья! Прошу вас открыть Библию, первую книгу Царств, 22 главу. Сегодня мы обратим внимание на первые два стиха этой главы. Это уникальные тексты Писания, и хочется, чтобы вы обратили на них свое пристальное внимание. Читая жизни и пути Давида, мы дошли до эпизода, когда он жил в пещере. И единственный раз, когда об этом написано, как раз в первых стихах 22 главы. Размышляя о том, как ему удавалось справляться с такими обстоятельствами, мы научимся ценить моменты, когда мы оказываемся в темном, замкнутом пространстве и научимся взывать к Богу в смирении, молитве, доверяя Ему, полагаясь на Его помощь. Послушайте, пожалуйста, а лучше откройте сами Библию и читайте вместе со мной. Первая книга Царств, 22 глава с 1 стиха. «И вышел Давид оттуда и убежал в пещеру Адоламскую, и услышали братья его и весь дом отца его, и пришли к нему туда. И собрались к нему все притесненные, и все должники, и все огорченные душою, и сделался он начальником над ними, и было с ним около 400 человек». Аминь. Дорогие друзья, прежде чем мы будем рассуждать о жизни Давида, позвольте мне сказать несколько слов о нашей жизни. Возможно, среди наших слушателей есть те, кто сейчас живет словно в пещере, не физически, но эмоционально. Окружающие этого не замечают, но вы чувствуете себя именно так. Пещера темная, мрачная и сырая. Вам одиноко, и вы разочарованы. И самое ужасное для вас – это то, что вы не можете поделиться этим с окружающими вас людьми, и вы удручены. Я встречаюсь с разными людьми, слушаю истории жизни, сам прохожу через разные обстоятельства и не могу всем все рассказать. Задаю вопрос, как задавал Давид: «Господи, что делать? Почему так плохо?» Я слышу истории: «Семья разваливается. Дети не радуют, одни проблемы. На работе не ценят. Я на грани увольнения. Мне зарплату не выплатили. Непонимание, предательство. Подставили. Прошу помощи, но никто не может защитить». Есть такое зарубежное издание, журнал «Психология и богословие», в котором опубликована интересная статья «Посмотрите на себя с библейской точки зрения». Прочитаю отрывок из этой статьи, написанной Патрисой Куинглей. Интересно, что многие христиане сегодня находят больше понимания, поддержки и удовлетворения внутренних потребностях в светских организациях, чем в своих церквах. Кто-то однажды сказал, что церковь – это больница для грешников, а не музей для святых. Но это удивительно. В церкви я не вижу никаких признаков болезни вокруг меня. Люди одеты в свои нарядные одежды, лучшие туфли, красивые улыбки. Мы обсуждаем то, что делаем, но редко то, что чувствуем. Мы можем говорить о духовных победах, но умело маскируем поражения и страдания. По воскресеньям я приезжаю в церковь с чувством острой нужды в духовном исцелении. Но я испытываю неловкое ощущение, что я такая одна и не подхожу под общую атмосферу. Мне кажется, что я похожа на ребенка с ветрянкой в детском саду, полном здоровых малышей. Несколько раз я пыталась рассказать о своих переживаниях на классах библейских занятий, но почувствовала, как вокруг меня растет напряжение все больше и больше, по мере того, как я рассказываю о своих симптомах. Поэтому, когда градус переживаний и страданий поднимается особенно высоко, я просто молчу и остаюсь в стороне, потому что вокруг меня кажутся исключительно все здоровыми. К счастью, я нашла компаньонов по страданиям в Библии. Это Давид, Иов, Петр, Фома, Павел. Они откровенно говорили о своих переживаниях. И мне кажется странным, но я лучше понимаю именно этих мужчин из Библии, а не своих друзей из церкви на воскресных встречах. Печально читать такие слова, согласитесь. Не все дни в нашей жизни полны радости. Некоторые дни заставляют нас упасть очень низко и потерять самоуважение. Давид – один из любимых библейских героев. Он реален, он обычный человек. И Библия не скрывает его грехи, падения, не возвышает только его победы. Он такой, какой есть. И мы читаем о нем как о реальном человеке. В его жизни было все. Взлеты и падения. Не просто быть человеком верующим. И мы можем многому научиться. В предыдущих главах описана непростая полоса испытаний. Давид обманывал, хитрил, сбежал от царя Саула, спасался, бежал. И вот он в пустынном месте, в пещере, рядом с ним сотни огорченных людей, таких же беглецов. Духовный конфликт в его душе. Он чувствует чувство вины. После его посещения одного селения, когда он его покинул, Саул вырезал целое поселение, где жили священники. Трагедия. И в начале 22 главы мы читаем о том, что с Давидом были сотни семей и его родные. Нужно помнить, что Давид отослал своих родителей в Моав, чтобы они были в безопасности. Давид был внуком Руфия Моавитянки. Она вышла замуж за Вооза. Там оставались родные со стороны Руфи. И переживания Давида так похожи на наши переживания, огорчение, непонимание. Хотя мы продолжаем молиться Господу. В книге «Псалтырь» есть 8 псалмов, написанных Давидом, когда он бежал от Саула. Мы обратим внимание на 3 псалма. Друзья, мы не можем приукрасить нашу пещеру. Нам нужно признать, что сейчас мы в ужасном состоянии. Конечно, есть те, кто быстро прочитывает эти первые 2 предложения из 22 главы и говорят. Давид же вышел из пещеры. Зачем вообще уделять этому столько внимания? Это же все временно. Но мы не должны так пренебрежительно относиться к Священному Писанию. Нужно останавливаться на всех деталях. И кроме того, этот эпизод из жизни Давида на самом деле очень важный. Давид жил в пещере, потому что он потерял все страховки и опоры, на которые мог положиться в своей прежней жизни. И если вы помните, в прошлый раз мы говорили об этом, Давид лишился своего положения в обществе, своей работы в армии. Он потерял свою жену, которая предала его, оклеветав перед Саулом. И позже мы прочитаем, что они продолжили жить вместе, но она никогда больше не занимала того места в его сердце, как это было прежде. Давид потерял свой дом. Он лишился своего духовного наставника Самуила, и затем он потерял своего лучшего друга Иоаннафана. И, наконец, Давид лишается самоуважения, он вынужден корчиться перед царем Гафа. Изображая безумного, он бросался на косяк двери, пускал слюну. Давид потерял свою гордость. Он был постоянно в бегах, постоянно менял свое место пребывания. И вот дождливой ночью он набрел на пещеру Адоламскую. Это был самый ужасный период в его жизни. Не упускайте этот эпизод жизни Давида из виду и не забывайте о нем. Но я не хочу, чтобы вы подумали, что я впадаю в другую крайность и считаю, что жизнь христианина – это сплошные испытания и страдания. Одна туча за другой. Нет, я не говорю так. Но в ней есть место и пещере. И в жизни есть страдания, печали и радость, и утешение. И если вы в пещере уныния именно сегодня, то хочется, чтобы вы поняли, что это часть Божьего плана. Обращение души – это чудо мгновения, а вот созидание святого – задача продолжительностью в жизни. И Бог не собирается сдаваться, даже когда вы находитесь в пещере. Он еще не закончил свой план, даже если вы опустились так низко, как никогда ранее вам не приходилось быть. Сейчас у вас нет никакого комфорта, нет никакой надежды, только пещера. Интересно, как чувствовал себя Давид. Ну, давайте прочитаем 141-й псалом. Там хорошо описаны его чувства, и он написал песню. Мне кажется, музыкантам намного легче описывать свои ощущения именно через песню, а не просто словами. Давид был лишен чувства безопасности, ему нечего было есть, не было никого, кто мог бы дать ему совет, не было никакого якоря, который бы удержал его, он был в пещере совершенно один, все были вдалеке. И там он написал псалом. 141-й псалом начинается словами «Учение Давида». И это не просто развлекательная песня. Это произведение, которое чему-то учит. Он как бы пишет, пусть другие люди, которые будут жить после меня, прочитав этот псалом, чему-то научатся. Я предлагаю нам именно этим сейчас и заняться. Научиться у Давида, читая его 141-й псалом. Учение Давида, молитва его, когда он был в пещере. Голосом моим Господу возвал я, голосом моим Господу помолился. Излил перед ним моление мое, печаль мою открыл ему. Когда изнемогал во мне дух мой, ты знал стезю мою. На пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня. Смотрю на правую сторону и вижу, что никто не признает меня. Не стало для меня убежища, никто не заботится о душе моей. Я возвал к Тебе, Господи, и сказал, Ты прибежище мое и часть моя на земле живых. Внемли воплю моему, ибо я очень изнемог. Избавь меня от гонителей моих, ибо они сильнее меня. Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя Твое. Вокруг меня соберутся праведные, когда Ты явишь мне благодеяние. Аминь. Удручающе, не так ли? Все казалось потеряно. Есть прекрасная книга «Дисциплина в нашей жизни». В ней есть глава «Дисциплина через разрушение иллюзий», которая очень помогла мне. Я прочитаю отрывок. Как глубоко разочарование разбивает на куски равновесие нашего духа и наши сердечные ожидания. Мы все пострадали от его жала. Наши большие надежды, как огромные галеры, отплыли издалека и вернулись не все. Или в лучшем случае вернулись избитые и поврежденные. Наши мечты, как высокие кучевые облака, добрались до самого неба, но теперь растворились в воздухе. А мы были полностью уверены, у нас не было ни малейшего сомнения, что желания и мольбы нашего сердца будут удовлетворены. Но наоборот, наступил кризис и хаос, и ничего, кроме путаницы. Как ученики Иисуса Христа мы построили свои ожидания в солнечном свете Галилеи, где толпы аплодировали после того, как были накормлены, но затем пришли тени Гефсимании, горы Голгофы и тихая гробница в саду. И в этой же главе приведены слова Флоренс Виллет. «Благодарю тебя, мой Бог, за те горькие моменты, которые учат меня лучше понимать благодать. Они оторвали меня от удобных дорог, забросив в шторм и ураган. И благодарю за друзей, которые меня предали, потому что тем самым они привели меня ближе к ногам Спасителя, где я смогла напитаться Его любовью. И я благодарна за все, через что прошла в жизни. Такие моменты не могли бы порадовать никого. Но именно на этих дорогах я поняла, насколько много мне может дать Бог. Но если остановиться здесь, то получится, что я сказал вам только половину того, что написано в первых стихах 22 главы первой книги Царств. Я хочу, чтобы вы хорошенько прочувствовали всю сырость пещеры. Даже тех, кто сегодня на самой вершине горы, прошу представить себе, что это значит сидеть в одиночестве, в унынии, в промозглой пещере. И у Давида ничего не было. Ничего. Но мы, люди, верующие в Бога, понимаем, что когда Бог приводит нас в такое состояние, когда у нас нет ничего, Он делает это, чтобы изменить нашу жизнь, а не сломать ее. Человеческие перспективы говорят нам: ты потерял это, ты потерял. У тебя разрушено это, пропало то, все, жизнь закончена. А что говорит Бог? Он говорит: нет, нет, ты в пещере, но не для того, чтобы твоя жизнь закончилась, а для того, чтобы она изменилась. Направление, в котором ты двигался, было неправильное. Пора встать на правильный путь. Именно это Бог делал с Давидом. Давид был в пещере один. Никто не знал, что в этот момент он испытывал самую большую боль и нужду в жизни. Но только посмотрите, что в его жизни делает Господь. И это был настоящий вызов. Посмотрите еще раз на текст Писания. И вышел Давид оттуда и убежал в пещеру Адоламскую. А теперь послушайте, кто к нему пришел. И услышали братья его и весь дом отца его, и пришли к нему туда. Если вы слушали наши предыдущие беседы, то должны помнить отношение семьи к Давиду. Их не особо заботило, где он и что с ним происходило. И если помните, отец даже забыл о нем, когда приходил священник Самуил, он совсем не рассматривал своего младшего сына как кандидата на будущего царя. Давид в это время был на поле с овцами. И только когда Самуил спросил: «Это все твои сыновья?» Отец Давида, Иессей, вспомнил, что у него есть еще один, самый младший, который сейчас пасет стада. Но для своего отца Давид был не так важен. А когда он пришел на поле боя, готовый сразиться против Голиафа, его братья возмутились и отнеслись к нему совсем не по-доброму. Вот так написано в 17 главе первой книги Царств. И услышал старший брат Давида Элиаф, что говорил он с людьми, и рассердился Элиаф на Давида и сказал: «Зачем ты сюда пришел и на кого ты оставил овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение». Ну вот, теперь Давид совсем в другом положении. Он разбит и раздавлен. Все опоры выбиты из-под его ног. И что мы видим? Его братья, отец и домашние отправились к нему. Сразу хочу вывести из этого эпизода практический вывод для нас. Когда вы в пещере, вы не очень хотите, чтобы вас окружала толпа людей. Если ранее же вы были лидером, то может наступить такой момент, что вы не захотите, чтобы рядом с вами вообще был кто-нибудь. Мало кто готов в этом признаться, но это на самом деле так. Иногда нам на самом деле хочется побыть одному. И мне почему-то кажется, что Давид не жаждал видеть кого-либо то ни было в этой пещере. Если он чувствовал себя бесполезным для себя самого, то, скорее всего, он не видел никакой пользы от себя и для окружающих. Может быть, именно в таком положении находитесь и вы сегодня. Но это неправильная философия. Я недостаточно хорош, я некрасивый, я бесполезный и так далее, и так далее. Я никому не нужен. Никто не хочет быть рядом со мной. Давид не хотел, чтобы к нему пришла семья, но они пришли. Посмотрите, Бог привел к Давиду людей. И я уверен, что это было именно так. Давид никого не хотел видеть, но Бог сделал так, что семья Давида пришла к нему. И что я хотел еще отметить, они не пришли одни. С ними были и другие люди, те, кто тоже был в душевных смятениях, под давлением, в печали, в стрессе. Итак, вокруг Давида собирается группа таких же людей, которые были притеснены. Второе. Среди них были те, кто оказались должниками. Те, кто не мог оплатить свои счета. И третье. Это были люди, огорченные душою. Те, к кому относились несправедливо. И вот вокруг Давида собралась такая толпа. Что это все значит? Это значит, что под властью царя Саула народ испытывал трудности. Налоги были завышены, людей использовали, а потом выбрасывали. Их царь был человеком с нездоровой психикой, склонной к депрессии и агрессии. И народ страдал от последствий такого его состояния. Они больше не могли его терпеть, и вот такие люди, которых притесняли, должники и недовольные, пришли в пещеру, где был Давид. Целая пещера оппозиционеров. Вы можете представить себе такое? Давиду и так было плохо. Он был одиноким беглецом, прячущимся в пещере. Но быть руководителем 400 таких же несчастных, вот это уже проблема посерьезнее. Ну, а теперь посмотрим на следующую главу. Мы посмотрим на первую книгу царств, 23 главу, 13 стих. «Тогда поднялся Давид и люди его, около 600 человек, их уже 600». То есть добавилось еще 200 недовольных. А Давид рассказывает истории военных действий и побед на поле боя. И сейчас я хочу обратить ваше внимание на деталь, которую легко упустить из виду. Если вы просто прочитываете главу за главой, я хочу, чтобы вы не просто увидели, но и почувствовали, что Бог менял жизнь Давида. Он в пещере. Он чувствует себя никому не нужным. Он чувствует, что его несправедливо гонят, его не понимают. В отчаянии он прячется в пещере, но тут приходят его братья, приходит его семья. Люди все приходят и приходят. Новости распространяются очень быстро. И довольно скоро рядом с ним уже 600 человек, с которыми он начал нести служение. И Давид становится их начальником. Он принял на себя лидерство над ними, а это была далеко не простая задача. Давид удивительно одаренный музыкант, но работая с людьми, у которых совсем нет слуха. Я даже могу представить себе, как Давид пытается разучить с ними какой-нибудь псалом. Но этот народ не может понять ни ритм, ни мелодию. И еще один момент. Вы, конечно, простите меня за такие подробности, но только представьте себе, какой запах должен был стоять в пещере, где жили 600 мужчин. Что за место была эта пещера для Давида? Это была его школа. Там он набирался опыта, практиковался. Знаете ли вы, что эти люди, которые сидели с ним в пещере, в дальнейшем стали для него надежной армией, его опорой? Они стали его помощниками, его кабинетом министром, если можно так сказать, когда он пришел к власти. Давид перевернул их жизнь, сформировал в них новый характер, помог найти направление, куда двигаться. Он не сбежал от них, не спрятался в новой пещере. Давид принял решение стать их руководителем. В наших церквах есть разные служения. И иногда это именно такие виды служения, когда нужно работать с теми, чье сердце разбито, кто в унынии, отчаянии. Например, те, чьи семьи распались, кто вынужден в одиночестве воспитывать ребенка. И знаете, кто чаще всего берется за это служение? Те, кто сам однажды оказался в пещере, кто сам испытал на себе, что такое боль и страдания. Те, кто не побоялся взять на себя ответственность и начать помогать таким же, как он. Когда другие больные душой протягивали руки и просили помощи, потому что сами не могли найти сил справиться со своей болью. Эти служители не побоялись взять на себя ответственность и стать их поддержкой. И это прекрасно. Я благодарю всех тех, кто занимается служением с людьми, чьи сердца кровоточат и кто не знает, куда идти. Пусть Господь поможет нам, дорогие друзья, в свой взор обращать к Богу. Только в Боге мы можем найти утешение и покой. Бог так возлюбил этот мир, что Он послал Сына Своего Единородного, Господа нашего Иисуса Христа, в этот мир, чтобы Он пришел, проповедовал, учил. Но Он пришел как Агнец, как Мессия, который зашел на крест, чтобы умереть за грешников, чтобы мы имели жизнь вечную. Уверовав в Него, мы можем жить духовно. И я призываю вас, дорогие друзья, сегодня, когда есть сложности, трудности, проблемы, прийти к Нему и попросить о мире и покое в сердце, успокоиться в Нем. Да благословит вас Господь!

Дорогие друзья, вы услышали заключение передачи «Только для жителей пещер». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное, учиться доверять Богу и следовать Его воле. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Слово Божие вместе с нами, находите в нем полезные уроки и применяйте прочитанное в жизни. Сегодня мы вспомнили, как Бог воспитывал Давида через боль и страдания, и эти уроки сделали его сильнее и ближе к Господу. Это стало возможным, потому что Давид страдал настолько сильно, что понимал свою нужду в Боге. Он не боялся молить Бога о помощи и был достаточно кротким, чтобы учиться у Бога. У Бога был особенный план для Давида, и Давид следовал по тому пути, который Бог приготовил для него. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот тема следующих передач цикла. Самое тонкое искушение в жизни. Чем накормить разъяренного мужчину? Облачные дни и темные ночи. А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! Самое тонкое искушение в жизни – это тема следующей передачи «Свет жизни».

Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес www.bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.

Спасибо за то, что вы вместе с нами, дорогие друзья. Иоанна 15:5. «Я есть лоза, а вы ветви. Без меня не можете делать ничего», так сказал наш Спаситель Иисус Христос. Может ли ветвь слишком полагаться на лозу? Дело в том, что ветвям без лозы вообще никак не будет. Они засохнут и погибнут. Иисус нам сказал, что если ветви, то есть мы с вами, не прибудут на лозе, то есть не будут полагаться на него, то не смогут приносить плод. Если мы ветви живые, мы полностью должны быть отданы лозе, Богу. А какие вы ветви, дорогие друзья? Проверьте сегодня.

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 11 июня. Сегодняшнее место из Писания записано во втором послании Тимофею 2:24. Там сказано: «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобливым». Когда Бог входит в нас и очищает наше естество от присущей ему жестокости, и мы начинаем проникать в глубину Духа Христова, тогда мы постигаем, как никогда раньше, что духовная доброта слишком редко встречается в этом темном и далеком от совершенства мире. Дары Духа достаются нам не случайно, если мы не различаем определенных форм этой благодати, а просто желаем получить их и в мыслях надеемся на них, то они никогда не станут частью нашей природы или поведения. На пути милосердия каждому шагу вперед должно предшествовать предчувствие этого шага, а затем наполненная молитвой решимость сделать этот шаг. Очень немногие согласны перенести страдания, из которых рождается подлинная доброта. Мы должны умереть, прежде чем доброта преобразует нас, хотя, конечно, распятие подразумевает страдания. В нашей жизни должно произойти настоящее отвержение себя, настоящая ломка и сокрушение собственного «я», и тогда придет победа. В наши дни мы часто встречаемся с попытками очистить себя от порока при помощи простых, умственных и логических упражнений, не имеющих ничего общего с верой. Они состоят в том, что человек мысленно возлагает себя на жертвенник, а затем медленно говорит, что жертвенник освящает дар, и приходит к логическому заключению, что он теперь свят, и потом такой человек выступает с веселой, легкомысленной богословской болтовней о глубоких истинах Божьих. Но природные струны сердца такого человека не были оборваны, и жестокость Адамова не стерлась в порошок и не трепетала грудь от одиноких волнующих вздохов Гефсимании. А без истинной печати смерти на Голгофе не может быть той кроткой, ласковой, нежной, легкой, победоносной, полнокровной, ликующей жизни, что подобно весеннему утру, встающему из пустой могилы. Бог преобразовывает сердца, и тогда видны качества истинного слуги Божьего. Пойдем вперед, будучи преобразованными силой Божьей, проявим на практике приветливость истинных христиан. Тогда великая благодать, которая была на всех первых христиан, Деяния апостолов 4:33, будет и нашим достоянием. Как дышит в семени цветок, а дерево в зерне, так милостью своей высок Христос живет во мне. Да, Христос живет, да, Христос живет. То чудный Божий дар, Христос живет во мне. Я был без света, в бездне зол и мертвым по вине, но в Слове Божьем свет нашел, Христос живет во мне. Как солнце лик живит лучом, цветы на тощем дне, так блещет жизнь в Христе одном, Христос живет во мне. Когда помыслю я о том, что Он живет во мне, подобным быть Ему во всем, хочу в земной стране.

Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 22. О воспоминании многочисленных благодеяний Божиих. Открой, Господи, сердце мое в законе Твоем, и в уставах Твоих научи меня ходить. Даруй мне уразуметь волю Твою, и все благодеяния Твои вместе, и всякое особенно вспоминать с великим благоговением и с прилежным размышлением. Досилен буду хвалу Тебе воздавать ради благодеяний Твоих. Но знаю и исповедую, что и в самой малой вещи не могу я достойно воздать долг благодарного хваления. Выше меры моей все блага мне дарованные, и когда устремляюсь я к славе Твоей, исчезает в ее величестве дух мой. Все, что есть у нас и в душе, и в теле, и все внешнее и внутреннее, чем только мы по естеству и сверхъестества обладаем, все Твои благодеяния, и все проявляет благодетеля милостивого и щедрого, от которого мы приняли все блага. Пусть один больше получил, другой менее, но все от Тебя, и без Тебя ничто и самое малое не приходит. Тот, кто больше получил, не может похвалиться своим достоинством, не превозноситься над другим, не презирать того, кто меньше имеет, ибо тот больше и лучше всех, кто себе менее приписывает, и кто всех смирение и благоговение в благодарении, кто себя почитает всех ниже и думает про себя, что он недостойнее всех, тот более всех достоин воспринять большее. А кто менее получил, тот не должен печалиться и роптать, и завидовать богатому, но тем более должен возносить мысль свою к Тебе и восхвалять Твою благость и доброту, что так изобильно, и с такой любовью, и так безвозмездно, и без лицеприятия расточаешь Ты щедроты свои. Все от Тебя, и для того во всем хвала Тебе да будет». Ты ведаешь, что каждому даровать надобно, и для чего один меньше имеет, а другой больше. Не нам о том судить, но Тебе, ибо у Тебя определено всякому, чего кто достоин. И для того, Господи Боже, великое еще благо вменяю себе, что немного есть у меня того, от чего происходит хвала и слава во внешнем мире и между людьми. И всякому человеку, когда посмотрит на свою бедность и на унижение свое, не тяготиться этим надобно или печалиться, или приходить в отчаяние, но скорее утешаться и премного радоваться, ибо Ты, Боже, нищих и смиренных и презренных у здешнего мира избрал себе ближними и домашними сожителями, свидетели этому сами апостолы Твои, ибо князьями поставил Ты их по всей земле. Псалом 44:17. Без ропота было обращение их в мире, и так они были смиренны и просты, без всякой злобы и хитрости, что с радостью принимали бесчестие за имя Твое. И отчего мир отвращается с ужасом, к тому стремились с великим желанием. Кто Тебя любит и разумеет благодеяния Твои, того ничто не должно так радовать, как Твоя о нем воля и благоизволение Твое, предуставленное от века. И Твоя воля должна быть ему в такое успокоение и в такое утешение, что пожелает он быть всех меньше, как иной пожелал бы быть больше всех. и так будет мирен и доволен на последнем месте, как другой хочет быть на первом, и с такой охотою пребудет в презрении и в унижении, без всякого имени, без всякой славы, как другой будет в почести и величии мирском. Ибо воля Твоя и желание славы Твоей должны быть ему всего выше, и больше должны утешать его и радовать, нежели все блага, какие только даны ему или даны быть могут». Глава 23. О четырех способах к великому миру. «Сын мой, ныне покажу тебе путь мира и свободы истинной. Сотвори, Господи, по слову Твоему, слово Твое радостно мне слышать. Старайся, сын мой, больше чужую волю исполнять, нежели свою. Выбирай всегда, что меньше, а не то, что больше. Ищи всегда нижнего места, чтобы тебе позади всех быть. Желай всегда и молись, чтобы воля Божия совершенно в тебе исполнилась. Да войдет таковой человек в страну мира и упокоения. Господи, кратко слово Твое, но содержит оно в себе великое совершенство. Недолгая речь в нем, но исполнена разума и плодом изобильно. И когда бы мог я то слово соблюсти в верности, нельзя было бы мне так скоро приходить смущение. Ибо всякий раз, когда чувствую себя возмущенным и в тягости, вижу, что отступил от этого учения. Но Ты все можешь и в пользе душевной всегда ревнуешь, умножая великую благодать Твою, досилен я буду исполнить Слово Твое и совершать свое спасение. Молитва против злых помыслов. Господи, Боже мой, не удаляйся от меня, Боже мой, и будь помощником мне, Псалом 70:12. Восстали на меня суетные помыслы, и великие страхи сокрушают душу мою, и как я пройду невредимым, как сокрушу их? Но Ты говоришь, пойду перед Тобою и смирю гордых земли, Исаия 45:2. Отверзу двери темницы, и сокровенное таинство открою Тебе. Сотвори, Господи, по слову Твоему, и да убегут от лица Твоего все помышления беззаконные. Одна моя надежда и одно утешение мое — к Тебе прибегать во всякой напасти, Тебе веровать и из глубины сердечной взывать к Тебе и терпеливо ждать Твоего утешения. Молитва о просвещении мысли. «Осияй меня, Иисус благой, сиянием внутреннего света, изведи всякую тьму из обители сердца моего, укроти брожение многое и изгони насилующее меня искушение, побори во мне крепкою бранью и победою, и изгони зверей хищных, похоти мои обольстительные, да будет мир в силе Твоей, и да возгремит Тебе хваление многое во дворах святых Твоих в совести чистой, запрети ветрам и бурям». И скажи, усмирися, и ветру бурному, не движися, и будет тишина великая. Пошли свет Твой и истину Твою. Псалом 42:3. Да сияют на земле, я земля пустая, и безводная, и праздная, доколе Ты не просветишь меня. Излей свыше благодать Твою, исполни сердце мое небесною благодатью. Уготовь воды умиления, да напоится лицо земли, да возрастят плод благой и совершенный. Вознеси мысль угнетенную бременем грехов, и к небесному утверди все мое желание, да будет мне горько помышлять о земном, когда вкушу от радости вышнего блаженства. Восхити меня и отторгни от всякого приходящего утешения в творениях, ибо не может ничто сотворенное в полноту насытить мое желание и в полноту утешить меня». Свяжи меня с собою неразрывным союзом любви, ибо в Тебе едином исполняется желание любви, и без Тебя все напрасно». Глава 24. О том, как избегать любопытного исследования жизни ближнего. «Сын мой, не будь любопытен и оставь праздные заботы. Что тебе до того или до этого? Ты на меня взирай. Что тебе до того, каков тот или другой человек, как говорит, как действует? Не нужно тебе отвечать за других, а сам за себя ответ давать будешь. Что же ты себя припутываешь? Вот я всех разумею и вижу все, что не есть под солнцем, и знаю, что в каждом совершается, о чем кто помышляет, чего кто хочет и к какому концу у кого мысль направлена. Итак, мне должно все предоставить. Ты же храни себя в добром мире и оставь суетливого суетиться, сколько он хочет. Все дела его и слова его на него обратятся, ибо меня обмануть он не может. Да не будет тебе заботы ни о великой славе, тенью мелькающей, ни о близком знакомстве со многими, ни о тесном содружестве людском, ибо от этого рождается всякое рассеяние и великое помрачение в сердце. Любил бы я тебе возвещать слово мое, и сокровенное открыл бы, когда бы прилежно ты ждал на страже пришествия моего, и открыл бы мне двери сердца своего, уцеломудрился и трезвился в молитвах своих, и во всем смиряй себя».
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кимпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Это записано в послании Иакова в 1 главе, в 5 стихе. В этих словах нет обещания, что все будет даваться нам без всяких усилий. В них есть обещание, что Бог не оставит нас без своей поддержки, когда Он будет допускать в нашей жизни беды и искушения. Иаков заверяет нас, что если мы не знаем, как дать Богу возможность действовать в нас, мы можем получить мудрость напрямую, прося ее у Бога. Учитесь у Господа, как жить в этом мире и славить Его. Оставайтесь с нами.

эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Этот образ жизни, служение и времен великого апостола Павла, апостола к язычникам, является важным, когда мы признаем, что одна из главных частей Нового Завета произошла из-под пера апостола Павла. Мы уже отметили, что он родился вскоре после рождения Иисуса Христа в Вифлееме. Апостол Павел, однако, родился в Тарсе Киликийском. Господь предсказал разрушение храма в Иерусалиме, которое произошло в 70-м году до Рождества Христова. Очевидно, апостол Павел умер перед тем, как произошло разрушение храма, несмотря на то, что он называет себя Павел Старец в послании к Филимону в 9 стихе. Переносимое страдание на протяжении многих лет его служения Христу отразились на его здоровье. Он переносил немощи.

и приняли во многом греческий образ жизни. Они приняли греческий язык, как их собственный. Во времена Христа и апостола Павла поэтому греческий обыкновенно употреблялся как язык. Семитический язык евреев был хранимым языком, в то время как арамейский тоже был в общем употреблении в Палестине. Народный еврейский язык Палестины не был иностранным языком для младенца и юноши Савла, после известного как апостол Павел. В Тарсе, однако, он слышал разговор на греческом языке так часто, как и на еврейском. Мы должны помнить, что его родители гордились их иудейским происхождением, и поэтому могли косо смотреть на греческий язык, который свободно употреблялся евреями и язычниками. Мы должны заметить в связи с этим разницу мнений и отношений ранних христиан, которые находили себя на раздорожье между этим языком и образом жизни культуры. Обращаясь к деяниям святых апостолов, в 6 главе 1 стиху мы читаем: «В те дни, когда умножились ученики, произошел у еленов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном разделении потребностей. В то время и в результате того особенного вопроса интересно отметить, что мужи, избранные для разрешения этого особенного положения, были мужи с греческими именами. Не было еврейского имени среди них. Было отмечено, что 6 избранных мужей были еллинические евреи, тогда как один был прозелит, то есть греком, который стал евреем через религию. Мудрость, проявленная апостолами, и забота, оказанная деликатному положению в жизни ранней церкви, разрешалась мужами греческого происхождения, которые теперь заботились об еленах и евреях. Бог имеет своих мужей, которые, замечая возможность разделения, предоставляет через апостолов правильное разрешение трудностей. Мы упоминали, что апостолу при рождении было дано имя Савл. В послании к Фессалоникийцам, 3 главе, апостол Павел ссылается на свое происхождение. Он был из колена Вениаминова. Первый царь израильского народа был Савл, также из колена Вениаминова. Таким образом, имя Савл было почетным именем. Совершенно возможно, что юноша рос в Тарсе, он также был известным для язычников как Павел. Однако имя Павлус или Павл римского происхождения, а не греческого. Мы также должны помнить, что его родители были римскими гражданами, и апостол Павел называет себя римским гражданином. В посланиях, написанных им, апостол употребляет имя Павел. В книге «Деяния святых апостолов» в 14 главе, 1 стихе, мы узнаем, что апостол говорил в синагоге в Иконии, где были обои иудеи и елены. Греческие прозелиты, принявшие иудейскую религию. Многие прозелиты в иудейство и среди греков поверили слову. Мы поговорим об этом позже. События, ведущие к обращению апостола Павла к язычникам. Нужно предположить, что Савл, Павел из Тарса, провел большинство своего времени после окончания своего образования у Гамалиила в своем городе в Тарсе. Оттуда периодически он посещал Иерусалим, но свое время в основном проводил дома. То же самое было после его обращения, ибо мы узнаем из книги «Деяния святых апостолов» 11 главы 22 стиха, что Варнава пошел в Тарс искать Павла,
для того,

0: чтобы он мог помочь ему учить обращенных в Антиохии. Саддукеи. Очевидно, первые попытки подавить новое течение или новую жизнь, провозглашаемые ранними апостолами, начались саддукеями. Из книги «Деяния святых апостолов» 4 главы мы знаем, что они досадовали, видя силу, с которой Петр и Иоанн провозглашали Слово Божие, Евангелие, и демонстрировали это чудесами, такими, как исцеление хромого при дверях храма. Эффект исцеления хромого человека не был потерян в толпе, посещающей храм. И саддукеи, из которых первосвященник был членом, пришли в ярость. Саддукеи, как раньше мы упоминали в наших изучениях, отрицали воскресение. Свидетельство Петра и Иоанна о воскресении Христа и силе, проявленной через это славное имя, нужно привести в молчание. Но повеление, изданное ими, было нарушено Иоанном и Петром. Поэтому их опять взяли и поставили пред Синедрионом. На этой второй очной ставке Гамалиил, бывший учитель Павла и строгий фарисей, обратился к совету, чтобы они проявили осторожность. Гамалиил сказал: «Мужи израильские, подумайте сами с собою о людях сих, что нам с ними делать?» Библейские студенты утверждают, до этого времени борьба в основном велась арамейскими иудеями. Теперь Стефан возбудил ненависть и отвращение еленистов. Ученые-члены иностранных синагог старались опровергнуть его аргументом или криком. Синагога из Киликии особенно упоминается в книге «Деяния святых апостолов» в 6 главе 9 стихе. Могло быть, что Савл из Тарса, уже отличившийся своей ревности и способностях среди борцов фарисейства, нес руководящую часть в дискуссии, упомянутой в 6 главе «Деяния святых апостолов». Он был в это время еще юношей. Священное Писание делает заключение, что способности Савла, как бывшего ученика Гамалиила, плюс его ревность для дела религии, которую он защищал, ставила его на передовую борьбу против ранней христианской церкви. Достопримечательно, что апостол после своего обращения должен был переносить ту же самую ненависть и нападение за свое свидетельство, которое, возможно, он питал к Стефану. Таким образом, тогда оказалось, что саддукеи были ранними соперниками новой веры, учения апостолов о воскресении Иисуса Христа, фарисеи были втянуты в сопротивление их положением в Синедрионе. Интересный случай можно рассмотреть в этом обстоятельстве. Синедрион представил судебное дело Господа Иисуса Христа пред Пилатом, римским прокуратором или администратором Рима в Иерусалиме, чтобы приобречь смертный приговор для Христа. Здесь, очевидно, Стефан был побит камнями без всякого обращения за разрешением к римским властям. Аминь.
1: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности нашего Господа Иисуса Христа, конечно же, поможет каждому в личном хождении пред Богом, если мы будем подражать Ему, как в свое время подражал Иисусу апостол Павел. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в нашем эфире.

В эфире BBN, библейское вещание для славы Господа. Возвышу глас среди народа, прославлю Господа Отца за то, что Он моя свобода и жизнь святая без конца. Я возвеличу Бога славы и всем поведаю о Нем. Люблю, Господь, Твои уставы, хочу послушным быть во всем. Благословляю имя Бога, Его чудесные дела. Он — жизнь, Он — свет, и Он — дорога. Лишь в Боге смысла жизнь полна. Прими, Господь, от сердца славу, хвалу из уст моих прими, имея меня себе во славу, на свои горы подними. Оставайтесь с нами, мы продолжаем нашу программу.

Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 40:31. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Исаия 40:31.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио BBN передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь на тему «Ответственная свобода для христианина». Что такое свобода и как мы должны ей пользоваться? Эти вопросы очень важны для нас сегодня. Данная проповедь была подготовлена Ладом Голзом. Он нес пасторское служение на протяжении нескольких десятков лет и был автором и ведущим передачи «Внимая Божьему Слову». Итак, добро пожаловать на церковную кафедру.
1: Соответствует ли ваш облик, который видят все, вашей частной и личной жизни? Мы оцениваем других по тому, что доступно нашему взгляду. Бог же взирает на сердце. Он знает, что вы действительно представляете из себя. Представьте себе, если бы плотник Иисус получил вот такое письмо. Плотницкая мастерская Иисусу, Назарет, Галилея. Уважаемый господин Иисус, спасибо за предоставленные данные относительно 12 человек, которых вы избрали для руководящей должности вашей новой организации. Мы тщательно проверили их квалификацию и личные качества. Это тестирование проведено не только с помощью компьютеров, но и посредством личного собеседования с каждым из них, нашими психологами и специалистами по профессиональной пригодности. Результаты тестирования прилагаются для вашего изучения. Наше единодушное мнение заключается в том, что вашим кандидатам недостает образования, воспитания и определенных профессиональных качеств, необходимых для того положения, которое вы для них предусматриваете. Они не готовы к работе в команде. Мы рекомендуем вам продолжать поиски кандидатов, обладающих необходимыми руководящими способностями. Симон Петр отличается эмоциональной неустойчивостью и склонен к несдержанности. Андрей совершенно лишен качеств руководителя. Двое братьев Иаков и Иоанн, сыновья Заведея, ставят свои интересы выше интересов компании. Фома склонен к сомнениям, что может привести к подрыву морального духа у сотрудников. Считаем своим долгом сообщить, что Матфей находится в черных списках в Большой Иерусалимской торговой палате. Иаков, сын Алфеев, и Фаддей склонны к крайним решениям. При проверке на маниакально-депрессивное состояние оба они оказались в группе риска. Один из наших кандидатов, однако, продемонстрировал высокий потенциал и большие способности. Это человек способный и предприимчивый. Он умеет общаться с людьми, обладает деловым складом ума и необходимыми контактами в высших кругах. Его отличает высокая степень мотивации, ответственности и честолюбия. Мы рекомендуем Иуду Искариота на должность контролера и первого заместителя в вашей организации. Все остальные результаты тестирования самоочевидны. Желаем вам всяческого успеха в вашем предприятии. С уважением, Иорданская консультативная фирма по подбору руководящих сотрудников. Хорошо, что, избирая апостолов, Иисус Христос в своей оценке видел не только внешнее. Он видел личную, скрытую от посторонних глаз жизнь этих людей. Да, они были далеки от совершенства, но ученики были людьми посвященными и открытыми для Бога. Вполне возможно, что и мы с вами рекомендовали бы Иуду Искариота, единственного, о котором так высоко отзывались придуманные нами консультанты. Даже ученики беззаговорочно доверяли ему распоряжаться всеми своими деньгами. Только мы знаем, что происходит в нашем внутреннем мире. Только мы сами можем приоткрыть его для других. То есть только мы и Бог, который знает нас лучше нас самих. Бывает ли так, что вас удивляют собственные мысли, чувства, побуждения или намерения? Мало кто из нас понимает себя. Мы мастера маскировки и самообмана. Приходя к Иисусу Христу, мы должны предстать пред Ним такими, какие мы есть. Он принимает нас такими, как есть. Войдя в жизнь человека, Иисус постепенно изменяет его. Начинает Он с нашей внутренней жизни. Иисус освобождает нас от всякого наносного, снимает все маски. Он делает видимой нашу внутреннюю сущность, чтобы другие могли видеть нашу истинную жизнь. В прошлом мы хорошо научились скрывать свои недостатки. Это мешает нам. Нелегко победить устоявшиеся навыки. Но когда вы обретаете ответственную свободу, ваша личная жизнь приходит в соответствие мерилам христианской жизни. Если вы желаете жить достойно звания, в котором вы призваны, необходимо оценить свою внутреннюю жизнь во многих параметрах. Во-первых, следует поразмышлять над такой важнейшей истиной: ваш Отец знает все тайное. В этой части Нагорной проповеди Иисус говорит о необходимости давать нуждающимся молиться и поститься. Матфея 6 глава 4, 6, 8 стихи. Иисус не только рекомендует, Он предписывает нам жить таким образом. Представляется, что если я буду поступать таким образом, то больше и беспокоиться не о чем. Иисус, однако, видит ситуацию совсем иначе. Важно также, как, почему и где вы творите добрые дела, молитесь и поститесь. Если все это делается так, чтобы все окружающие видели это, вы уже получили свое вознаграждение в виде признания людей. Эта награда, такая важная для многих, а может быть и для большинства, заменяет вознаграждение, которое вы могли бы получить от Отца на небесах. Согласно Иисусу, вы творите добрые дела, молитесь и поститесь, чтобы вас уважали окружающие. Вы уже получили награду сполна. Не забывайте, однако, насколько быстротечно уважение людей. Стремление к почестям естественно для каждого человека. Поэтому Иисус наставляет творить добрые дела, молиться и поститься для Него и других, делая это по возможности в тайне. Этот совет объясняется так. Публичная помощь зачастую смущает нуждающихся. Кроме того, они будут чувствовать себя обязанными вам. Во-вторых, Богу ведомо все, что делается в тайне. Вам не нужно творить добрые дела принародно для того, чтобы Бог заметил их. Он обещает благословить и вознаградить за все, что делается для Него в тайне. От вас, однако, требуется вера и терпение, качества, которые нам явно недостает. Не будем забывать эту важную истину. Бог способен видеть самые скрытые и потаенные уголки человеческой жизни. Он знает, что мы делаем и какие побуждения нами движут. Мы не можем обмануть Бога, как Иуда Искариот не мог обмануть Иисуса. Помимо этой истины, Иисус сообщает человеку, как он может оценить свою жизнь. Матфея 5 глава 7 стих. Этот перечень охватывает почти все области нашей жизни. Отношения, брак, клятвы, правосудие, материальные нужды и вечные несомненные ценности. Матфея 5, 6, 7 главы. Иисус ясно дает понять, что Его больше занимает то, что скрыто от взгляда в личном измерении нашей жизни. Больше, чем внешнее соблюдение правил и установлений. Слишком поздно осознают эту истину многие люди, которые ведут внешне праведную жизнь. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоей воли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Матфея 7 глава с 21 по 23 стихи. Всякому человеку пойдет на пользу, если он воспринимает всерьез наставление Павла. Испытывайте самих себя, верили вы. Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос вас? Разве только вы не то, чем должны быть? 2 Коринфянам 13 глава 5 стих. Обращаясь к Галатам, Павел развивает эту мысль дальше. «Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело» – Галатам 6 глава с 3 по 4 стихи. Далеко не всегда бывал апостол удовлетворен применив этот совет к своей жизни. Временами он жестоко, доходя до отчаяния, терзался собственным несовершенством. Павел писал: «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать онное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Не нужно быть особенно внимательным, чтобы заметить, что во всем этом тексте постоянно подразумевается «я». Это воистину воздействующее слово здесь. Павел говорит о поражении в личной, частной и скрытой области своей жизни. Многие из христиан знают, как нам следовало бы чувствовать и поступать в повседневной жизни. Большинству из нас хотелось бы поступать в соответствии с волей Божией. Мы много об этом размышляем. Тем не менее, в этой сфере мы зачастую терпим поражение. В нас происходит внутренняя борьба. Для внешней жизни у нас есть несколько масок, и в зависимости от обстоятельств одеваем наиболее подходящую. Внутренне же мы мучаемся от неразрешимых вопросов. Но эти терзания скрыты от посторонних взглядов. Даже себя мы часто убеждаем, что все хорошо. Хуже всего, иногда мы считаем, что и Бог не видит нашего истинного состояния. Честно думать о себе – дело очень мучительное и неловкое. Мы всячески откладываем такой анализ. А приступив, мы делаем ряд неприятных открытий. Не миновал этого и Павел. Он пишет: «Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от сего тела смерти?» Римлянам 7 глава с 21 по 24 стихи. В этом сущность внутренней борьбы христианина. Он желает творить добро. Более того, он радуется закону Божьему. Закон твердо запечатлен в его разуме. Этот закон разума борется с законом греха, который проникает всюду, подобно плесени. Понятно, от чего христианин может испытывать изнеможение. Он старается одержать победу, но обнаруживает, что закон греха до сих пор пребывает в нем. Мы видим здесь стремление отойти от Бога. От чего? Как может такое быть, если человек испытывает радость, удовольствие и стремление исполнить волю Божию? Вопль Павла относится к каждому, кто честно желает угодить Богу. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» В своей поэзии «Энеида» Вергилий говорит о парадах победы, которые имел обыкновение устраивать царь этрусков, возвращаясь после захватнических походов. Он привязывал разлагающиеся трупы убитых к живым пленникам и под звуки фанфар прогонял их перед этрусками. Некоторые комментаторы полагают, что именно это подразумевает Павел, когда он восклицает: «Кто избавит меня от тела смерти?» При этом он вовсе не подозревает, что тело есть зло само по себе. Речь идет о том, что все время, пока мы пребываем в земном теле, закон греховный подспудно, но иногда очень настойчиво действует в наших членах. Говоря об этой проблеме, я привожу такой наглядный пример. Я от природы боюсь собак. Мне нравится, когда они привязаны, а еще лучше, когда они в клетке. Представьте себе сидящего в клетке злобного пса, а ключ находится у вас в кармане. Как бы злобно пес ни рычал, он не может причинить вам зла. Иногда он успокаивается и как будто приходит в благодушное настроение. Возникает даже желание подойти к клетке и поговорить с ним. Может быть, я даже протяну руку, чтобы погладить его. если пес хорошо себя ведет, я, может быть, приоткрою дверь клетки, чтобы мне было легче гладить его. А может быть, я вообще выпущу его из клетки, чтобы мы могли поиграть. Но в таком случае я подвергаю себя опасности, поскольку пес вполне может вновь обозлиться и наброситься на меня. Именно так я воспринимаю закон греховный или греховную природу. Став христианином, я умираю для греха. 6 глава, 2 стих Римлянам. Это следует понимать так, что я распинаю свою прежнюю природу вместе со Христом, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Римлянам 6:6. Запертый в клетку пес остается живым, однако он бессилен напасть на меня, то есть все равно, что он мертв. Он более не может причинить мне вреда. С другой стороны, если я выпущу злобного пса и начну играть с ним, я становлюсь беззащитным. В его власти причинить мне вред. Моя грешная природа упразднена, то есть сдерживается Иисусом Христом. Пока я сохраняю веру в моего Иисуса Христа и позволяю Святому Духу преодолевать природную наклонность противиться Божьей воле, я остаюсь победителем. Вот почему, с такой мукой воскликнув «Кто избавит меня?», Павел тут же с уверенностью возвещает: «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господа нашим». Римлянам 7 глава, 25 стих. Иисус знает о той борьбе, которая непрестанно бушует в нашем внутреннем мире. Он нанес смертельный удар нашему врагу. Уверуем же в его победу. Он устранил осуждение. Римлянам 8 глава 1 стих. Когда человек верой принимает Иисуса как Господа и Спасителя, в него входит Святой Дух. Римлянам 8:9. Таким образом, мы подвластны иному закону, закону Духа жизни. И этот новый закон подавляет закон греха и смерти, освобождает нас от него. И вновь перед нами возвещение о победе, победе над законом греха и смерти. Это победа над нашей природной склонностью делать то, чего мы не хотели бы, и не делать того, что действительно нужно. Одержать такую победу можно лишь Святым Духом, уверовав в Иисуса. Интересно отметить, что через веру к нам приходит не только победа. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Римлянам 8 глава, с 3 по 4 стихи. Практические вопросы для нашей жизни. Вы когда-нибудь задумывались, насколько ваша внешняя жизнь соответствует внутреннему миру? Если нет, сделайте это. Если да, то оцените это числом от 1 до 10. 10 означает, что вы пребываете в полной гармонии, и ваша внешняя жизнь в полной мере отражает внутреннюю. 1 означает, что между внешней жизнью и вашим внутренним миром нет ничего общего. Вкратце поясните свою оценку. 2. Если ваши оценки ниже 8, то какие шаги вы могли бы предпринять, чтобы повысить ее?
0: Благодарим вас за то, что вы прослушали передачу «Церковная кафедра». Сегодня прозвучала проповедь Лада Голза об ответственной свободе для христианина. Продолжение этой проповеди вы можете услышать завтра в это же самое время. С вопросами пишите нам russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».

Нет слов, чтоб имя описать, что так люблю я вас хвалять. Пускай звучит оно опять. Прославьте имя Иисуса. Желаю вам обильных Господних благословений, радости, счастья в прослушивании прекрасных христианских песен и в размышлении над священными писаниями. Оставайтесь на волне библейского вещания BBN.

Часто в нашей жизни мы говорим: «Если бы я мог вернуть все назад». Но знаете, грех назад не вернешь. Но в нем можно искренне раскаяться. Наш милостивый Бог именно в эту минуту хочет окунуть твое беспокойное сердце в радость своего прощения. Давайте будем помнить, что, обличая, Бог делает нас несчастными для того, чтобы после исповедания грехов мы стали счастливыми. В эфире BBN.

Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Один из верных признаков возрожденного человека, то есть родившегося свыше от Бога, тот, что он любит пришествие Иисуса Христа. Но кто-то спрашивает, что это значит пришествие Христа? О каком это пришествии вы говорите? Ведь Христос уже пришел 2000 лет тому назад. Да, действительно, Он пришел на эту землю, но Слово Божие говорит, что Он придет еще один раз. Видите, первый раз Он пришел, чтобы Голгофской смертью взять на Себя грехи наши, а во второй раз Он явится уже не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение. Христос Сам сказал, когда Он был еще здесь на земле, «Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где Я». Это, дорогие мои, и есть наша блаженная надежда, что в любое время Христос может прийти и взять своих к себе. Слава и благодарение Ему! В конце первой главы своего первого послания Фессалоникийцам апостол Павел напоминает им о том, какой вход он имел к ним и как они обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его. Павел не считал учение о втором пришествии второстепенным. Это мы видим из того, какое большое значение он придает этому учению в своем послании недавно обратившимся фессалоникийцам. Он, Сила и Тимофей пробыли в Фессалониках всего лишь 3 недели. И год спустя Павел пишет им первое послание, и в этом послании, как никакое другое учение, он подчеркивает второе пришествие Иисуса Христа. Заметьте, как в конце каждой из 5 глав первого послания он упоминает о втором пришествии Христа. И не только в первом послании, но и во втором послании, в каждой главе он говорит о втором явлении Иисуса Христа. Приходилось ли вам когда-нибудь встречать воистину возрожденного человека, который не верил бы или не знал, что Христос вернется на эту землю второй раз? Не знаю, может быть, есть такие верующие, но я, по крайней мере, с такими никогда не встречался. Правда, они, может быть, мало знают об этом учении, и возможно, что у них не ясное представление о нем. Но учение о втором рождении так тесно связано со вторым пришествием Христа, что почти невозможно знать об одном и в то же время не знать о другом. Из одного послания фессалоникийцам, которое было написано совсем недавно обратившимся людям, видно, какое значение придавал Павел этому учению. Но не ограничиваясь этими 2 посланиями, посмотрите, и вы убедитесь, как эту истину вообще подчеркивает Дух Святой во всем Писании. От первых страниц Библии и до последних говорится о том, что Христос придет во второй раз на эту землю. Да, дорогие мои, было много славных и значительных дней в истории человечества, но самый великий и самый торжественный день еще впереди нас, а именно, когда наш прославленный и вечный Господь, сам Иисус Христос, наш Спаситель, придет во второй раз, чтобы восхитить собой своих и позже явиться вместе с ними, чтобы царствовать здесь на земле. И когда Он явится во славе Своей со всеми святыми, которых Он уже воскресил, Он уничтожит зло и восстановит Свое Царство здесь на земле, которое будет длиться 1000 лет. Это и имел в виду Павел, когда он писал в 8 главе послания к римлянам, «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих, когда освобождена будет от рабства тления в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь, то есть все созданное Богом существо, совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. О, какой это будет чудный день! Вот почему мы ожидаем с небес Сына Божия. Сегодня мое желание поразмыслить с вами, дорогие друзья, об этом грядущем событии второго пришествия Иисуса Христа. Для этого обратимся к самому верному и авторитетному источнику – Слову Божию, и посмотрим, что оно говорит о втором явлении нашего Господа. Конечно, предмет этот такой обширный, что сегодня мы сможем коснуться только одного маленького аспекта этой истины. Подумайте, что в среднем каждый 20-й стих Священного Писания говорит об этом событии. Можно было бы год проповедовать на эту тему и все же не исчерпнуть ее, настолько она огромна и значительна. Не без интереса отметить также, что в Библии гораздо больше пророчеств о втором пришествии Христа, чем о его первом пришествии. И тут следует сказать, что с той же точностью, с которой исполнились пророчества о его первом пришествии, исполнится также и о втором пришествии. Можно насчитать, по крайней мере, 318 определенных обетований о втором пришествии Иисуса Христа на эту землю. Когда мы серьезно беремся изучать вопрос второго пришествия Христа, то мы сразу обнаруживаем, что все то множество мест в Священном Писании, говорящие на эту тему, как будто не согласуется одно с другим. Иными словами, одно место, говорящее об одном событии, как будто противоречит другому, тоже говорящему о втором пришествии. Например, в одном месте говорится, что Господне пришествие будет тайным, то есть, что Спаситель восхитит Своих к Себе скрыто от мира. А второе место, тоже говорящее о втором пришествии, представляет Его явным, то есть, что узрит Его каждое око, и придет Он судить мир и воздвигнет Свое Царство здесь на земле. Как это понять? Выходит, что будто еще два пришествия Христа. Поэтому, прежде чем углубиться в эту тему, следует выяснить этот вопрос. Почему пророчества, говорящие об одном и том же событии, как будто взаимно опровергаются? Во-первых, это вовсе не опровержение. Факт тот, что второе пришествие Христа имеет два аспекта. В это событие входит две фазы. Беря этого внимание, вопрос разрешается само собой. Возьмите для примера первое и второе послание Фессалоникийцам. В первом послании апостол Павел ясно говорит, что пришествие Господне будет за церковью, то есть оно будет тайное. А во втором послании он говорит, что после пришествия Христа за церковью он вернется вместе с нею на эту землю. В пятой главе первого послания сказано так: «Сами вы достоверенно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью». Ясно, что тут говорится о тайном пришествии Христа, о том славном моменте, когда Он восхитит Своих к Себе, и это, возлюбленные, может произойти в любое время. В предыдущей главе того же первого послания Фессалоникийцам он писал об этом же событии такими словами: «Сам Господь при возвещении, при гласе архангела и при трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Это произойдет внезапно и неожиданно, как тать ночью. Но вы скажете, если оно произойдет при гласе архангела и трубе Божией, то как же понять, что оно будет тайным, как вор ночью? Дело в том, что услышат этот глас и звук трубы только его искупленные дети, желающие и ожидающие его явления. Псалмопевец говорит: «Блажен народ, знающий трубный зов». В этом же 88-м псалме, в 16-м стихе, псалмопевец говорит: «Кем является этот блаженный народ? Слушайте, они ходят во свете лица Твоего, Господи». Вот они, знающие трубный зов. Остальные его не услышат. Они не ходят во свете, как Он во свете, и потому не знают Господа. Поэтому они трубного зова его не услышат. Во втором послании Павел говорит о той стадии второго пришествия, когда Господь Иисус Христос убьет духом уст своих и истребит человека греха, то есть Антихриста, явлением пришествия своего. Это будет явное его пришествие, когда он придет на эту землю со всеми искупленными своими. Или возьмите последнюю книгу Библии, книгу Откровения. в первой главе, в седьмом стихе, тут тоже говорится о этом втором этапе, о втором аспекте его пришествия. Слушайте. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают перед ним все племена земные». Тут уже ничего тайного нет. Или читайте 14 главу книги Захарии, как сказано в 4 стихе. «И станут ноги его в тот день на горе Илионской, который пред лицом Иерусалима к востоку». И в 9 стихе в той же главе сказано: «И Господь будет царем над всею землею. В тот день будет Господь един, и имя Его едино. О, как будет чуден тот день, когда Его святые ноги ступят на эту греховную землю! Слава и благодарение Ему! Тогда и только тогда будет мир на земле, когда князь мира Иисус Христос восстановит свое царство». В этом царстве, благодарение Господу, уже не будут говорить о 10-процентном или даже о полном разоружении. В нем оружия никакого не будет. Иногда слышишь, как правители стран, даже атеисты, говоря о разоружении, цитируют Библию и перекуют мечи свои на орала и копья свои на серпы. И в то же время идет лихорадочная гонка вооружения. Что значит все эти конференции и мирные переговоры, когда в одно и то же время те, которые говорят о мире, приготовляются к еще хужему кровопролитию? В Слове Божьем сказано: «Когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве и не избегнут». Нет, дорогие мои, только когда Христос придет во второй раз, не поднимет народ на народ меч, как говорит Слово Божие, и не будет более учиться воевать. Итак, мы видим, что в первом послании Фессалоникийцам Павел говорит, что Господь придет в воздухе, и мы Его там встретим. А второе, что Он явится на эту землю, поразит человека греха и установит свое царство, в котором будут царствовать вместе с ним мы, которые искуплены его драгоценной кровью. Первый говорит о тайном, а второе о явном его пришествии. И обратите внимание на то, что всегда, когда в Слове Божьем говорится о восхищении Церкви, о тайном пришествии Христа, то оно связано или с призывом к бодрствованию, к святости и к очищению, или со словом утешения. А когда говорится о явном его пришествии, то всегда с предупреждением о наступающем суде Божьем над нечестивыми. Дорогие друзья, как относимся мы ко второму пришествию Иисуса Христа? Ожидаем ли мы с небес Сына Божия, как делали верующие в Фессалониках? Является ли второе пришествие Христа нашим блаженным упованием? Горит ли наш светильник? Наполнен ли он елеем? Мой дорогой брат, дорогая сестра, готов ли ты к пришествию твоего Спасителя? Перед тем, как твой сосуд может быть наполнен елеем Духа Святого, он должен быть чистым. Слово Божие говорит: имеющий сию надежду на Него очищает себя, как он чист. И как нам очиститься? Исповеданием нашего греха Ему. Тогда кровь Иисуса Христа очистит нас от всякого греха. И тогда чистый сосуд Господь сможет исполнить Духом Святым. Но, мой друг, если ты еще не спасен, знай, что если ты без Христа, то тебя ожидает только одна участь – Божий суд. Как ты избежишь, если ты пренебрегаешь призывом Божьим к тебе? Сегодня к тебе простирается рука Господня, и дух и невеста говорят: «Приди». И слышавший да скажет: «Приди». Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. И куда зовут тебя и дух, и невеста, и сам Господь? Они зовут тебя на брачный пир. А для того, чтобы быть допущенным на брачный пир, ты должен быть одет в брачную одежду. Иначе ты окажешься как тот человек в Христовой притче, который вошел на пир без брачной одежды. Когда царь спросил его: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Сказано: «Он молчал». То есть он остался без ответа. Мой друг, какое будет твое тогда извинение? Если ты не одет в ризы Христово оправдание, тогда ты окажешься там, куда был ввержен тот человек. О, приди сейчас к источнику для очищения греха и нечистоты. Он готов тебя принять, простить и омыть своей святой кровью, и тогда ты будешь готов к встретению Бога твоего. Тогда и ты будешь ожидать Сына Божия с небес. Маранафа! Господь наш грядет! Да, Он скоро придет! Слава и благодарение Иисусу Христу! Ей гради, Господи Иисусе! Аминь!
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

четвертом царств, в 7 главе мы читаем: «День сей – день радостной вести. Да будет он радостной вестью для вас, что вы сегодня приняли нашего Господа Иисуса Христа в свое сердце как личного Спасителя. И мы об этом молимся постоянно. Поэтому, дорогие друзья, оставайтесь вместе с нами и прославьте Господа так же, как Он славится ангелами на небесах».

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org.

0: Мы очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому, конечно же, она поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Иезекииля. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. По повелению Божию в главах 4 и 5 пророк открыл народу путем знаков, символов о печальных результатах греха в жизни Иерусалима и всего народа. Следует всегда помнить, что Бог не может смотреть на грех народа своего равнодушно. Он проявляет исправительные действия, которые являются наказанием за грех. О, как мы должны быть благодарны Господу, будучи спасенными Господом Иисусом Христом, искупленными Его пречистой кровью, что мы не теряем спасения, даже в случае случайного согрешения. Однако мы получаем упрек от Господа и наказание, которое побуждает нас и ведет к святому общению с Ним. Если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. После провозглашения этих четырех знаков символов, Иезекииль снова произнес сильное слово обличения по поручению Божию за грехи народа, который был уже наказан, но еще большее наказание приближается. Заметьте, какие тяжелые результаты принесло народу его идолопоклонство. Говорит пророк: «И поверну убитых ваших пред жертвенниками идолов ваших». 6 глава 4.

Однако, хотя суды Божьи были весьма тяжелые, но остаток народа не был истреблен. Это следует помнить, когда апостол Павел размышляет об этом. Он написал в послании к римлянам 11 главе 5 стихе: «И так и в нынешнее время по избранию благодати сохранится остаток». Поэтому мы знаем, что остаток Израиля и в нашем веке благодати будет спасен и станет частью тела Христова Его Церкви. Также и в грядущих диспенсациях будет остаток, который сохранится во время кровопролития и войдет в радость и благословение тысячелетнего царства. Поэтому мы обязаны возвещать слово благодати. Даже и члены завета Бога с человеками могли войти в царство Христово, пережив радость спасения пречистой крови Его на кресте. Второе слово пророка об отвержении Израиля находится в 7 главе. Завершение судов Божьих ясно передается словами «Конец тебе». Так говорит Господь Бог: «Земле Израилевой конец, конец пришел на четыре края земли». 7 глава с 2 по 3 стих. А потом следуют слова: «И узнаете, что я Господь». Читая эти слова, вы не можете избежать переживания ужаса в сердце и уме вашем. Подумайте, что чувствовали слушатели Иезекииля его дней в плену. Бремя сердца пророка открывается в 6 стихе. «Дошла напасть на тебя, житель земли, приходит время, приближается день смятения, а невеселых восклицаний на горах». Сравните эти слова с чудными обещаниями, дарованными верующим во Христе в наше время. «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках в слетении Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга сими словами». Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 17 стих. После этих сильных слов обличения и возвещения о грядущих судах, описанных в главах 6 по 7, пророк переходит к описанию жизни народа, низко павшего в грехи. Вот частица этой картины. «Дух поднял меня между небом и землею и принес меня в видениях Божиих в Иерусалим, где стоял идол ревности, возбуждающий ревнование». 8 глава, 3 стих. Бог показал пророку страшное духовное падение народа, которое влекло за собой суды Божии, упомянутые в 7 главе. «Все, что делалось в тайне, было уподоблено мерзости зверей, пресмыкающихся, и всего, что Бог назвал нечистыми». Вы припоминаете, как апостол Петр видел видение на крыше дома и слышал голос: «Встань, Петр, заколи и ешь». Инстинктивно Петр реагировал согласно своему воспитанию: «Я никогда не ел ничего нечистого». Деяния апостолов, 10 глава, 14 стих. Иезекииль имел такое же чувство, когда ему Бог повелел есть пищу нечистую, загрязненную. В повелении апостолу Петру было указание на то, что и языческие народы получат очищение кровью креста Господа Иисуса. Преграда падет между народом Израиля и нееврейскими народами. Видениями же Иезекииля было показано ужасное падение народа в Иерусалиме, когда придет окончательная осада этого города. Пресмыкающиеся по земле были связаны и объявлены Богом нечистыми существами. Это указывало на духовную нечистоту, на разницу между святостью и грехом. Запомните, что сказано во Второзаконии, 14 главе с 3 по 20 стих. Пророк говорит об этом в 8 главе 10 стихе. «И вошел я, и вижу, и вот всякие изображения пресмыкающихся и нечистых животных, и всякие идолы дома Израилева, написанные по стенам кругом». Это было страшное видение. Но Иезекииль видел и религиозных вождей своего народа, поклоняющихся идолам и говорящих: «Бог нас не видит». От одного до другого ужасного видения вел пророка Господь, пока не привел его

0: во внутренний двор, где мужчины поклонялись солнцу вместо живого Бога. По причине этих страшных отступлений от Господа Он навел суды, наказания на народ свой. Зато и я стану действовать с яростью. И хотя они взывали в уши мои громким голосом, не услышу их. 8 глава, 18 стих. Придет великий день суда, и на весь мир, нечестивый и неверующий. И будут люди взывать громко о спасении, но Бог не услышит и не окажет им помощи. Хотя эти люди и будут взывать о помощи в мучениях великих, но не будут каяться пред Богом в грехах своих, кусая в муках языки свои. Как истина эта картина передает испорченность человеческого сердца. В наши же дни благодати Господней человек может возмать в покаянии пред Ним, и Бог услышит его, и избавит его, и спасет душу его. Это чудная весть Евангелия. В главе 9 заключается дальнейшая часть возвещения пророка. Громкий голос пришел к Иезекиилю, говоря, «Пусть приблизятся каратели города Иерусалима». Ужас объял сердце пророка, и он начал ходатайствовать о городе, прося милости. «Тогда я пал на лицо мое и возопил, и сказал, «О Господи Божий, неужели Ты погубишь весь остаток Израиля, изливая гнев Твой на Иерусалим?» 9 глава, 8 стих. Это говорит о полноте суда Божия. Ответ пришел пророку. «Нечестие дома Израилева и Иуды велико, и земля сия полна крови. Ибо они говорят, оставил Господь землю сию, и не видит нас Господь». 9 глава, 9 стих. Пророк умолял о помиловании, хотя некоторых, и Господь совершил это, повелев человеку, одетому в льняную одежду, с прибором писца при поясе его, который сделал знак на челах скорбящих людей в Иерусалиме. Они были помилованы. Где же этот суд начался? От святилища и далее. Эти слова напоминают нам пророчество, находящееся в первом послании Петра, 4 главе, 17 стихе. «Ибо время начаться суду с Дома Божия, если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва спасется, то нечестивый и грешник где явится?» 18 стих. Снова Иезекииль увидел в видении славу Божию, подобно тому, как он видел в первой главе. Окруженный этой славой человек в льняном одеянии с прибором писца взял горящие уголья и разбросал их над городом. Слушайте 10 главу, 4 стих. «И поднялась слава Божия с Херувима к порогу дома, и дом наполнился облаком, и двор наполнился сиянием славы Господа». Эти суды были совершены по велению Божию, и Он управлял всеми происшедшими событиями. В главе 11 говорится о князьях народа, которые не только не хранили себя от беззакония, а еще и народ увлекали в грех. Пророк произнес осуждение им по повелению Божию. Один из князей пал мертвым, когда пророк возвещал Слово Божие. Сердце его было чувствительным ко всем, что происходило в народе. Слово Божие коснулось его. Слава Божия удалялась, но пророк слышал обещание, что она снова явится. Несомненно, что это утешало пророка. Дорогие слушатели, да утешат вас слова о любви и милости Господней. Аминь.
1: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио BBN. Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Иезекииля. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «Укрепляемый Богом», каковым он и был в принесении пророческого служения, которому его Господь призвал. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Вы слушаете библейское вещание BBN. В человеке физическое должно быть подчинено духовному. Дитя Божие находится в центре сражения. Фактически, это война не только с внешним. Это внутренняя война с мыслями и телом. Каждый человек имеет старый характер и новый. Имеется плоть и имеется живущий дух. Чтобы быть духовным победителем, дитя Божие должно умерщвлять старое и питать новое. Чем мы питаем нашу душу? Давайте проверим свой день, как мы его проводим. Благодарение Господу, что на волне BBN вы можете получить правильное духовное питание, наслаждение в Слове Божьем и в христианской музыке. Оставайтесь с нами и расскажите о нас своим друзьям.

0: У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат. www.bbnchat.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 40:31. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Исаия 40:31.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
2: Книга Эсфирь, глава 9. В 12-й месяц, то есть в месяц Адар, в 13-й день его, в который пришло время исполниться повелению царя и указу его, в тот день, когда надеялись неприятели иудеев взять власть над ними, а вышло наоборот, что сами иудеи взяли власть над врагами своими, собрались иудеи в городах своих по всем областям царя Артаксеркса, чтобы наложить руки на зложелателей своих. И никто не мог устоять перед лицом их, потому что страх перед ними напал на все народы. И все князья в областях, и сатрапы, и области начальники, и исполнители дел царских поддерживали иудеев, потому что напал на них страх перед Мардохеем. Ибо велик был Мардохей в доме у царя, и слава о нем ходила по всем областям, так как этот человек, Мардохей, поднимался выше и выше. И избивали иудеи всех врагов своих, побивая мечом, умерщвляя и истребляя, и поступали с неприятелями своими по своей воле. В Сузах, городе престольном, умертвили иудеи и погубили 500 человек. И Паршандафу, и Далфона, и Асфафу, и Парафу, и Адалью, и Аридафу, и Пармашфу, и Арисая, и Аридая, и Ваезафу, 10 сыновей Амана, сына Амадафа, врага иудеев, умертвили они, а на грабеж не простерли руки своей. В тот же день донесли царю о числе умерщвленных в Сузах в престольном городе. И сказал царь царице Эсфири: «В Сузах, городе престольном, умертвили иудеи и погубили 500 человек и 10 сыновей Амана. Что же сделали они в прочих областях царя? Какое желание твое? И оно будет удовлетворено. И какая еще просьба твоя? Она будет исполнена». И сказала Эсфирь: «Если царю благоугодно, то пусть бы позволено было иудеям, которые в Сузах, делать то же и завтра, что сегодня, и 10 сыновей Амана пусть бы повесили на дереве». И приказал царь сделать так. И дан на это указ в Сузах, и 10 сыновей Амана повесили. И собрались иудеи, которые в Сузах, также и в 14-й день месяца Адар, и умертвили в Сузах 300 человек, а на грабеж не простерли руки своей. И прочие иудеи, находившиеся в царских областях, собрались, чтобы стать на защиту жизни своей и быть покойными от врагов своих, и умертвили из неприятелей своих 75 000, а на грабеж не простерли руки своей. Это было в 13-й день месяца Адар. А в 14-й день этого же месяца они успокоились и сделали его днем пиршества и веселья. Иудеи же, которые в Сузах, собирались в 13-й день его и в 14-й день его, а в 15-й день его успокоились и сделали его днем пиршества и веселья. Поэтому иудеи сельские, живущие в селениях открытых, проводят 14-й день месяца Адар в веселье и пиршестве, как день праздничный, посылая подарки друг другу. И описал Мардохей эти происшествия и послал письма ко всем иудеям, которые в областях царя Артаксеркса, к близким и к дальним, о том, чтобы они установили ежегодно празднование у себя 14-го дня месяца Адар и 15-го дня его, как таких дней, в которые иудеи сделали спокойны от врагов своих, и как такого месяца, в который превратилась у них печаль в радость и сетование в день праздничный, чтобы сделали их днями пиршества и веселья, посылая подарки друг другу и подаяние бедным. И приняли иудеи то, что уже сами начали делать, и о чем Мардохей написал им, как Аман, сын Амадафа, вугиянин, враг всех иудеев, думал погубить иудеев и бросал пур, жребий об истреблении и погублении их. И как Эсфирь дошла до царя, и как царь приказал новым письмом, чтобы злой умысел Амана, который он задумал на иудеев, обратился на голову его, и чтобы повесили его и сыновей его на дереве. Потому и назвали эти дни Пурим, от названия Пур. Поэтому, согласно со всеми словами этого письма и с тем, что сами видели и до чего доходило у них, постановили иудеи и приняли на себя и на детей своих, и на всех присоединяющихся к ним неотменно, чтобы праздновать эти два дня по предписанному о них и в свое для них время каждый год, и чтобы дни эти были памятны и празднуемы во все роды, в каждом племени, в каждой области и в каждом городе, и чтобы дни эти Пурим не отменялись у иудеев, и память о них не исчезла у детей их. Написала также царица Эсфирь, дочь Авихаила, и Мардохей, иудеянин, со всей настойчивостью, чтобы исполняли это новое письмо о Пуриме. И послали письма ко всем иудеям в 127 областей царства Артаксеркса со словами мира и правды, чтобы они твердо наблюдали эти дни Пурим в свое время, какое постановил о них Мардохей иудеянин и царица Эсфирь, и как они сами назначали их для себя и для детей своих в дни поста и воплей. Так повеление Эсфири подтвердило это слово о Пуриме, и оно вписано в книгу. Глава 10. Потом наложил царь Артаксеркс подать на землю и на острова морские. Впрочем, все дела силы его и могущества его и обстоятельное показание о величии Мардохея, которым возвеличил его царь, записаны в книге дневных записей царей медийских и персидских, равно как и то, что Мардохей иудеянин был вторым по царе Артаксерксе и великим у иудеев и любимым у множества братьев своих, ибо искал добра народу своему и говорил во благо всего племени своего. Книга Иова, глава 1. Был человек в земле Уц, имя его Иов. И был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла. И родились у него 7 сыновей и 3 дочери. Имение у него было 7000 мелкого скота, 3000 верблюдов, 500 пар волов и 500 ослиц, и весьма много прислуги. И был человек этот знаменитее всех сынов Востока. Сыновья его сходили, делая пиры, каждый в своем доме в свой день, и посылали и приглашали 3 сестер своих есть и пить с ними. Когда круг пиршественных дней завершался, Иов посылал за ними и освящал их, и, вставая рано утром, возносил всесожжения по числу всех их и одного тельца за грех о душах их. Ибо говорил Иов: «Может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем». Так делал Иов во все такие дни. И был день, когда пришли сыны Божьи предстать пред Господом. Между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане: «Откуда ты пришел?» И отвечал сатана Господу и сказал: «Я ходил по земле и обошел ее». И сказал Господь сатане: «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». И отвечал сатана Господу и сказал: «Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя?» И сказал Господь сатане: «Вот все, что у него в руке твоей. Только на него не простирай руки твоей». И отошел сатана от лица Господнего. И был день, когда сыновья его и дочери его ели и вино пили в доме первородного брата своего. И вот приходит вестник к Иову и говорит: «Волы орали, и ослицы паслись подле них, как напали совияне и взяли их, а отроков поразили острием меча. И спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще он говорил, как приходил другой и сказывает: «Огонь Божий упал с неба и опалил овец и отроков, и пожрал их, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще он говорил, как приходит другой и сказывает: «Халдеи расположились 3 отрядами и бросились на верблюдов и взяли их, а отроков поразили острием меча, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще этот говорил, приходит другой и сказывает: «Сыновья твои и дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата своего. И вот большой ветер пришел от пустыни и охватил 4 угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою, и пал на землю, и поклонился, и сказал: «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Как угодно было Господу, так и сделалось. Да будет имя Господнее благословенно». Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге.
0: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

BBN – библейское вещание на интернете. Что может быть более постоянно, чем круглосуточное радиовещание для вашей души? Мне дан короткий срок земного заключения, чтобы я усвоить смог небесное учение. Учение о том, что смерть – дорога к вечности, что спасено Христом от ада человечества. Мне дан недолгий срок и скромное имущество, чтобы я познал, как строг Господь в своем могуществе, как Он велик в любви, мы, грешники и мытари, в Его святой крови соделались омытыми. Тебя мы славим, Бог, и в юности, и в старости. Нам жизнь дана, как срок для этой благодарности. Будьте с нами.

0: В эфире BBN. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив». Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена Библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Сегодня мы продолжаем наше изучение Священного Писания Библии. В предыдущей беседе мы остановились на 14 стихе 26 главы книги «Исход». Я думаю, ваши Библии уже открыты. И открыты именно на этой 26 главе книги «Исход». В этом последнем стихе дается описание 4 покрытий для скинии. Цвет, размеры, материал, из которого были сделаны эти покрытия, все это символы, рисующие путь к спасению для грешного человека. Сегодня мы продолжаем изучение 26 главы книги «Исход». Если вы имеете перед собой Библию, я прошу вас раскрыть ее именно на этой главе. Если у вас еще нет Библии, пожалуйста, пишите нам, мы постараемся вам прислать ее. Я прочитаю вам сейчас отрывок, начиная с 15 стиха, где написано следующее. «И сделай брусья для скинии из дерева сетим, чтобы они стояли длиною в 10 локтей брус». И 1,5 локтя каждому брусу ширина, у каждого бруса по 2 шипа, один против другого. Так сделай у всех брусьев скинии. Так сделай брусья для скинии, 20 брусьев для полуденной стороны к югу, и под 20 брусьев сделай 40 серебряных подножий. 2 подножия под 1 брус. Для 2 шипов его, и 2 подножия под другой брус для 2 шипов его. Так читали мы 15 по 19 стихи книги «Исход» 26 главы. Дерево сетим – это исключительно прочное дерево. Эти брусья из сетим покрывались затем золотом. С южной и северной стороны скинии находилось по 2

так и Святой Дух Божий объединяет воедино искренних верующих. Каждое покрывало для скинии имело свой особый цвет, и каждая из них имела свое особое значение. Синий цвет – это символ небесного. Красный цвет говорит о крови Христа. Смесь синего с красным дает, как вы знаете, пурпурный цвет, или, как говорится в данном случае, червленый. Этот цвет символизирует царственность. Синий, сопрокрывающийся с красным, это, можно сказать, прикосновение небесного к земному, или человеческая природа Христа. Пурпурный цвет указывает на Христа, как на царя еврейского народа. Брусья, шесты и кольца, покрытые золотом, говорят о божественной природе Господа Иисуса Христа. Дальше мы читаем: «И сделай завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученого весона, искусной работою должны быть сделаны на ней херувимы, и повесь ее на четырех столбах из сетим, обложенных золотом, золотыми крючками, на четырех подножьях серебряных». Мы читали стихи 31 и 32. Завеса, дорогие друзья, висела на четырех столбах. Столбы были сделаны из дерева сетим и покрыты золотом. Их подножья были сделаны из серебра. Эти три детали говорят о том, что божественное начало берет через искупление. Завеса была сделана из крученного весона, льна, и это был единственный путь, ведущий в святые святых. Завеса говорит о человеческой природе Христа. В момент его смерти, помните, завеса в храме разорвалась пополам, показав этим самым, что его тело и его дух разделились. Когда завеса разорвалась пополам, открылся доступ к Господу Богу. Единственный путь к Богу сегодня лежит через Господа Иисуса Христа. В Евангелии Иоанна, в 14 главе 6 стих, сам Иисус сказал: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Друзья мои дорогие, мы спасены с вами смертью Иисуса Христа. Его жизнь обвиняет нас. Когда я стою перед завесой, мне выносится, можно сказать, обвинительный приговор. Я сам своими силами никогда бы не смог войти в Божье присутствие. Смерть Иисуса Христа открывает для нас эту возможность, дорогие слушатели. И об этом символически говорит завеса.

Далее речь идет о другой завесе. «И сделай завесу для входа в скинию из голубой и пурпуровой и червленой шерсти и из крученного весона узорчатой работы. И сделай для завесы 5 столбов из ситим, и обложи их золотом, крючки к ним золотые, и вылей для них 5 подножий медных». Читаем 36 по 37 стихи. Эта завеса вела в святое место, место богопоклонения, где находились золотой светильник, стол для хлебов приношения и жертвенник, жертвенник для курений. Сегодня, друзья, дорогие, мы не можем поклоняться Богу по-старому. Мы должны приходить к Нему через Господа Иисуса Христа. Мы должны приходить к Богу в духе и истине. Иисус сказал: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Евангелие Иоанна, 14 глава.

6 стих. Мы выходим сейчас из самой скинии во двор святилища, где все предметы, связанные с поклонением Богу, сделаны из меди. Медный жертвенник и медный умывальник. Внутри, как вы помните, все было сделано из золота. Чем ближе мы подходим к Богу, тем больше значения придается личности Христа. По мере удаления от Бога все возрастающее значение приобретает дело Христа. «И сделай жертвенник из дерева ситим длиною 5 локтей и шириною 5 локтей так, чтобы он был четыреугольным, и вышиною 3 локтей. И сделай роги на 4 углах его так, чтобы роги выходили из него, и обложи его медью. Сделай к нему горшки для высыпания из них пепла, и лопатки, и чаши, и вилки, и угольницы. Все принадлежности сделай из меди». Мы читали первых 3 стиха из книги «Исход», 27 глава. Медь символизирует суд над грехом. Человек, прежде чем войти во святилище, должен очиститься от греха. В самом святилище все было сделано из золота, что говорит об общении с Богом. В святом месте не может быть греха. Чтобы встретиться с Богом и не умереть при этом, человек должен принести взамен себя искупительную жертву. Кто-то должен умереть на медном жертвеннике вместо него. Таким образом, медный жертвенник символизирует крест Христа, на котором Христос умер за всех, став жертвой всесожжения и искупления за каждого человека. Поэтому, друзья, Иисус Христос не просто хороший какой-то человек и мудрый учитель морали. Нет, Он также Агнец. Он Агнец, предназначенный еще прежде создания мира, говорит нам Священное Писание. Апостол Иоанн говорит о Иисусе как об Агнце, заместительной жертве за грешников, приготовленной для медного жертвенника всесожжения. Именно этим медным жертвенником стал крест в те последние 3 часа, когда на землю опустилась тьма, и Христос сполна заплатил за грехи мира. Но Иисус Христос не только Агнец, который умер за нас. Он также воскресший Агнец. Да, воскресший. Медный жертвенник стоял перед входом во святилище. Крест Христа стоит перед входом на небо. Путь к Богу лежит только через этот жертвенник. Крест Христа. Обходного какого-то другого пути нет, дорогие слушатели. Медь, покрывавшая жертвенник, говорит о Божьем суде. Дерево ситим, покрытое медью, говорит о его силе для принесения жертвы.

0: написано «Сделай двор скинии». С полуденной стороны к югу завесы для двора должны быть из крученного весона длиною во 100 локтей по одной стороне, а для ворот двора завеса в 20 локтей из голубой и пурпуровой и червленой шерсти и из крученого весона узорчатой работы. Столбов для нее 4 и подножий у к ним 4. Мы читали 9 по 16 стихи книги Исход 27 главы. Здесь, дорогие слушатели, во двор входили священники и левиты. Этот вход имел высоту только 5 локтей. Ограда вокруг двора скинии имела 100 локтей в длину и 50 локтей в ширину. И была покрыта по всему периметру завесами из белого весона. Эта ограда отделяла внутренний двор святилища от окружающего мира. В заключении этой главы Бог говорит о масле для светильника. Это несколько неожиданная тема для данного места в Писании. Написано в 20 стихе: «И вели сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе елей чистый, выбитый из маслин для освящения, чтобы горел светильник во всякое время». Елей или масло является символом Святого Духа Божьего. Говорит пророк Захария: «Не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф». Святой Дух дает свет, но этот свет говорит не о Нем самом, а о Иисусе Христе. В 21 стихе мы читаем: «В скинии собрания, вне завесы, которая перед ковчегом откровения, будет зажигать его Аарон и сыновья его от вечера до утра перед лицом Господним. Это устав вечный для поколений их от сынов Израилевых». Горящий светильник говорит о Христе. Сейчас все это изменилось. Христос вернулся на небо. И мы с вами, верующие в Него, свет мира, говорит нам Священное Писание, Евангелие от Матфея, 5 глава, 14 стих. «Вы – свет мира». В книге Откровения Христос показан ходящим посреди светильников. Христос старается поддерживать этот свет своей церкви живым и горящим по всей земле, дорогие друзья. В 27 главе не упоминается о жертвеннике для курений, о котором будет сказано позднее, в 30 главе. Здесь также не говорится о медном умывальнике. Умывальник был поставлен во дворе скинии для очищения того, кто собирался войти в святилище для поклонения Богу. У медного жертвенника вы принимаете Иисуса Христа как своего Спасителя. У медного умывальника вы омываетесь и очищаетесь Святым Духом Божьим. Только после этого вы можете войти в святилище для поклонения Богу. До скорой встречи, дорогие друзья-радиослушатели. Да благословит вас Господь. И до следующей встречи, если Он нам разрешит встретиться в это же время и на этой же волне. У меня к вам, друзья, два вопроса. Первый вопрос таков. Читая 26 и 27 главы книги Исход, что символизирует дерево сетим и что символизирует медь? Читая 26 и 27 главы книги Исход, что символизирует дерево сетим и что символизирует медь? И второй вопрос. Как была сделана завеса, разделявшая место святых, и что она символизирует? Как была сделана завеса, разделявшая место святые святых, и что она символизирует? Друзья, всего вам хорошего. До следующей встречи в эфире. До свидания.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@ bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Иисус в Евангелии от Иоанна в 15 главе 12 стихом сказал: «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Любить значит рисковать, подставлять под удары свое сердце. Иногда бывает очень больно. Но и Христу было больно, и Он все равно любил, хоть это стоило Ему жизни. Мы должны тоже любить, несмотря ни на что. Любить жену, ребенка, соседа, товарища по работе. Это по-христиански, и это лучше, чем запирать свое сердце в ларце себелюбия. Подумайте над этим.

Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Великий русский язык содержит множество крылатых выражений, часть из которых связаны со словом «допотопный». Допотопный сюжет, допотопная модель, допотопные времена – эти выражения означают, что все это происходило когда-то давно, в некоем допотопном мире. А что мы знаем об этом мире? Сохранились ли свидетельства, говорящие о существовавшем когда-то мире, и о том, каков был этот мир? Роберт Бойль в своей книге по библейской археологии приводит описание так называемой шумерской призмы. Этот камень своеобразной формы исписан текстом, сообщающим о царях, живших до и после потопа. Текст начинается с того, что первое царство было в Эриду. Это название звучит аналогично Эдему. Затем идет перечень восьми царей, правивших до потопа. Первых два царя правили в Эриду. Три следующих царствовали в Бар-Тибере, что означает «город бронзовых ремесел». Это мог быть город, выстроенный Каином. Интересно, что шумерская призма говорит о чрезвычайно высокой протяженности жизни древних правителей. Мы знаем, что библейские патриархи жили долго. Так Адам прожил 930 лет, Сиф – 912, Енос – 905, а Ной жил 950 лет. В конце перечня царей на шумерской призме следует фраза «Тогда потоп залил землю». Причем тексты о времени до потопа и после разграничены линией. Первая фраза после потопа гласит «Когда царство вновь появилось на земле, оно было в Кише». И далее следует новый перечень царей. Примечательно, что протяженность их жизни после потопа сократилась, что совпадает с библейским повествованием, как мы читаем в 3 стихе 6 главы книги «Бытие». «И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет». Итак, в прошлой передаче мы подошли вплотную к тому моменту в истории человечества, который повлек за собой катастрофу. Причиной этого явилось то, что люди стали пренебрежительно относиться к Богу. Начало 6 главы книги «Бытие» повествует о том, что сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Кем же были эти сыны Божии? Были это ангелы или какие-то сверхъестественные существа? Доктор МакГи считает, что сыны Божии в данном контексте – это представители Божьей линии рода человеческого, которые появились на земле по линии Адама и Сифа, в то время как дочери человеческие принадлежат линии Каина. И здесь, по его мнению, мы видим не что иное, как брачный союз этих двух линий, в результате которого все их потомки оказались развращенными, о чем мы будем говорить в сегодняшней передаче.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Я понимаю, что многие исследователи все равно остаются при своем мнении о том, что сыновьями Божьими здесь были ангелы. Если вы примете эту точку зрения, то у вас появятся единомышленники, но я все же уверен, что в большинстве своем вы хотите следовать правде, и поэтому будете придерживаться моей точки зрения. Но независимо от того, на какую позицию вы станете, я все же надеюсь, что мы останемся друзьями, поскольку эти позиции не более чем толкование. Это никак не влияет на то, верите вы в Библию или нет, а лишь относится к тому, как вы истолковываете отдельные факты, изложенные в Писании. Какова же была жизнь на земле до потопа? Что побудило Бога наслать такую кару, как потоп? «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Бытие, 6 глава, 5 стих. В этом стихе есть четыре слова, на которые стоит обратить особое внимание, и которые лично я выделил в своей Библии. «Велико развращение человеков на земле». «Все мысли и помышления сердца их были зло». Зло. Вот что было на земле, и зло во всякое время. Эти четыре слова в полной мере раскрывают то состояние, в котором человечество жило тогда на земле. «И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем». Бытие 6.6. «И раскаялся Господь». В чем же раскаялся Господь? В том, что человек развратился. Может показаться, что Господь передумал и решил уничтожить человечество на всей земле. Вероятно, так он и поступил с предыдущим творением до появления человека. Но, несмотря на то, что грех человечества заставил Бога разгневаться, все же он не уничтожил человека. «И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов и гадов, и птиц небесных истреблю. Ибо я раскаялся, что создал их». Бытие, 6 глава, 7 стих. Здесь ничего не сказано о рыбах, потому что они живут в воде, а Бог собирался наслать на землю большие воды. Ной же обрел благодать пред очами Господа. Бытие 6.8. А почему Ной обрел благодать? Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом. Бытие 6 глава, 9 стих. Почему Бог спас Ноя? Потому что он ходил перед Богом. Да, но в Писании также сказано, верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видно, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Послание к евреям, 11 глава, 7 стих. Надо было обладать верой, чтобы строить ковчег на сухой земле в то время, как долгое время не было даже дождя. В той же самой главе послания к евреям написано, что именно по вере был переселен на небеса Енох. И когда Господь заберет с земли свою церковь, то все верующие также будут переселены, потому что восхищение для верующих. И даже человек с самой малой верой будет восхищен, потому что милость Божья безгранична. А мы знаем, что в то время все увидят милость Божью. Возникает вопрос, почему потоп? Почему Бог собирается потопом истребить землю? Ответ звучит так. «Но земля растлилась пред лицем Божьим, и наполнилась земля злодеяниями, и воззрел Бог на землю, и вот она растленна. Ибо всякая плоть извратила путь свой на земле». Бытие 6.11.12. Это означает, что человек свернул с Божьего пути и пошел своим. Он не соответствовал тому предназначению, которое Бог определил для него. «И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли». Бытие 6.13. Бог решил наслать на землю потоп, и мне бы хотелось сказать о некоторых причинах этого решения. Человеку был обещан Искупитель. Ему было сказано, что на землю придет Спаситель. Вот к чему должен был стремиться человек. Вместо этого он отвернулся от Бога. Бог принес жертву за Адама и Еву. И мы видим, что тот же самый великий принцип был положен и для Каина с Авелем. Эти два брата, Каин и Авель, являются представителями двух огромных систем, двух классов людей, погибших и спасенных, возгордившихся и сокрушенных духом, знающих о Боге и искренних верующих. Так можно охарактеризовать состояние человечества в наше время. Кроме того, мы видим, что патриархи жили очень долго. Адам и Мафусал вместе охватили промежуток времени от сотворения до потопа. Определенно, они могли бы поведать Божью истину всем своим потомкам. В 14 и 15 стихах послания Иуды мы читаем, что в то время проповедовал и пророчествовал Енох. Мы также читаем, что в то время проповедовал Ной, который стал потом строить ковчег. Когда Енох исчез, этот факт должен был насторожить людей, заставить задуматься о том, что Бог начинает вмешиваться в человеческую жизнь. Люди слышали о Мафусале, знали, что означает его имя. И когда он умер, они наверняка знали, что потоп близко. И, наконец, имело место служение на земле Святого Духа. Бог сказал, что Его Дух не вечно будет пренебрегаем людьми. Дух Божий боролся за спасение человеческих душ. Но когда человек окончательно отверг Бога, на землю пришел потоп. Все человечество отвернулось от Бога. Нет праведного ни одного. Послание к римлянам 3:10. Количество людей, веривших в него, было невелико, только Ной и его семья. Ной был человеком, который ходил перед Богом. Он всегда доверял Богу, об этом свидетельствуют слова Писания, верою Ной. Он решил построить ковчег на сухой земле. И если бы дождь не пошел, его наверняка осмеяли бы все, кто его окружал. Думаю, что только на одно это Ной потратил 120 лет, но он верил в Бога. Здесь напрашивается мысль о том, что ситуация, характерная для дней Ноя, повторится перед тем, как Господь придет снова на землю, чтобы утвердить свое царство. Но некоторые примечательные параллели уже имели место. Например, эта глава начинается словами «когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери». Имел место большой рост населения, и ко временам Ноя человечество распространилось по значительной части земли. Люди жили в Северной Америке, Азии, Европе, Африке. Они расселились всюду. Сегодня мы также являемся свидетелями демографического взрыва по всему лицу Земли. Кроме того, известно, что в период великой скорби Святой Дух больше не будет противостоять злу. Он по-прежнему будет обращать людей к Богу, но в Писании ясно сказано, что Он уже не будет бороться со злом на Земле. Божьи обращения к людям будут отвергнуты и осмеяны. Впрочем, человек уже и сейчас ведет себя так по отношению к Богу. И разве не удивительно то, что единственными людьми, которым сегодня прислушивается мир, являются служители католической и либерально-протестантской церквей? От консерваторов вы не слышите ничего. Они попытались предпринять какие-то активные действия и пытаются делать все возможное, чтобы снова попасть в основную струю. Но сегодня другое время. Всем желающим проповедовать Божью истину уже не удается ограничиться лишь одними выступлениями по телевидению. Необходимо научиться выступать открыто, а не ждать телевизионного интервью. И, наконец, мир в будущем столкнется с огромной проблемой восхищения верующих. Будет множество людей, которые таинственным образом оставят землю. Были обличения и во времена Ноя, но к ним никто не прислушивался. Готовясь послать на землю потоп, Бог, тем не менее, дает людям возможность спастись. Вот что Он говорит Ною. «Сделай себе ковчег из дерева гофер, отделение сделай в ковчеге. и осмоли его смолою внутри и снаружи». Бытие 6.14. «Сделай себе ковчег из дерева гофер». Дерево гофер отличалось большой прочностью, подобно красному дереву, которое растет в Калифорнии. «Отделение сделай в ковчеге». Слово, стоящее в оригинале на месте слова «отделение», подразумевает понятие «гнездо». Слону необходимо определенное помещение, но кроту уже столько места явно не понадобится. Ему можно было дать немного земли где-нибудь в уголке, и он будет этим вполне доволен. «И осмоли его смолою внутри и снаружи». Ковчег нужно было сделать водонепроницаемым. «И сделай его так. Длина ковчега 300 локтей, широта его 50 локтей и высота его 30 локтей». Бытие 6.15. Представление большинства людей об этом ковчеге основывается на рисунках детей из воскресной школы, где он выглядит как семейная лодочка. Лично я такое представление могу отнести лишь к разряду пародий. Это всего лишь жалкая карикатура на ковчег, не имеющая ничего общего с реальной картиной. Начнем с того, что Бог повелел Ною построить огромное судно. Длина ковчега 300 локтей. Если один локоть составляет 46 сантиметров, то теперь вы можете себе представить, каким длинным получился этот ковчег. Тогда возникает вопрос о том, каким образом можно было в то время построить такой огромный ковчег. Друзья мои, мы говорим не о плотниках. Мы ведем речь об очень интеллигентном человеке. Та интеллигентность, которой сейчас обладает человечество, берет свои корни прямо от Ноя. Перед Ноем не стоит цель построить трансокеанский лайнер, способный выдержать 15-метровые волны. Он всего лишь строит место для жилья животным и людям на какое-то время, не для того, чтобы проплыть через штормы, а для того лишь, чтобы переждать потоп. По этой простой причине в том ковчеге не было многого из того, без чего сейчас нельзя себе представить океанский пароход, в связи с чем места в нем было больше. Если в одном локте 46 сантиметров, то 300 локтей означает, что длина ковчега была 138 метров. Довольно длинное судно, но меня всегда интересовали сравнительные измерения. Например, я заметил, что один из боевых кораблей Второй мировой войны, Нью-Мексико, составлял в длину 187,2 метра, в ширину 31,9 метра, а осадка судна была 8,85 метра. Поэтому мы видим, что ковчег был примерно таких же размеров. И вы уже не будете представлять его в виде какой-то смешной лодчонки и поймете, что это было судно, сопоставимое с теми, которые строятся сегодня. И сделай отверстие в ковчеге в локоть, сведи его вверху, и дверь в ковчег сделай сбоку его, устрой в нем нижнее, второе и третье жилье. Бытие 6.16. И сделай отверстие в ковчеге. Это отверстие не было крохотным иллюминатором где-то сбоку. Вы никогда не задумывались над тем, какая вонь могла пойти по ковчегу от всех животных, которые там были такое довольно продолжительное время? Это отверстие было в локоть высотой и проходило по всей верхней части ковчега. Крыша тогда перекрывала такое окно в нескольких местах. Именно таким образом в наше время в некоторых школах проветриваются помещения. Я однажды обратил внимание, что на одной из ярмарок в Далласе, штат Техас, в одном помещении, предназначенном для содержания животных, было окно, которое проходило по всему периметру под потолком. При этом внутреннее помещение отнюдь не было таким уж неудобным. если учесть, сколько там было животных. Люди сидели там, тут же питались, тут же спали. И помещение было достаточно удобным. Неприятного запаха не ощущалось. Я часто слышал, что бедному Ною приходилось высовывать голову из окна на свежий воздух, чтобы выжить. Это просто смешно, потому что порождено лишь человеческим воображением. В Писании же об этом совсем ничего не говорится. «И дверь в ковчег сделай сбоку его». В ковчеге была только одна дверь. И это очень интересно. Христос сказал: «Я есть путь, и я дверь овцам». И Он же дверь в ковчег. «Устрой в нем нижнее, второе и третье жилье». Мы видим, что в ковчеге было три палубы. А если еще учесть и пол, то можно было говорить и о четырех палубах. А была ли предусмотрена дверь для каждой палубы? Я склоняюсь к тому, что дверь во всем ковчеге была одна. Но сказать по правде, меня этот вопрос волнует мало. Гораздо важнее поговорить о тех, кто попал в этот ковчег. «И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни». Бытие 6.17. Бог вершит свой суд на земле над животными, птицами и людьми. «Но с тобою я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сыновей твоих с тобою. Введи также в ковчег из всех животных и от всякой плоти по паре, чтоб они остались с тобою в живых. Мужеского пола и женского пусть они будут. Из птиц по роду их, из скотов по роду их, из всех пресмыкающихся по земле по роду их. Из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых». Бытие 6 глава, с 18 по 20 стихи. «Введи также в ковчег из всех животных и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых». Ною не пришлось брать на себя роль какого-то охотника и бегать за животными, чтобы загнать их в ковчег. Они сами пришли к нему. Животные, чувствуя опасность, всегда так делают. Я помню, как однажды, когда наша дочка была еще совсем маленькой, мы оказались в Йосемит Вэлли. До этого она никогда не видела снега и начала плакать, когда упала в снег, но, оглядевшись и увидев небольшого оленя, она успокоилась. Думаю, мы могли бы подойти к нему и погладить его. Но, осознав, какой это может грозить опасностью, решили все же к нему не приближаться. Когда я рассказал об этом олене местному жителю, он засмеялся и сказал: «Да в горах сейчас снег, чтобы избегнуть опасности, олени спускаются сюда, как, наверное, все животные в подобной ситуации. Но как только снег в горах растает, они уходят, и их уже не найти во всей округе». Почему? Потому что, когда животным грозит опасность, они идут к людям. И перед потопом, я думаю, у Ноя не было никаких проблем с животными, потому что все они пришли к нему. «Ты же возьми себе всякой пищи, какую питаются, и собери к себе, и будет она для тебя и для них пищею». И сделал Ной все, как повелел ему Бог, так он и сделал. Бытие 6:21-22. Ной теперь занимается чисто практической работой. Ему пришлось принести в ковчег изрядное количество сена, чтобы кормить животных. Кто-то скажет: «Но ведь некоторые из тех животных ели мясо. Что же, они стали есть друг друга?» Не думаю. До потопа ни люди, ни животные мясо не ели. Тогда просто не было хищников. В Писании мы читаем, что в годы тысячелетнего царства лев и агнец будут жить вместе, и лев будет есть траву, как вол. Почитайте книгу Исаии, 11 глава, 6 и 7 стихи. Такая же картина, судя по всему, была и до потопа. Потому что первоначально все животные были травоядными.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Кому-то эта передача сможет послужить для утешения, кому-то для назидания, а кому-то во спасение. С вопросами вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач».

В эфире библейское вещание BBN. Ласковый луч солнца в холодной тьме греха. Притчи 17:6. Слава детей, родители их. Чтобы узнать о мужчине, какой он отец, не нужно знать его лично. Достаточно просто послушать, как отзываются о нем его дети. Дети настолько уважают своих родителей, насколько они этого заслуживают. Одна из заповедей гласит: «Почитай отца твоего и мать твою» — Исход 20:12. Но многие ли родители живут так, что их можно уважать? Мой совет — с помощью Божьей силы и мудрости станьте и будьте такими родителями, о которых дети скажут с гордостью: «Это мой папа» или «Это моя мама». Да поможет вам в этом Господь!

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Яд пауков. Лечение от инсульта. Яд паука парализует жертву, сохраняя ее свежей, но неподвижной. Дело в том, что этот яд замедляет или останавливает действие глутамата, химического вещества, которое контролирует движение мышц у насекомых. Глутамат играет важную роль и в человеческом мозге, как вещество, несущее генетическую информацию. При инсульте изменяется химический состав тех мозговых клеток, которые не получают достаточное количество крови. В этих условиях глутамат, по сути, убивает клетки мозга. Поэтому ученые и медики давно ищут безопасные лекарства, которые бы блокировали пережившим инсульт пациентам вред, причиненный глутаматом. Нейробиолог Хантер Джексон ищет такие вещества в яде пауков. Для этого он собирает пауков, растит их и доит. Чтобы набрать достаточное количество яда для исследования, ему пришлось подоить пауков 10 тысяч раз. Паучий яд состоит из целого ряда химических веществ. Джексон утверждает, что не все вещества, блокирующие действие глутамата, безвредны для человека. Однако испытания на животных показали, что около 20 химических веществ, содержащихся в паучьем яде, заслуживает более глубокого исследования с целью дальнейшего практического применения. Конечно, велик соблазн искать решение всех наших проблем в пределах творения. Но нельзя забывать, что в творении мы находим лишь временные решения. Прощение наших грехов в Иисусе Христе – вот вечное решение проблем человечества, вызванных грехопадением.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Я хочу говорить о любви, не о той, что как тень убежит. Я хочу возвестить о крови, что омоет твой грех и простит. Бог есть сам пресвятая любовь, Он на землю к нам Сына послал. Сын пролил на кресте свою кровь, чтобы грешников Бог оправдал. Он послушно свой подвиг свершил, грех, смерть, ад навсегда побежден. Дверь спасения Он всем отворил, чтобы и ты, коль придешь, был спасен. Только твердо запомни и знай, два течения ты встретишь в пути, или в ад, или в солнечный рай. Сам решай, по какому идти.

0: Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 40:31. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Исаия 40:31.
1: Слово благодати представляет серию проповедей «Достоверность Библии».
2: Сегодня у нас часть 6. Мы говорим о свидетельстве действенности Библии.
1: Проповедует пастор Алексей Коломит.
2: Мы сегодня продолжаем наше изучение этой очень интересной темы. Мы говорим о достоверности Священного Писания. Мы говорим о прочном фундаменте нашей веры. Мы говорим о том, что наша вера построена не на чьих-то вымыслах, она построена не на каких-то даже научных изменяющихся данных. Наша вера построена на единственном фундаменте, который никогда не поколеблется. Этим фундаментом является божественное откровение. То есть сам Бог, который превыше всех людей, который обладает гигантским разумом, абсолютным разумом, сам Бог, который не изменяется, который в своей сущности является самым стабильным существом, которое когда-либо существовало и может существовать во Вселенной. Таким образом, Бог позаботился о нас с вами для того, чтобы дать нам не догадки, на которых мы могли бы строить нашу веру, а дать нам точное слово, дать нам прочное основание. Для чего? Для того, чтобы вы и я, для того, чтобы каждый человек, живущий на земле, мог иметь путь. Иисус Христос сказал так: «Я есть путь, истина и жизнь». Иисус Христос принес нам это слово. Он показал его, Он дал для того, чтобы мы с вами могли жить. Сегодня у нас часть 6. Мы говорим о свидетельстве действенности Библии. Мы уже говорили о 5 различных аспектах, которые связаны с тем, что они доказывают с разных сторон, они демонстрируют тот факт, что Библия является абсолютным Божьим Словом, непогрешимым, непоколебимым и неизменяемым. Мы говорили о разных аспектах. Мы говорили о природе Библии, мы говорили о том, что Библия подтверждается или доказывается тем, что пророчества Библии исполняются. Мы говорили о исторических фактах, которые представлены в Библии, которые верны сегодня. И даже тогда, когда ученые каким-то образом думали по-другому, более поздние научные исследования доказывают, что действительно библейская презентация фактов отражает реальность фактов и так далее. Сегодня мы говорим о еще одном очень важном аспекте, не менее важном аспекте, том аспекте, который касается каждого христианина. То, о чем мы сегодня будем говорить, не очень понятно людям неверующим. Может быть, отчасти, только в малой какой-то дозе оно будет где-то немножечко резонировать в сознании неверующего человека. Но зато для человека верующего это является одним из самых ярких доказательств, одной из самых важных причин, почему мы верим Библии. Дело в том, что эта Библия действует. И она действует сегодня. И она действует реально. Она действует не так, как действуют сегодня различные, знаете, литературные произведения классиков, которые очень умные, которые оставили большое наследие. Священное Писание сегодня действует сверхъестественно, изменяя жизни. Это самое важное свидетельство. Я думаю, что для каждого христианина это достаточно важный фактор. Я бы хотел предложить вам сегодня. конце служения, у нас будет возможность для того, чтобы те из вас, кто пережил в своей жизни действие Библии, мы вам дадим микрофон, вы можете засвидетельствовать о том, что значит действие Библии для вас лично. Я не говорю о действии религии, я не говорю о действии того, что мы по традиции где-то как-то научились и восприняли. Я говорю сегодня о действии слова, о действии Священного Писания, которое действительно дает жизнь. Итак, у нас сегодня будет три части. Первая часть, с которой мне хотелось бы начать, это библейские свидетельства. То есть, что мы имеем в самой книге Библии, подчеркивающей и доказывающей ее действенность. Знаете, есть несколько текстов Священного Писания, которые конкретно говорят о том, что Библия – это не обычная книга. Библия, она обладает практической силой. Я хотел бы предложить вам сегодня только четыре места для того, чтобы немножечко бегло очень проанализировать их, посмотреть на то, каким образом это было представлено тогда еще. Вот, и потом перейти к историческим свидетельствам и современным свидетельствам о действии Библии. Итак, послание к евреям. Первый текст, который я хотел бы вместе с вами прочитать. Послание к евреям, 4 глава, 12 стих. Значит, речь идет о том, что автор послания к евреям обращается к людям, которые стали христианами. Но эти люди имели еврейские корни, они исповедовали иудаизм. И когда они стали христианами со своим еврейским багажом. На протяжении всего послания к евреям автор подчеркивает одну вещь постоянно. Он говорит о том, что Христос превосходнее. И вот в качестве основания этого в 4 главе, в одном из эпизодов, он обращается к Священному Писанию. Он приводит один из аргументов, которым он подтверждает то, о чем он говорит. Послушайте этот аргумент в 12 стихе. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча, обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Несколько слов буквально я хотел сказать о том, что этот текст имеет в виду или чего он касается. Очень часто люди, основываясь на этом тексте, выводят теории о двойственности или тройственности личности человека, дух, душа и тело. На самом деле автор, в общем-то, говоря о душе и духе, не ставит перед собой задачи показывать нам разницу между этим. Он говорит только о том, что Священное Писание касается каждого точнейшего, тончайшего элемента нашей с вами жизни. То есть речь идет о том, что вот представьте себе любой аспект вашей жизни, и в любом аспекте вашей жизни вы можете найти точное указание Священного Писания. Вы знаете, чем больше мы изучаем Священное Писание, я думаю, наверное, многие из вас уже ощущают это. Дело вот в чем. Священное Писание дано нам с вами для того, чтобы мы знали, как жить. Я часто встречаю такой аргумент. Я провел достаточно много времени в исследованиях русского православия или учения Русской Православной Церкви, сравнивая его с Библией. Так вот, есть один важный постулат в православии и в католицизме. Этот постулат говорит о следующем, что нам, они говорят, нам необходимо предание. То есть есть Библия, а кроме Библии у них есть еще один канал откровения, так называемое священное предание. Причина, почему объясняют они, почему нам нужно священное предание, они говорят о том, что Библия ведь написана 2000 лет тому назад, некоторые книги гораздо ранее написаны. А мы-то живем сегодня. Поэтому нам нужно сегодня еще слово дополнительное, которое могло бы нам разъяснять конкретные вещи сегодня. Глубоко ошибаются святые отцы. Глубоко. Мало изучали Библию. Если бы они изучали Библию, они бы знали точно, что Священное Писание содержит в себе абсолютно все, что нам нужно для жизни. Проблема, почему люди думают, что кроме Священного Писания нам нужно что-то еще, заключается только в одном – мало изучали Писание. Слабо знают его. Мало знают жизнь его, конкретное действие его. Вот поэтому и прибегают к необходимости каких-то дополнительных факторов. Одним предание, другим откровение, третьим пророчество и так далее. Послание к евреям говорит очень ясно, что Священное Писание, смотрите, Слово Божие, живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. То есть оно способно, как тончайший скальпель, проникнуть в вашу жизнь, судить ваши помышления, судить ваше сердечное намерение, поставить на свое место в вашей жизни все. И самое главное, дорогие друзья, что Священное Писание это делает действительно сегодня. Это не только теория. Мы не только говорим о том, что оно должно и может это делать. Мы сегодня имеем тысячи примеров того, как Священное Писание делает это. И мы имеем многие из этих примеров здесь, в этом зале сегодня. Второй текст. Второе послание Тимофею, 3 глава, 13, 16 и 17 стихи. «Все Писание боговдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Посмотрите. Очень ясно, апостол Павел объясняет ситуацию, что вот это Священное Писание, его достаточно для того, чтобы оно сделало нас совершенными. То есть нам практически ничего больше, кроме Священного Писания, не надо. То есть Священное Писание способно дать нам все необходимое для того, чтобы мы могли быть совершенными. Мы на этом тексте достаточно много останавливались. Я не буду сейчас еще раз повторять эти элементы этого текста. Давайте посмотрим еще один текст. Евангелие Иоанна, 8 глава. 31-32, еще один очень важный текст Священного Писания. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. И смотрите дальше. И познаете истину, и истина сделает вас свободными». То есть смотрите, вот эти три текста говорят, авторитетно заявляя, что Библия способна действовать. Библия способна сделать вас свободными. То есть, если вы познаете истину, если вы пребудете в Слове Господнем, то тогда вот эта Библия, вот это Слово Господне, которое у нас с вами есть, оно даст нам свободу. Сегодня, как мы уже говорили не раз или отмечали, очень много существует всякого рода учений, движений, книг, теорий, систем, которые предлагают свободу, которые говорят о зависимости, разного рода зависимости. Эти системы предлагают, как освободиться. Проблема та же самая. Проблема в том, что эти системы пытаются дать освобождение, которое построено на каких-то человеческих достижениях. Может быть, умные люди достигли их. Может быть, люди, которые пережили что-то в своей жизни. Но мы сегодня говорим о том, что Бог заявляет нам авторитетно, что Слово Его способно сделать нас свободными. Способна освободить от влияния дьявола, способна освободить от влияния разной зависимости, привычек каких-то и так далее. То есть Слово обладает этой силой. Вы знаете, когда Иисус Христос находился на земле, Он продемонстрировал действенность Священного Писания. Если вы помните, когда Он был искушаем, когда дьявол... Вы знаете, это была самая острая точка, самый напряженный момент, или один из самых напряженных, пожалуй, более напряженный был только в Гефсиманском саду и на Голгофе. Но вот это была одна из самых напряженных точек истории, когда дьявол обрушил все свои силы для того, чтобы поколебать самого Божьего Сына. Заметьте, Иисус Христос очень успешно отразил все его атаки чем? Словом Божьим. То есть для Христа Слово Божие было реально. Знаете, почему об этом говорим? Мы говорим о том, что Священное Писание, Божье Слово, оно действительно обладает этой силой. И мы точно знаем, все настоящие верующие, все дети Божьи, они в своей жизни, на своем опыте непосредственно пережили это много раз. Они знают, что Священное Писание, Слово Божие, действительно действует. На протяжении всей своей жизни все четыре евангелиста говорят нам, приводят сотни примеров, когда Иисус Христос цитировал Библию. Когда Иисус Христос говорил «написано, написано, написано». Почему Он это делал? Потому что Слово Божие живо и действенно. Таким образом, это еще одно из доказательств достоверности Священного Писания. То есть Священное Писание действительно является тем, за что оно себя выдает. Оно является Божьим Словом. Оно является не просто информацией, очень складной, очень точной, очень гармоничной. Оно является действенным словом. Словом, которое дает жизнь, слово, которое дает человеку свободу, слово, которое делает человека совершенным, которое дает удовлетворенность, которое дает радость. Еще в Ветхом Завете, в книге Иеремии, пророка Иеремии, в 23 главе, 29 стихом говорит, посмотрите, «Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь? И не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» В прошлый раз мы читали о слове, которое не возвращается к Богу тщетным, без действия. Он говорит, оно обязательно будет действовать. Итак, это первый аспект, библейские свидетельства о действенности Библии. Теперь буквально несколько слов я хотел сказать еще об исторических свидетельствах действенности Библии. Дело в том, что на протяжении всей истории христианства существовало множество, великое множество примеров, которые говорили о том и демонстрировали то, насколько Библия действительно сильна. Во-первых, существует интересный исторический факт, что первые христиане или христиане первых веков были известны как люди книги. Очень интересная вещь. Они всегда были связаны. Во-первых, их называли ученики, вы знаете, долгое время. Во-вторых, всегда их знали, потому что они читали Библию. Когда один из императоров, римских императоров Диоклетиан, решил покончить с христианством, он понял, что для того, чтобы покончить с христианством, нужно искоренить Библию. И поэтому он объявил войну Библии. Было задание, дано задание его охране или его войскам найти и уничтожить все копии Библии, которые существовали. Людей за наличие Библии, за то, что у них была Библия, казнили. Это была не просто, знаете, такая идея, которая проскользнула в сознании этого человека. Это была программа. Может быть, некоторые из присутствующих здесь помнят, что подобная программа когда-то была в Советском Союзе, когда коммунистические власти или атеистические, безбожные власти поставили перед собой задачу убрать Библию, убрать церковь. Для того, чтобы убрать церковь, нужно убрать Библию. Когда Библия была запрещена, когда ее уничтожали. Тем не менее, на протяжении всей истории именно Библия действовала на людей. Я хотел бы привести несколько примеров из истории, которые нужно знать. Я не так давно беседовал с молодежью и обнаружил, что не очень хорошо мы знаем, так скажем, основные исторические персонажи, которые сыграли огромную роль в христианстве, в развитии христианства. Я сегодня буду говорить только о тех персонажах, и гораздо больше в истории, безусловно. Я буду сегодня говорить только о тех, которые имели непосредственное отношение к Библии. То есть они известны были тем, что они были защитниками Библии, они были людьми, приверженцами Библии и так далее. У всех у них были свои какие-то недостатки, эти люди, которые находились в развитии, в процессе. Тем не менее, это исторические свидетельства, которые показали такой яркий элемент того, какую роль играла Библия в истории церкви. Первая личность, первый человек, о котором я хотел сказать, это Джон Виклиф. Он жил в 14 веке. Он был англичанином, Его самая большая известность заключалась в том, что он, ну так скажем, сегодня он известен как первый переводчик Библии на английский язык. Но была причина, почему он перевел Библию на английский язык. Он стал проповедовать Евангелие. Он был известен, он, в общем-то, человек был достаточно образованным. Вот. И когда он стал изучать Библию, Библия его буквально поразила. Это вот одна из таких личностей, которая родилась, я имею в виду свыше, родилась для служения именно от Библии, не от каких других факторов. И Библия настолько его поразила, что он стал известен везде в округе, где он жил, известен тем, что он везде ездил, ходил и проповедовал Евангелие Священного Писания. Тогда это было достаточно необычно. Почему? Потому что все вокруг проповедовали религию, проповедовали католическую церковь, проповедовали какие-то традиции религиозные, которые должны были показать людям путь на небеса. В отличие от всех этих людей, Виклиф был известен тем, что он был проповедником Евангелия Библии, Евангелия Священного Писания, Евангелия записанного Библии. Он провел достаточно много времени проповедуя, и когда-то он вдруг понял, что он-то читает Библию в оригинальном языке, он мог читать Библию в еврейском и греческом, а большинство-то людей не могут ее читать, потому что тогда была Библия единственная, которая в католической церкви принята была, Вульгата. Это латинский перевод, в общем-то, Ветхого и Нового Завета в латыни. Латынь была уже к тому времени мертвым языком, уже почти никто его не понимал. И поэтому большинство людей читали Священное Писание, тех, кого научили читать по латыни, но они очень мало понимали, о чем она говорит. И он поставил перед собой задачу перевести Библию на английский язык. Вы знаете, что интересно? Это далеко-далеко не единичный случай. Я вам сегодня расскажу еще об одном подобном же случае. Как только этот перевод появился, сразу же католическая церковь провозгласила анафему на этот перевод. Знаете почему? Они боялись действия Библии. Они знали, что если выпустить Библию в народ, она будет действовать. Она обязательно будет будоражить умы. Она обязательно будет приводить людей, изменять их, показывать им на правильную жизнь, показывать им на правильный путь. Виклиф перевел Библию в 1380 году. Немножко заняло время, пока ее стали распространять. Он умер в 1384 году, заболел скоропостижно, скончался, умер, его похоронили. К этому времени его Библия уже получила распространение, уже стали распространять эту Библию на английском языке. Когда католические власти, когда церковные власти спохватились, они дали указ сжечь его на костре. Пока эти палачи там его искали, он умер уже. Для того, чтобы исполнить эту папскую буллу или этот приказ царский, который был тогда папы римского, для того, чтобы исполнить этот приказ, его выкопали из могилы, сожгли и развеяли прах в море. Они объяснили, для того, чтобы Иисус Христос, когда придет, чтобы он его не воскресил. Очень своеобразная логика, конечно, у этих людей. Но факт остается в том, что эти люди знали, что Библия будет действовать. Она действовала. Уже в скором времени у Виклифа появился ученик. Ученик, который, ну, в общем-то, жил далеко от Виклифа. Он жил в Чехии, его звали Ян Гус. Этот человек, как только он начал проповедовать, сразу же стал известен в округе как последователь Виклифа. Очень интересная вещь. Вы знаете, даже тогда, когда люди не знакомы были друг с другом, когда люди не имеют ничего, так скажем, общего, Виклиф не передавал Ян Гусу: «Слушай, ты вот это обязательно проповедуй». Они просто верны одному и тому же Писанию. И сразу же возникает ассоциация. Я знаю, что меня ассоциируют с некоторыми проповедниками. Я знаю, некоторых уже ассоциируют со мной. Это определенная линия уже, так скажем, уже определенный стандарт какой-то. Но мы сегодня говорим абсолютно не об этом. Мы сегодня говорим о том, что задача любого проповедника заключается в том, чтобы быть верным слову. Мне не так давно один из молодых людей говорит о том, что он ездит в школу и со школы и слушает по радио проповедников. Вот. И он задает вопрос об одном проповеднике. Он их не знает. Но когда он слушает их, он говорит: вот этот говорит по Библии, этот нет. Он их никогда не встречал. Он только слышит, и он сравнивает их со Священным Писанием. И у него есть эта ясная ассоциация. Да, действительно, вот эти проповедники твердые. Они действительно solid, так говорят по-английски. Твердо держатся Священного Писания. Так вот, Ян Гус, он окончил Пражский университет. И, в общем-то, его основная идея заключалась в том, что все вопросы богословия и все вопросы Евангелия должны основываться на Писании, только на Писании. Он был предвестником реформации. Помните, один из принципов реформации – Писание и только Писание, соло скриптура. Один из важных принципов реформации. Вы знаете, пока Ян Гус проповедовал о библейской основе нравственности, его слушали. Даже ему аплодировали. То есть, когда он проповедовал о том, что нужно быть добрыми, нужно вести себя правильно, вот, на основе Священного Писания, все это принималось достаточно неплохо. Но как только он стал говорить о том, что Священное Писание требует определенного порядка богослужения, это сразу же коснулось устоев католической церкви. Когда он стал говорить о том обмане, когда они подделывали чудеса для того, чтобы привлекать людей. Когда он стал говорить о тех вопросах или проблемах власти католических иерархов, которые противоречат Священному Писанию, вот здесь отношение к нему изменилось. Первое, все его труды были объявлены анафемой, все они были сожжены. Второе, его отлучили от церкви, его лишили его приходов в Чехии. Вот. На всю Прагу был наложен интердикт, то есть это специальное постановление Папы Римского, которое запрещало любые отпевания, любые крещения, любые, в общем, никакие таинства. Никакие таинства не могли, не имели права осуществляться из-за Яна Гуса. В общем-то, жители Праги вынуждены были выдать его. Они перестали его защищать, даже царь, который, в общем-то, не сильно хотел быть под Римом, перестал его защищать только потому, что их поставили в такие условия. Ян Гус был сожжен на костре 6 июля 1415 года, в день своего 46-летия. Это еще один пример, еще одна картина. Почему люди боятся Библии? Потому что она действует. Потому что она подрывает устои. Почему люди сегодня боятся проповеди Евангелия? Проповеди Библии. Пока ты проповедуешь обо всем и ни о чем, у вас есть шанс быть достаточно популярным. Как только начинает звучать Библия, конкретное библейское слово, это слово кого-то будет не устраивать. Кто-то будет неуютно себя чувствовать. Это было в истории. И это является одним из ярких признаков действенности Священного Писания. Заметьте, ни о каком учении не было столько споров, как о учении Библии. Почему? Потому что оно неудобно часто для людей. Потому что люди хотят его переделать, потому что они ищут своих вариантов для того, чтобы оставить себя царем. И в то же самое время каким-то образом принимать Библию.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!

Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Для кого-то эта передача будет утешением, для кого-то назиданием, ну а кому-то она может послужить во спасение. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Благодарим вас за то, что вы вместе с нами. В Псалме 105, в первом стихе мы читаем такие слова. «Аллилуйя! Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Эти слова «ибо вовек милость Его» более 40 раз повторяются в Священном Писании. Неужели не стоит славить нашего Господа за то, что милость Его вовек, по Его милости мы живы сегодня, и Он дарует нам все необходимое для нашей жизни. По Его милости мы еще имеем момент, когда можем покаяться в своих грехах. Поэтому давайте помнить о том, что милость Господа вовек, и Он желает помиловать и меня с тобой, дорогой друг. Давайте славить Его вместе с тем пением, которое сейчас прозвучит.

0: Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат, наши служители ждут вас. www.bbnchat.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.
1: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Здравствуй, друг! Давай немножко оживим в памяти события, о которых мы слышали в прошлый раз. Сердце Авессалома было настолько испорчено грехом, что он готов был пойти войной против своего же отца, царя Давида. Но на стороне Давида был сам Бог, а это означает много, даже все. Верный советник царя Хусей хитростью убедил Авессалома подождать. Авессалом настолько был ослеплен своей славой, что не увидел подвоха. Гибель Авессалома. Библия, 2 книга Царств, главы 17 и 18. Выслушав Янафана и Ахиамаса, Давид не стал терять времени. Он тотчас переправился со своими людьми через Иордан и двинулся на северо-восток, в город Маханаим. После похода через пустыню Давид и его люди были усталыми и голодными, и потому преисполнились благодарности, когда верные Давиду жители Маханаима вышли к ним навстречу со всем необходимым. Они принесли теплые покрывала и еду, мясо, ячмень, чечевицу, мед, масло и сыр. Воины Давида, после того, как они поели и отдохнули, были готовы к встрече с любым противником. Давид выстроил свои отряды и сказал, что сам пойдет с ними в битву. Но преданные ему люди уговорили его остаться в городе. «Ты не должен рисковать собой», — сказали они, «потому что твоя жизнь драгоценнее всех наших жизней». Давид подчинился, хотя и очень неохотно. И когда войско выходило из городских ворот, все слышали, как Давид говорил своим военачальникам, «Сохраните жизнь Авессалому! Не убивайте и не раньте его». Тем временем Авессалом собрал свое войско и тоже перешел с ним через Иордан. Сражение началось. Вскоре воины Давида стали теснить людей Авессалома. Несколько человек из отряда Давида углубились в лес и вдруг заметили там Авессалома, едущего верхом на муле. Авессалом обратился в бегство. Но когда мул оказался под большим дубом, его всадник запутался своими прекрасными волосами в низко нависших ветвях. Испуганный мул вырвался из-под хозяина и ускакал прочь, а Авессалом повис на дереве. Иоав отправился на поиски Авессалома. Тот все еще висел на дереве, накрепко запутавшись своими прекрасными волосами в ветвях. Иоав, не колеблясь, убил его. После этого Иоав затрубил в трубу, созывая свое войско. Теперь, когда Авессалом был мертв, с мятежом против Давида было покончено. «Позволь мне побежать к царю и известить его о победе», – нетерпеливо просил Иоава Ахимаас. Но Иоав боялся, что Давид разгневается на посланника, который принесет ему весть о гибели Авессалома, и потому хотел послать в Маханаим не юного Ахимааса, а мудрого Хусия. «Пусть так, но и я побегу к Давиду», – настаивал Ахимаас. Путь отправились два вестника. Что же погубило Авессалома? Его же самолюбие. Он застрял в ветвях своими волосами. Бог наказал его и подарил победу Давиду. Но разве Давид желал смерти сыну, пусть он даже и враг? Своим примером Давид учит нас любить своих врагов и прощать. На примере же Авессалома мы увидели, как Бог гордым противится. Бог не благословляет людей, враждующих со своими родителями. Нам пора прощаться. До свидания. До следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божие.
3: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 25. Псалом 110, 2-3 стихи. Аллилуйя! Славлю Тебя, Господи, всем сердцем моим в совете праведных и в собрании. Велики дела Господни, дело Его – слава и красота. Человек, который написал этот псалом, очень хорошо понимал, как велик Бог. Всемогущий Творец все сделал премудро и прекрасно. И автор 110-го псалма в восхищении от Божьих дел. Наверное, и ты не раз любовался красивым закатом солнца, синевой речки, зеленью леса, желтеющими полями созревающей пшеницы. А если ты очень занятой человек, и тебе некогда было полюбоваться красотой Божьего творения, найди время для этого прямо сейчас. Тогда и ты вместе с автором 110-го псалма громко воскликнешь: «Аллилуйя! Славлю Тебя, Господи!» Такие разные тюльпаны. Впервые я увидел тюльпаны в горах Киргизии, куда мы приехали с Дальнего Востока. До этого я никогда не видел и даже не слышал о таких красивых цветах. Тюльпаны росли и в горах, и в долине. Они были одинаково красивы. Но я больше времени проводил в горах, а потому горные тюльпаны казались мне красивее и ярче цветом. Желтые, оранжевые и красные цветы украшали весной склоны гор, и на зеленом ковре травы были похожи на разноцветные звездочки. Иногда встречались небольшие тюльпанчики белого цвета. Они по-своему были красивы, нежные и хрупкие, сохранившие белизну уже растаявшего снега. Это очень редкие цветы. А в городе, в цветочных магазинах и у бабушек на рынке продавались тюльпаны необыкновенных расцветок. Одни были розовые с белыми полосками, другие темно-бордовые, у третьих все эти цвета смешивались. Выращенные в теплицах, они казались нам красивее горных тюльпанов. Те словно померкли своими яркими цветами в сравнении с красками городских тепличных тюльпанов. Но если присмотреться внимательней, то можно увидеть, насколько свежей, естественней и прекрасней наряд горных цветов. В прекрасные одежды их одел сам Бог, сотворивший множество деревьев, кустарников и цветов. Ни один цветок в поле или в горах не повторяет наряд другого. Их Творец, как самый совершенный живописец, разукрасил лепестки и листья цветов и горных звездочек тюльпанов. Люди тоже вырастили тюльпаны, красивые, из самых необычных расцветок. Бог дал способность человеку творить и изобретать. Но никогда человек не сможет достичь совершенства Творца, дающего жизнь и самой простой травинке в поле, и прекрасному цветку в горах, и человеку, выращивающему красивые цветы. Велики дела Господни. Дело Его – слава и красота. То, что делает Бог, всегда совершенно и красиво. Бог прославляется во всем своем творении. А людям, малым и взрослым, надо научиться внимательно смотреть вокруг себя, чтобы увидеть красоту и величие Божьих дел. Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы. В послании к римлянам так написал апостол Павел. Держите глаза и сердце открыто.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите!

0: Привет, Белочка!
1: Ой, а чё это ты копаешься-то? Я тебя жду, поджидаю, а ты все не идешь и не идешь.
0: Ты только посмотри, какое сегодня солнышко! Солнечное!
1: Тоже мне нашла время, когда грибочки на веточки нанизывать.
2: Привет, кабанчик! Разве я куда-то опаздываю?
1: Да, конечно! Всех задерживаешь! Ты что, не помнишь, что ли? У нас же сегодня в эфире радиопередача «Смотрите, радуга! Солнечные строчки!»
2: А что, разве время нас поджимает? Посмотри на наши солнечные часы. Сейчас же еще утро, а передачка-то после обеда будет.
1: Да ты что, Белочка, да нам же не управиться все равно. А я сегодня такой обед приготовил. Ой, копытца оближешь. А потом же после обеда еще надо немножечко в тенечке полежать. Ну, там, чтобы передохнуть после еды перед передачкой. Ну, нам же на передачке придется стихи читать. Так что собирайся, Белочка. Давай по-быстрому. И тетрадочку свою стихотворную не забудь.
2: Какой же ты торопливый кабанчик. Не кабанчик, а ураган какой-то.
0: Ой, как же хорошо после обеда дышится, Белочка. Ляпота. Эх, что-то солнышко меня совсем разморило. И что ли, маленько вздремнуть? У нас время-то еще осталось?
2: Ну, если только совсем чуть-чуть. А я пока пойду, пройдусь немного, цветочками полюбуюсь, птичек послушаю. Мне кажется, или в самом деле синички на соседней поляне какую-то красивую песню распевают?

0: Кабанчик, пора вставать. Кабанчик, просыпайся, ты все интересное проспишь.
1: Что? Что там случилось-то? Ой, пожар?
2: Ой, что, хуже? Я что, ужин проспал? Белочка, да что ж ты меня раньше-то не разбудила?
0: Ой, что ты, кабанчик, ничего страшного не стряслось. Просто пора нашу передачку начинать. Солнечные строчки.
2: А, ну так бы сразу и говорила. Ой, а какие сегодня мы будем стихи читать?
0: Ты знаешь, сегодня мне очень хочется почитать стихи о Библии, о Слове Божьем. Я тут такую песню синичек слышала. Ой, вот и захотелось. Очень.
1: Ну, давай, давай уже скорее свою стихотворную тетрадочку. Дорогие мальчики и девочки. Нет, давай, присаживайтесь поудобнее. В эфире радиопередача «Солнечные строчки».
0: Раздел называется «Страницы вечной Библии». Я в него выписывала из журнала «Тропинка» стихи, рассказывающие о Библии.
1: Ой, да, очень хорошая тема. Только я чур первый буду читать, договорились? Вот, называется стихотворение «Лучшая книга». Много разных книг видели вы, дети, но одна из них всех ценней на свете. Яркий ее свет сердце освещает, всем дает ответ, кто душой страдает. Эта книга книг, Библия святая, возрождает тех, кто ее читает.
0: Василий Беличенко. Над книгой. Страницы вечной Библии, поток живой воды. Найдешь в ней в изобилии уроки доброты. Она научит мудрости, как в жизни поступать, чтобы, встречая трудности, ты мог не унывать. Благая весть читающим открыла в небо путь. Над книгой неветшающей всегда прилежным будь.
1: А мне вот это понравилось. Слушайте, вот написала его украинская поэтесса Елена Мико.

0: как все он сразу успевает, и все он создал из чего. А мама Библию открыла и показала: вот, смотри, здесь все, что ты сейчас спросила, смотри, читай и береги. И долго мама говорила, какой и где он, как воскрес, и почему в любви есть сила, и где есть Царствие Небес. Читал мне Библию братишка, и нам в тот вечер не спалось, лежала под подушкой книжка, и лучшим другом стал Христос.
1: Книга книг, ой, это, знаешь, так верно очень автор-то заметил. Вот след стихотворения, оно так и называется. А написал его Валерий Шумилин, поэт из Санкт-Петербурга. Слово Божие мудрость несет. Говорят, оно слаще, чем мед. Кто его полной мерой вкусил, полон радости, бодрости и сил. Слово Божие истинный свет, с ним в любую погоду согрет, тьму развеет, добром озарит. Сам Всевышний с тобой говорит. Слово Божие – хлеб для души. Как во время еды, не спеши, не вкушай на ходу, не глотай, со вниманием, с почтением читай. Книга книг, знай, от Бога она, во спасение людям дана.
0: А вот еще одно стихотворение Валерия Шумилина «С Новым годом». Вот так чудо в Новый год! Без пальто идет народ. За окном не снегопад, яркий, пестрый листопад. И куда ни глянешь ты, все цветы, цветы, цветы. Краснолики, солнцелики озарили день гвоздики. Полыхает пламя роз, и не к месту Дед Мороз. Год учебный на заре к нам явился в сентябре. Приглашает Новый год сесть за парту и в поход. С Новым годом! Не секрет, что ученье – это свет. И при этом помним мы, где Господь, там нету тьмы. Из души исчезнет страх, если Библия в руках, чтобы каждый в книге книг мудрость Божию постиг. В добрый путь и в добрый час пусть Христос наставит нас.
1: Белочка, что-то мне так в школу захотелось пойти. Вот, знаешь, Белочка, я вот прямо чувствую, что мне образованности, или как там ее, образованности, ну, не хватает совсем. Ну, ладно уже, читай стихотворение, скорей. Там в твоем разделе страницы Вечной Библии еще стихи остались.
0: Да, последняя. Татьяна Жембровская. «Боже, я тебя люблю». Боже, я тебя люблю, и за все благодарю, и за небо голубое, и за солнце золотое, и за дивную природу, и за тихую погоду, за скворца, и за синицу, за любую твою птицу, и за пищу на столе, и за светлый луч в окне, и за то, что твое слово слушать я всегда готова.
1: Ой, как это все верно! Ну, про Библию и там, что ее можно читать и слушать бесконечно.
0: Потому что автором этой книги был сам Бог, вечный и мудрый.
1: Ребята, а в вашей домашней библиотечке есть Библия? А вы ее читаете? А вот мы читаем. Если помните, у нас даже такая передачка есть, «Зеленая закладка». Ну, где мы там читаем своими друзьями из заповедника страницы Библии для детей. 365 рассказов в пересказе Мэри Бэтчелор. Так что слушайте.
0: Кабанчик, наше эфирное время передачки «Солнечные строчки» подошло к концу. Пришло время прощаться.
1: Вы пишите нам по адресу: Христианская миссия «Свет на Востоке». Радиопередача «Смотрите, радуга!» «Солнечные строчки». Абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
0: Не забудьте про электронный адрес. Записывайте: radugasobaka.lio.ru.
1: До свидания, ребята! До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга!»
0: Передачи подготовлены миссией

0: «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
1: Белочка! Белочка! А давай будем играть в школу! Значит, я буду учителем, а ты ученицей. И наш первый урок будет называться так: как плотненько пообедать и не проголодаться до ужина.

Чем больше мы изучаем Священное Писание, тем больше вопросов у нас возникает. И для этого мы еще должны глубже углубляться в Священное Писание. И для этого мы должны еще более времени проводить над ним. Но давайте не забудем, что Библия объясняет сама себя. И если в этом возникают какие-либо трудности, пожалуйста, пишите нам, и мы постараемся помочь вам в этих вопросах. Наш адрес – russian@bbnradio.org. russian@bbnradio.org. Сегодня позаботьтесь о вашей душе, и мы в этом хотим вам помочь.

0: Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 40:31. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Исаия 40:31.

Когда в горе вы обращаетесь к Богу с молитвой «За что?», то не ждите ответа. Задайте ему вопрос «Для чего?» и попробуйте это понять. Через испытания и трудности Бог хочет нас менять.

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Мы продолжаем цикл передач о Давиде под названием «Давид – человек по сердцу Бога». Мы говорим о человеке, который своим характером смог угодить Богу. У Бога есть поразительные, удивительные, необыкновенные планы для каждого из своих детей. И в его план входило воспитание Давида через успех, через славу, через предательство, через одиночество, через боль, через слезы. Сегодня мы посмотрим на очень тяжелый этап в жизни Давида, когда он был вынужден прятаться от Саула.